reason for it.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
1: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
2: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы! Сделайте погромче. Уныние – это смертный грех, и это не про нас. Вперед!

0: Спонсор выпуска ОАС Мотосервис. Официальный дилер Джили в Екатеринбурге на Белимбаевской 8Б.
1: А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Этот Geely Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

și frația de mă uverg, ea vreau mă uit gost. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

0: Арсенал. Новости.
1: Доброе утро. На госуслугах у некоторых водителей появились старые штрафы за 2021 год. Причиной стал технический сбой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции. После устранения сбоя ошибочно появившиеся задолженности должны исчезнуть из личных кабинетов. Екатеринбург с рабочим визитом посетил первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По данным ОРА.ру, он проверил подготовку города к международному фестивалю молодежи, который пройдет в сентябре. Екатеринбург к фестивалю полностью готов. Взрыв бытового газа уничтожил двухэтажный дом в селе Патруши Сысерского района Свердловской области. Как пишет Е1, ЧП случилось еще 11 августа около 6 часов вечера. В результате ЧП пострадал один человек. Он сейчас в больнице с ожогами различной степени тяжести. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. В природном парке Оленьи ручьи перекрыли часть маршрутов для туристов из-за потопа. Как сообщили в парке, временно закрыт маршрут к пещере Дружба и Большому провалу. Сейчас в лесу настоящий большой разлив, ручьи стали полноводными, а пещера подтоплена. В целях безопасности закрыли проход на левый берег. Руководство парка очень просит туристов не пытаться гулять там в обход. Сейчас это небезопасно, рассказали в администрации парка. Свердловский театр «Мускомедия» откроет свой 94-й театральный сезон 9 сентября на сцене Дворца народного творчества в Екатеринбурге. Решение о переносе площадки принято в связи с реконструкцией основной сцены театра. По словам министра культуры области Ильи Маркова, реконструкция театра не повлияет на показ спектаклей. Новая площадка позволяет сохранить полноценный репертуар. На новой сцене зрители, в частности, увидят постановки большой формы, в том числе Екатерину Великую и «Колдун». Кроме того, для показов спектаклей задействуют малую сцену имени Михаила Сафронова Свердловской мускомедии и ДКЖ, сообщает Департамент информполитики. Цены в России немного снизились. Как пишет РБК, это происходит вторую неделю подряд. Особенно подешевели овощи, но при этом с начала года цены все равно выросли на 4,69%. Триллер «Во власти страха» с Антонио Бандерасом официально выходит в российский прокат 13 августа. Это история пятерых друзей, которые отправляются в отпуск, чтобы погрузиться в клетки к белым акулам. В этот момент героев атакуют бандиты, и компании придется бороться сразу с двумя угрозами. Доллар на четверг 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Прогноз погоды на Урале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Итак, сегодня 13 августа в Екатеринбурге переменная облачность, днем без осадков и плюс 25 градусов.
4: Информация на правах рекламы.
5: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
6: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
5: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.
5: Группа «Блюз Докторс», город Екатеринбург. С авторской версией песни группы «Чайф».

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. Визит замглавы администрации президента Сергея Кириенко в Екатеринбург связан с подготовкой к приезду Владимира Путина. Президент может посетить международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Об этом говорят источники портала «Ура.ру». Когда фестиваль в 2024 году проходил в Сочи, Кириенко также проверял площадку перед визитом президента. Еще один источник, близкий к федеральному правительству, назвал вполне вероятным приезд Владимира Путина в Екатеринбург в сентябре. Сергей Кириенко прибыл в Екатеринбург 12 августа, проверил объекты инфраструктуры фестиваля, провел встречу с губернатором Денисом Паслером. В Екатеринбурге мужчины устроили погоню за такси после того, как девушки отказались с ними знакомиться. Девушки сели в такси, а хулиганы начали преследовать их на черном «Мерседесе». Водитель пытался уехать, однако один из возмущенных парней подбежал к такси и потребовал открыть заблокированную дверь. Когда таксист продолжил движение, преследователи несколько раз выстрелили из травматического пистолета. СКР возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство», полиция разыскивает участников конфликта, пишет Ян1. Сегодня последний теплый и сухой день на этой неделе. В выходные в Свердловскую область придет похолодание, предупредил Уралгидромет. По его данным, сегодня в Екатеринбурге до плюс 27 градусов и сухо. 14 августа пойдут дожди. В последние дни недели предполагается выпадение 8-15 миллиметров осадков на крайнем севере области до 25. После прохождения атмосферного фронта 15-16 августа поступит порция холодного воздуха, температура понизится. Днем плюс 16-20. По данным фонда ФОБОС, на следующей неделе дневная температура воздуха будет варьироваться от плюс 15 до 23 градусов. Ночами ожидается похолодание до плюс 9. И синоптики прогнозируют дожди. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность цен на мясо. Ведомство анализирует оптово-отпускные цены крупнейших производителей говядины и мяса птицы. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и продаж, отпускных ценах, полной себестоимости продукции и рентабельности. Служба также запросила объяснение причин повышения цен с начала года. После изучения полученных данных ФАС при наличии оснований примет меры антимонопольной монопольного реагирования. ПСЖ с Матвеем Сафоновым стали обладателями Суперкубка УЕФА. Клуб из Парижа обыграл английскую Астон Виллу со счетом 2-1. Теперь Сафонов двукратный обладатель Суперкубка УЕФА. Для российского голкипера это уже 9-й трофей в составе ПСЖ, пишет телеграм-канал Шот. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Информация на правах рекламы.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: реклама.
1: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки. А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: реклама.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
5: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

0: Спонсор выпуска – Асмотосервис. Официальный дилер Джили в Екатеринбурге на Билимбаевской 8Б.
1: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Асмото и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Асмото условиям покупки удивляется.
3: Асмото!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Асмото. Билимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08. Подробности в салоне.
4: Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. В российских школах и впервые детских садах пройдут антитеррористические учения. Готовность учреждений к возможным угрозам проверят с 18 по 19 августа по всей стране, заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев. Участники отработают сценарии, включающие захват заложников, нападение с использованием горючих веществ и атаку беспилотников. В сентябре МЧС проведет дополнительный инструктаж по безопасности для руководителей образовательных учреждений и педагогов. Екатеринбуржцам не придется делать перерасчет за отсутствие холодной и горячей воды в домах, заявил мэр Алексей Орлов. Ресурсоснабжающие организации не будут включать плату за те дни, когда воды не было. В нескольких районах города нет горячей воды из-за того, что холодная не поступает на теплоисточники. Сегодня холодную воду подадут на Гурзуфскую и Свердловскую ТЭЦ, но в ограниченном объеме, пишет Я-1. Алексей Орлов принес извинения горожанам за доставленные неудобства, а горячую воду обещают вернуть екатеринбуржцам на следующей неделе. В Екатеринбурге подростки разбили стекло троллейбуса. Инцидент произошел накануне вечером на станции Таганская. Малолетние хулиганы разбили стекло у троллейбуса номер 33. Они также повредили кузов машины. Теперь требуется ремонт. Об этом сообщает телеграм-канал «Транспортные новости Екатеринбурга». Как напоминает «Комсомольская правда», в Екатеринбурге уже неоднократно пытались повлиять на подростков-зацеперов. Осенью прошлого года их массово ставили на профилактический учет. Силовики наблюдали всплеск случаев хулиганства в общественном транспорте. Свердловский театр «Мускомедия» откроет свой 94-й театральный сезон 9 сентября на сцене Дворца народного творчества в Екатеринбурге. Решение о переносе площадки принято в связи с реконструкцией основной сцены театра. По словам министра культуры области Ильи Маркова, реконструкция театра не повлияет на показ спектаклей. Новая площадка позволяет сохранить полноценный репертуар. На новой сцене зрители, в частности, увидят постановки большой формы, в том числе Екатерину Великую и Колдунью. Кроме того, для показов спектаклей задействуют малую сцену имени Михаила Сафронова Свердловской мускомедии и ДКЖ, сообщает Департамент информполитики. Женская сборная России по спортивной гимнастике сегодня начинает борьбу за медали чемпионата Европы в Хорватии. Первый комплект наград будет разыгран в личном многоборье. Наши спортсменки вынуждены выступать на турнире под флагом Международной федерации гимнастики. Последний раз российские гимнасты участвовали в чемпионате Европы 5 лет назад. Доллар сегодня 83 рубля ровно, евро 95,78.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
4: Спонсор программы Макс Авто – АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Лор-центр «Здоровье 365» – экспертный уровень помощи для взрослых и детей. КТ-диагностика, эндоскопические исследования и комплексный подход от консервативных решений до малоинвазивных операций. Опыт врачей и современные стандарты медицины для здоровья всей семьи. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом.
5: 10:05 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104,5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Обсудим главные автомобильно-дорожные новости, ответим на ваши вопросы, если вы, конечно же, нам вопросы пришлете. Собственно, я предлагаю сразу напомнить о том, как с нами связаться, чтобы прислать вопросы, комментарии, может быть, наблюдения ваши дорожные. Все это ждем в формате текстовых сообщений в любом удобном для вас мессенджере на номер +7 908 909 104,5. Еще можете писать нам через чат в нашем сообществе ВКонтакте, которое называется «Радиофорум 104,5 FM». Ну и главное, наверное, появилось видео, резонансного ДТП с сиреневой, малиновой, фиолетовой, уж не знаю, кому как видится, Lamborghini в Екатеринбурге. Серый Hyundai действительно был. То есть был еще один участник этой аварии, и это было действительно бесконтактное ДТП. Все эти выводы можно сделать после просмотра видео. Ты, я знаю, Максим, видео посмотрел и неоднократно. Что можно сказать навскидку, а может быть не навскидку, о распределении ответственности участников аварии? Вот это сейчас активно люди обсуждают.
6: Слушай, ну я буду достаточно однозначен в своих выводах, да, исходя из своего опыта и правоприменительной, и судебной практики в том числе, да. Я все-таки профессионально занимаюсь этими вопросами, вот в отличие от диванных комментаторов некоторых. Да. Однозначно вина водителя автомобиля Hyundai. Вот прям 100%. Вот никаких там полутонов даже, да?
5: Объясни, почему.
6: Человек, поворачивая налево, через двойную сплошную, при наличии знака движения только прямо, да, знак с двух сторон, причем установлен, на видеозаписи даже это прекрасно видно, он поворачивает, создает помеху, дальше водитель автомобиля Lamborghini, кто бы он ни был, да, выворачивает руль и на инстинкте просто уже, да, ну, когда тебе навстречу
5: улетает. Уходя от столкновения.
6: Ну, конечно, когда тебе со встречки вылетает какой-то автомобиль, да, ну, первое, наверное, что тебе может прийти в голову, это надо свернуть. Вот, я не знаю, как ты бы поступил в этой ситуации, я не знаю, как я бы поступил. Вот, и те комментаторы, которые говорят, надо было бить, тогда бы однозначно, там никто бы не пострадал.
5: Ну, да, действительно, это такое распространенное мнение, надо было изо всех сил жать на тормоз и, собственно, бить этот Hyundai.
6: Слушай, то, что он повернул, если уж строго смотреть правила дорожного движения, такой маневр не предусмотрен, но при этом, да, и мы же говорим о вине в ДТП, это же комплекс событий, а не какое-то одно действие мы рассматриваем, да, комплекс событий, он таков, что водитель Lamborghini повернул не потому, что он хотел повернуть, да, потому что ему создали помеху.
5: Его спровоцировали.
6: И вот по этой логике вся судебная практика сейчас и идет. То есть, если тебе создали помеху, а ты вынужден был куда-то уехать, там, мне не важно, там, с соблюдением ПДД ты это делал, не с соблюдением ПДД, да, но тебя вынудили это сделать, то вина, безусловно, на том, кто создавал помеху.
5: Я правильно тебя понимаю, просто уточню, что о, скажем так, распределении вины в этой ситуации речь не идет. Однозначно и на 100% виноват водитель Hyundai. Он спровоцировал аварию, а что было дальше, уже и не так важно. Потому что если это разбивать на эпизоды, ну, тогда можно дорассуждаться до чего угодно.
6: Поэтому есть понятие причинно-следственная связь. Знаешь, очень часто там многих удивляет, там, что один из участников ДТП, например, был пьян, но не виновен в ДТП.
5: Угу.
6: Ну, бывает такое.
5: Бывает, да.
6: Ехался, никого не трогал.
5: И мы с тобой о таких историях рассказывали.
6: Да, вот не каждое нарушение правил дорожного движения означает, что кто-то в чем-то виновен, в принципе. Да, нужно смотреть первопричину всего этого. И первопричина – это действия, абсолютно безрассудные действия водителя автомобиля Hyundai. Многие пишут там, что Lamborghini несся, ну…
5: Из видео это не вытекает.
6: Не скажу, что
5: так.
6: Там была какая-то супер высокая, да, большая скорость.
5: Вот, ну, возможно, причина была сказать в другом. Она же низенькая машина, спортивная. Видимо, не так заметна на дороге. Вот это примерно то, что мы часто говорим об авариях с участием мотоциклистов, которые вот они едут, а водитель в зеркало смотрит, но не замечает. Ну, потому что он меньше, да, потому что мозг настроен по-другому. Может быть, в этом была причина. Может быть и нет. Но как будто бы все-таки не в скорости.
6: Может быть, нет, скорость здесь совершенно ни при чем, да и скорость, она не могла послужить причиной дорожно-транспортного происшествия. Да? Все-таки, когда ты едешь через двойную сплошную, там неважно, кто тебе едет на встречу, там, в каком состоянии, с какой скоростью, на самом деле, ну, ты не должен там был в принципе оказаться, да? Угу. И вся организация движения говорит о том, что тебя там вообще не должно быть, вот, и знаки, и разметка, знаешь, вот, редкий случай, когда все есть, вот, с точки зрения организации дорожного движения, никаких споров вообще не вызывает, то, что этот маневр, поворот налево в этом месте запрещен.
5: А я так понимаю, к месту жительства ехал водитель Hyundai, и, скорее всего, он миллион раз так поступал. Наверняка он не первый раз туда
6: вполне поворачивал. Вполне возможно, да.
5: Он куда-то во дворы потом так шустро понесся,
6: да,
5: и
6: все. Нужно, да, там, объехать куда-то. Неудобно сделали дорожники, да, поэтому люди иногда таким образом выходят из ситуации. Но это неправильно, видишь, вот к чему это привело. Вот, больше всего, конечно, жаль водителя автомобиля Hyundai, вот откровенно-то уж говоря, да, потому что человек вот фактически одним действием лишился вообще всего, Что он заработает?
5: Что,
6: за
5: ты, что ты имеешь в виду? Что он сейчас должен компенсировать ущерб?
6: Скорее всего, лампа застрахована. По каско. Ну, есть у меня такие подозрения. Ну, да,
5: логично предположить, во всяком случае. Это. Да.
6: Да, страховая компания, естественно, ее там отремонтирует, если она подлежит ремонту, а скорее всего она не подлежит ремонту, и просто будет выплачена полная стоимость. Право требования переходит к страховой компании. Страховая компания заберет по ОСАГО 400 тысяч, которых не хватит даже на фару. И затем страховая компания, скорее всего, пойдет в суд с взысканием этих денежных средств, и у человека останется один вариант – это банкротство. А банкротство – это значит, что у тебя оставят единственное жилье, все остальное заберут.
5: Угу. Ну и давай пожелаем все-таки скорейшего выздоровления пешеходам, которые вообще были совершенно ни при чем, но пострадали. И один из них, по-моему,
6: ну, слушай, с пешеходами всегда так. Вот они, как правило, не виноваты, особенно когда находятся на тротуаре. Просто такое стечение обстоятельств. И заметь еще, вот, как все это стремительно. Да, вот, многие там рассуждают, что вот там даже на тротуаре я там по сторонам смотрю, там секунды просто, две секунды, все случилось.
5: Так они причем довольно далеко находились от проезжей части. Нельзя сказать, что это где-то было рядом. Ну... Как будто бы многое стало понятно, да, после появления этого видео. Ну, не знаю, можно эту историю закрывать или нет, но мне кажется, основные вещи теперь действительно ясны и уже профессионалами, как Максим Ядрюшов, интерпретированы.
6: С тем же самым взысканием еще могут быть какие-то вопросы и сюрпризы. Мы все помним, да, как... в Челябинске несколько лет назад тоже водитель... въехал, по-моему, в Rolls-Royce, да, который принадлежал местному богатому человеку, скажем так. И там тоже страховая компания начала предъявлять там то ли 20, то ли 30 миллионов рублей. Да, mm-hmm. Это еще до 22-го года было. И тогда вот как раз под влиянием общественности, по-моему, они отказались от иска, либо подписали какое-то соглашение там, что человек сколько-то там компенсирует. В общем, отказались от своих прав требования, тоже имеют право.
5: Плюс 7-908-909-104-5. Ваши комментарии, ваши вопросы к нам сюда в рубрику «Макс Авто». Если что-то любопытное, необычное видите на дорогах, тротуарах, то этой информацией с нами тоже уж, пожалуйста, поделитесь. Ну, а мы пойдем дальше. Еще одна удивительная авария.
6: Да, вдруг у кого-то вопросы возникают какие-то. Вдруг кто-то со мной не согласен, можете писать. Давайте поаргументируем, порассуждаем.
5: Да. Конечно. Еще одна удивительная авария. Ну, в том смысле, что редко подобное происходит. Случилось в Екатеринбурге с участием мотоциклиста на улице Белинского. Тоже есть видео. Но я попробую описать. Тем более, тут, в общем-то, описывать особо ничего и не нужно. Мотоциклист, байкер упал от удара, когда в стоящей машине, мимо которой он ехал, открывали дверь. По-моему, заднюю, левую, пассажирскую, если не ошибаюсь. В общем, все это прекрасно различимо на видео, которое много где есть, например, на портале Е1. Но вот что тут можно сказать? Я же правильно понимаю, что есть отдельный пункт правил, который требует от водителя, от пассажира перед открыванием двери убедиться, что они никому не создадут помеху? Или нет такого пункта правил?
6: Есть пункт правил, но ты не поверишь, но водитель здесь ни при чем. Это пятый раздел правил дорожного движения, да, обязанности пассажира. У пассажира всего две обязанности, на самом деле, да. Это быть пристегнутым ремнями безопасности и второе, посадку-высадку производить со стороны тротуара или обочины. А если это невозможно, то только при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения. Это вот одна из двух обязанностей именно пассажиров, да, то есть здесь водитель, он ни при чем, и виновный в этом ДТП именно пассажир, который не выполнил требования правил дорожного движения.
5: Mm-hmm.
6: Вот ты знал вообще, как пассажир, о том, что у тебя две обязанности есть?
5: Ну, я догадывался. Я бы не сказал, что я это знал, но о чем-то подобном я догадывался, конечно.
6: Вот, ну, в общем, ПДД говорят, значит, только со стороны тротуара или обочины. Если это нельзя сделать, то при соблюдении безопасности, которая не была соблюдена.
5: Ну, так-то тут на выручку пассажиру должен водитель прийти, у которого есть специальное зеркало заднего вида, в которое он должен посмотреть и сказать, вот сейчас можно, или, а вот пока подожди, там кто-то едет.
6: Ну, и нормальные водители всегда так и говорят, собственно, да, а вот если мы говорим про... там современный автомобиль, да, то есть сейчас для пассажира специальный есть иногда датчик, можно выходить или нет, то есть система отслеживает, есть ли транспортные средства там справа или слева, и эту информацию не только водитель в зеркало может увидеть, да, а еще у пассажира там лампочка специальная, там, или индикатор какой-то загорается, то есть такие функции безопасности уже в современных автомобилях имеются.
5: Да, и еще новость, опять же, с имеющимся видео. Совсем юных самокатчиков заметили читатели Е1 на дороге на перекрестке улиц Тверитина-Луначарского. Далее цитата из читателя, приславшего запись. Мальчишкам лет по 12 огрызались, создавали аварийные ситуации, ехали посередине дороги. Может быть, это увидят их родители. Конец цитаты. Ну уж не знаю, родители должны это увидеть или представители конкретной кикшеринговой компании. Но вот в очередной раз только руками развести остается. 12-летние на прокатных самокатах. Как это возможно? Мы прекрасно понимаем, что в голове у них, скорее всего, ветер, и, в общем-то, это потенциально самые опасные водители и на тротуаре, и на дороге.
6: Ну, знаешь, вот мы со своим коллегой недавно рассуждали просто на эту тему тоже, да, так вот. В прошлом году, под завершение уже сезона, очень активно кикшеринговые компании начали говорить о том, что мы там все контролируем, у нас есть штрафы, и даже примеры штрафов известны, да, когда людям приходили вот эти письма счастья на 100 тысяч рублей.
5: Да, да, там большие суммы такие обозначались.
6: И, вот, слушай, заметь, вот в этом году, вот сколько мы не обсуждаем, ни разу я вообще нигде не слышал о том, чтобы выписывали какие-то штрафы. Вот, или взяли на паузу, или какие-то другие причины, может быть, административного характера есть. Но, по-моему, вот операторы кикшеринга в этом году как-то такой активности уже не проявляют. Вот с чем-то связано,
5: и это может быть следствием. Знаю. Что, может быть, люди опасались, слушай, но а сейчас опасаться перестали, раз
6: я
5: наказания
6: практически
5: нет.
6: Практически каждый день вижу мальчиков и девочек, которым меньше 18 лет, 100%, да, тут надо же специалистом быть, которые едут на самокатах кикшеринга. И это несмотря на то, что в Москве, например, там, да, это обязательная верификация через портал mos.ru, там, привязка к госуслугам и так далее.
5: Угу. В общем, проблема сохраняется, получается так.
6: Да, да, я думаю, она и будет сохраняться, пока вот не решат все-таки это все победить, так как оператор кикшеринга имеет все возможности для этого.
5: Угу. Вопрос от нашей слушательницы Татьяны пришел. +7 908 909 104.5. Я напоминаю номер для связи с нами. Пишите нам, присылайте ваше сообщение в любом мессенджере. Можно ли как-то юридически, пишет Татьяна, побороть громкий автотранспорт под окнами дома? Помимо закона о тишине, один житель паркует мотоцикл прямо в 2 метрах от дома под окнами. Стоянка позволяет и часто мешает. Вежливые просьбы не ставить не действует. Вот такой вопрос.
6: Да нет, никак, только закон о тишине у нас работает. Ну как, условно работает, да, в этой ситуации. И достаточно сложно там даже закон о тишине этот применить к транспортным средствам именно, да. Увы, но проблема решится осенью, когда похолодает. Только так, вот, к сожалению.
5: Ну, с громкими мотоциклами, да, а с громкими автомобилями нет. Они у нас всесезонные.
6: С громкими автомобилями нет, да. Ну, по громким автомобилям есть тоже нормы по выхлопу. Ну, там небольшой штраф, правда, предусмотрен. Да.
5: И кто бы еще этим системно занимался?
6: Кто бы, да, действительно. Поэтому, к сожалению, эффективного правового решения у этой проблемы нет.
5: Решение может
6: быть даже,
5: только
6: даже видит, и неэффективного нет, на самом деле.
5: Только в виде тройного стеклопакета. Наверное, так. Хотя это такое условное решение проблемы.
6: Ну и убедительные беседы.
5: Долгие, систематические, опять-таки. Может быть. Материал на Автоньюз под таким интригующим заголовком «Как дилеры продают переименованную буханку». Давай напомним, что в кого переименовали. Раньше же это был просто автомобиль УАЗ с какими-то там дальше...
6: СГР его называли.
5: С какими-то там дальше
6: старый
5: странными
6: буквами. Ряд, да.
5: Старый?
6: СГР, да, старый грузовой ряд. Да,
5: ну
6: так
5: вот, да, теперь СГР официально переименовали в буханку и на сайте.
6: Слушай, да, вот,
5: и у дилеров.
6: Слушай, вот сколько лет, да?
5: Вот он, народный УАЗа нейминг-то есть... как силен оказался.
6: Вот, подожди, вот смотри, вот у УАЗа есть целый отдел рекламы и пиар, да?
5: Наверное.
6: Вот, неужели ни одного человека не смущало, что старый грузовой ряд как-то не звучит? Ну, вообще, даже вот в любом отношении. И много лет же это СГР вот продавалось. у вас, я понимаю, что вас потребитель знает, что это такое, да, или там по картинкам найдет. Но вот все-таки целый отдел рекламы и пиар, он точно существует у вас. Угу. Это совершенно однозначно, да? Неужели раньше-то никому?
5: Ну, может быть, там люди наоборот, Максим, трезво смотрят на вещи и понимают, что да какая разница. Тем более про СГР, вот ты знал, еще два человека в этой стране, остальные как я. Что? Помнишь, какие-то буквы, да, но на самом деле это буханка. Ну, в общем, значит, теперь этот автомобиль действительно официально переименован и называется «Буханка». Причем мне очень нравится, когда латиницей это пишут. Я уж не знаю, это экспортный вариант там или что-то в этом роде.

0: За то, что в 2026 году мы в качестве преимущества автомобиля называем отопитель.
1: И небольшой столик еще.
0: Нет, столик это...
1: Это уже лакшери.
0: Этого автомобиля.
1: Но вот это уже излишество.
0: Да,
1: вот,
0: не, да, то есть можно отопитель. И без него подавать. Да?
1: Да, но видишь, обрати внимание, про охладитель ничего не сказано. При этом, правда, продавец заявил, что спрос на модель весьма активный, а особенно часто клиенты интересуются фургонами в версии комби и автобус. По его словам, на фоне развития внутреннего туризма многие владельцы кемпингов и эко-отелей активно покупают такие машины. Понял, Максим? Служебный транспорт фактически, туристов катать.
0: Действительно, это так на самом деле, потому что, ну, понимаешь, приезжаешь ты куда-то, да, тебе надо доехать до условного водопада. Вот посадят тебя в условный ленд-крузер, да, ну, проехал и проехал, а посадят тебя в буханку со столиком, вот это будет впечатление с самого начала. Ну и плюс стоимость ленд-крузера и буханки, естественно, они чуть-чуть разные.
1: Ну, в общем, если хотите, можете почитать публикацию на портале Автоньюз. Пара реплик от наших слушателей. Мой друг кормит сотрудников ДПС пиццей, и они штрафуют самокатчиков у его ресторана в зоне действия знака «Движение СИМ запрещено» и регулярно заказывают эвакуацию припаркованных самокатов, пишет нам Лёля. Как тебе такое?
0: Так, а кто нам писал про проблему с шумными автомобилями?
1: Покормите пиццей, ты хочешь сказать, кого-нибудь?
0: Да. Вот мой лайфхак. Открывайте пиццерию, либо заказывайте пиццу, зовите всех сотрудников.
1: Это работает, как выясняется. Ой, не знаю, может, Лёля фантазирует что-то. От Ваграна уточнение к главной теме нашего сегодняшнего выпуска. Выходит, виновен только тот, кто нарушил первым, а для остальных оправданы любые действия?
0: Не любые, но фактически да. Да, мы ищем первопричину, да, вот причинно-следственная связь, вот что это такое, да, что должно быть какое-то действие, которое повлекло за собой череду событий, да, приведших вот к итоговому результату. И здесь, в данном случае, даже несмотря на то, что не было контакта между ними, да, они же не столкнулись друг с другом, это вот именно бесконтактное ДТП, о котором периодически нам судебные органы напоминают, и госинспекция сейчас достаточно активно начинает уже тоже включаться в эту игру, наконец-то, да, и признают ДТП бесконтактными, и виновников ДТП. То есть, да, Вагран именно так.
1: Угу. От Александра нам пришло видео, я даже его посмотреть только что успел. Так. Там, видимо, с видеорегистратора съемка, как по дороге едет какой-то странный СИМ, на нем едет некий человек, тут не видно, что ребенок, подросток, что вы хотели этим сказать, но едет на нем сидя. Знаешь, вот есть такие самокаты, то ли кустарно переоборудованные, то ли они сразу такими продаются.
0: Нет, есть сразу такие продаются даже.
1: Да, и народ на них довольно активно рассекает. В основном, правда, по тротуарам, но вот здесь по проезжей части человек ехал.
0: Ну, вот
1: я не совсем понимаю, что вы от нас хотите. Александр.
0: Как правило, по мощности они все-таки больше подходят к мопедам, на самом деле, и на тротуаре-то им делать нечего.
1: Угу.
0: Достаточно скоростные такие транспортные средства.
1: Да, ну и вот Александр добавил, что это вторчермет. Ну, надо быть внимательными максимально на дорогах. Что еще тут скажешь? Кого на них только может не оказаться? И на самокатах, и на велосипедах, и на мопедах.
0: Это точно.
1: И
0: моноколеса забыл.
1: На моноколесах, абсолютно точно, да.
0: Слушай, моноколесисты одни из самых таких, мне кажется, ответственных представителей вида СИМ. Да, вот я сколько моноколесников не встречал, это всегда человек в экипировке, в шлеме, прям, знаешь, такие прям любо дорогу посмотреть, еще бы они не ездили со скоростью 80 км/ч. Но, да. Наверное, я бы даже согласился.
1: Нет, дальше все лишнее. Еще бы они не ездили. Точка. Последнее. Российские таксопарки перечислили по просьбе Автоньюз самые ненадежные проблемные автомобили, которые чаще других требуют ремонта при интенсивной эксплуатации. В антирейтинги попали модели китайских и отечественных марок. Интересно, Максим? Ну, я такую выжимку сделал. Значит, какие модели называли особенно часто? Баик. Описание. Часто ломаются, агрегаты очень слабые. КАИ. Очень слабая сборка, агрегаты не выдерживают должного пробега. ФАВ.
0: И ушли с рынка.
1: Тюн.
0: Байк,
1: говорят,
0: по-моему, тоже.
1: О недостаточном ресурсе коробки передач, еще проблемы с системой охлаждения электрикой. Также не самые лучшие показатели выносливости и у российской «Лада Веста». Вот так вот. Автоньюз нам об этом пишет. Я уж не знаю, какие из этого

0: этого можно сделать выводы.
1: Интересно и аккуратно. Да, в топ-3 попали модели, которые уже на российском рынке-то и не продаются.
0: Ну и что? Людей все спросили, остальные, они надежно, ответили. Видимо, да. Остальные еще не поняли, может быть. Там же надо, чтобы сколько пробег. 1100 хотя бы машина проехала, желательно не одна, несколько в автопарке. Тогда уже можно какие-то обобщения делать.
1: Нет? Если мы про таксопарк говорим, 100 тысяч это за неделю они там проедут.
0: Ну, за неделю. Ну, в общем, за непродолжительный период времени. Наверное, так.
1: Ну, за полгода точно.
0: Да. Ну что ж, спасибо большое Максиму Идрюшову. Это была рубрика «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. Через пару минут в студии появятся Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. Вместе с вами они обсудят главные неавтомобильные темы этого утра. С Максимом же мы прощаемся до завтра. Спасибо тебе большое и пока.
1: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365». Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Гастроли.
3: Этой осенью в Екатеринбурге впервые пройдут гастроли Московского драматического театра имени Гоголя. К нам привезут 2 спектакля, русскую классику из школьной программы в постановке худрука театра Антона Яковлева. 21 сентября на сцене Дворца молодежи будет показан «Герой нашего времени» со знаком вопроса. Как писал портал «Театрал», постановка Яковлева – это откровенный диалог со зрителем, двуплановость сцены, перетекание и смешение пространств романа завораживают. Не зритель оказывается втянут в эту зыбкую полифонию смыслов и голосов. Конец цитаты. В спектакле главный герой, поэт, оказывается в ловушке на стыке двух реальностей. Он переносится в сам классический роман Лермонтова, где все воспринимают его как Печорина. Главную роль в спектакле играет Андрей Финягин, известный по сериалам «Раневская», «Девушки с Макаровым» и другим.
2: Кроме того,
3: на следующий день также во Дворце молодежи труппа представит следственный эксперимент «Преступление и наказание» по Достоевскому. Спектакль был номинирован на премию «Золотая маска» в категории «Драматический театр. Большая форма» и также вошел в шорт-лист премии «Звезда театрала» за лучшую режиссуру. История Раскольникова здесь подается как театральное расследование, психологический эксперимент о грани между совестью и свободой. Следственная группа из 10 человек пытается понять, что толкает человека на преступление и возможно ли прощение. Здесь Андрей Финягин играет Свидригайлова, а в главной роли Родиона Раскольникова Василий Неверов. Добавлю, что Московский драматический театр имени Гоголя был основан более 100 лет назад, в 1925 году, под названием «Передвижной театр драмы и комедии». В 2013 году на базе театра появился Гоголь-центр, который возглавлял Кирилл Серебренников. Проект просуществовал до 2022 года. Сейчас худрук театра Антон Яковлев. Под его руководством театр отдает предпочтение современной интерпретации классических произведений, поиску неожиданной формы в соединении традиции и инновации. Билеты на гастрольные спектакли в продаже стоят они от 1500 рублей до 6.
2: Фестиваль.
3: И также этой осенью в Екатеринбурге во второй раз состоится фестиваль независимых театров для детей и подростков «Точка сборки». Фестиваль объединит профессиональные негосударственные театры, в репертуаре которых есть спектакли для детей и подростков. В прошлом году первый фестиваль собрал труппы со всей России, но в этом году география ограничится территорией Уральского федерального округа. Сейчас идет прием заявок на участие, он будет продолжаться до 20 августа. Жанровых ограничений на фестивале «Точка сборки» нет, возрастное укладывается в рамки от 0 до 16+. Из поступивших заявок экспертный совет сформирует программу фестиваля. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
4: реклама.
2: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20.00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
8: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
9: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
10: Горожане разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
11: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
12: И Павел Рубцов. Доброе утро всем.
11: Доброе утро. Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный для вас мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
12: Павел Владимирович, тут Ньюс.ру портал пишет о том, что психолог объяснила, как снизить тревогу после чтения плохих новостей.
11: А вы отделяй, я видел эту новость, к сожалению.
12: Светлана Воропаева. В общем, смысл в том, что нужно отделять, по ее словам, факты от собственных эмоций. Негативный эффект усиливается, если человек воспринимает новость как лично значимую. И вот какая цитата. Основной задачей, вы учитесь, мало ли что, вдруг пригодится. Основной задачей читателя, ну и, видимо, слушателя, зрителя, становится практика по разделению контекстов. Это новость, а это моя личная жизнь. Поможет в этом упражнение. Найди 5 любых отличий между новостным сюжетом и окружающей действительностью, заявила госпожа Воропаева порталу Ньюс.ру. Здесь, видимо, пафос в том, что вот журналисты придумали, усугубили,
11: не
12: любители жареных фактов,
11: да.
12: А на самом-то деле на вашу личную жизнь не влияет. Ну, давайте, найдем 5 отличий. Вот вам задание. Найдите 5 отличий между новостью об отсутствии горячей воды в Екатеринбурге и окружающей действительностью. Спойлер, отличий нет, как и воды.
11: Почему?
12: У многих.
11: Вот, у многих. Не у всех. У 50%, как нам говорили, домов примерно были проблемы с горячей водой.
12: Это была присказка. Да. А сказка, собственно, в анонсе глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что восстановить горячее водоснабжение в Екатеринбурге удастся только на следующей неделе, дамы и господа.
11: Скорее всего. Здесь я врать не буду. Это цитата. Вот что завтра горячая вода прям появится. С вечера начнется поэтапная подача воды. Это вчера было уже тепловикам. Примерно в течение недели они проведут технологические работы, которые связаны с опрессовкой.
12: Вот
11: ну и так далее.
12: Мы как раз разделяем новости, нашу личную жизнь. Вот то, что Паша только что прочитал, к нам это отношение не имеет. Да. Мы можем принять это во внимание, но вот все эти работы, мы, конечно, с уважением, но они не дадут горячую воду прямо вот сразу же.
11: Все,
12: но мы с уважением, да, это работа, которая, видимо, как-то поможет.
11: Здесь можно выдохнуть и ждать.
12: Просто нам-то интересно, собственно, не то, когда они что-то будут подкручивать, когда вода появится. Так вот, глава города говорит, на следующей неделе
11: да,
12: появится.
11: Да, продолжение. Прошу жителей отнестись к ситуации с пониманием. Еще раз приношу извинения за доставленные неудобства. Мы делаем все возможное. Скорее всего, в течение недели мы можем исправить ситуацию.
12: Ну, это еще до того, как заявил Алексей Орлов про следующую неделю. Это до этого в телеграм-канале. Он принес извинения екатеринбуржцам и гостям города за доставленные неудобства. про гостей города. Между тем, в Екатеринбурге уже второй день подряд гостят чиновники из Москвы. Сегодня, например, в наш город приехали зампред правительства Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко, а накануне приезжал замглавы администрации президента Сергей Кириенко. И эти визиты связаны с предстоящим международным фестивалем молодежи, до которого, получается, уже меньше месяца осталось.
11: Да, 11 сентября он начинается. Самое интересное, что это не анонсированные были визиты. Визит Сергея Кириенко разошелся. О, смотрите, к нам приехал Сергей Кириенко. На самом деле никто не обещал, что он приедет. И провел совещание, посвященное Международному фестивалю молодежи. Отметил важность этого события. Ничего такого важного не сказал, что можно было бы обсуждать. Но сам факт визита, конечно, широко обсуждается. Например, портал ura.ru отметили, что, возможно, это подготовка к визиту Путина, потому что Кириенко просто так не приезжает.
12: Но к вопросу о том, что ничего важного он не сказал. Что в паблик не вылилось, я думаю, что много всего важного сказал, просто это не появилось в информагентствах. В информагентствах появилась его фраза о том, что он, я процитирую, вопреки всем разговорам, он сказал о санкциях, мы видим, что фестиваль соберет даже большее количество стран, чем было в 2018 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Поэтому провести события необходимо на самом высоком уровне, сказал Сергей Кириенко. Я напомню, что Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге пройдет с 11 по 17 сентября. Ожидается, что на него приедут около 10 тысяч участников. Всего 100 стран ожидается. И вот, например, на этом фоне губернатор пообещал завершить благоустройство важных улиц, скверов к сентябрю. И один из таких объектов – центральная пешеходная улица Вайнера.
11: Да, ну есть помимо Вайнера еще объекты, которые уже завершены. Это аллея трех вузов, так называемая, которая около УРГЭУ находится и соединяет с Горным. Соединяет УРГЭУ с Горным. Там уже благоустройство завершено. Стремительно завершается благоустройство дендрария на Первомайской. Там много чего сделали. И пруд почистили, и дорожки сделали, и прочее. Не был, но фотографии показывают, что он прям изменился достаточно серьезно.
12: Важная новость для автомобилистов, о которой, в частности, сообщают наши коллеги с портала 66.ru. В Новокольцовском закроют движение транспорта с 4 по 20 сентября. Ссылка на пресс-службу мэрии. На этом участке могут проехать с 4 сентября только автобусы, аккредитованные машины и автомобили полиции, коммунальных служб. Имейте это в виду. Про общественный транспорт мы сейчас и поговорим. Владимир Путин внезапно для многих назвал Екатеринбург одним из лидеров по развитию общественного транспорта в стране. Заявил он об этом на заседании Президиума Госсовета. Это заседание было посвящено общественному транспорту. Цитата была там такая.
11: В нашей стране есть примеры комплексного, по-настоящему прорывного, ориентированного на запросы жителей развития общественного транспорта. Здесь лидируют мегаполисы. Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск.
12: Городская администрация. Вы там с шампанским сидите? Как сегодня у вас настроение?
11: Ура! Вчера еще.
12: Да, вчера уже начали сидеть с шампанским или с чем-нибудь еще. В городской администрации сообщили, что в этом году на развитие транспорта заложили больше 16 миллиардов рублей. Раньше направляли 1 миллиард с хвостиком. 1 300 миллиона. Вот и сравните. На эти средства анонсируют обновление подвижного состава. В нынешнем году город должен получить, например, 50 новых трамваев, 140 автобусов, из них 100 больших. А в планах еще 50 новых троллейбусов. Но еще на конец июня, как мы знаем, уже поступили 7 трехсекционных трамваев, и остальные машины должны прийти до конца года.
11: Да, начали разговаривать о том, что будут тестировать беспилотные трамваи, по крайней мере, по...
12: Да бог с ними, с беспилотными трамваями. Нам бы обычные.
11: Просто
12: трамваи. Да. Напишите нам, пожалуйста, уважаемые слушатели и зрители, общественный транспорт Екатеринбурга, по-вашему, мы здесь с вами прорывной? Не на заседании Госсовета. Меня не интересует, прорывной или нет. Меня интересует, стал он удобнее, по-вашему, или нет. Если стал удобнее, или не стал, или, наоборот, хуже стало, В общем, пишите о своих впечатлениях от общественного транспорта Екатеринбурга.
11: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда ваше свидетельство, мнение присылайте. Ведет трансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Попробуйте написать туда. Ну, есть проблемы.
12: У ВКонтакте есть проблемы. Да, ВКонтакте, не у нас. Вот что любопытного еще было на том самом заседании Госсовета. Выступал там руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. И он сказал, что за минувший год по исследованиям этого Народного фронта, доля граждан, которая отметила снижение удобства общественного транспорта, что бы там ни говорили, увеличилась с 42% до 59%. И анализ обращений, например, на прямую линию президента, демонстрирует то, что расписание, время ожидания, заполненность салонов, ну, то есть классические все эти жалобы людей волнуют сильнее, чем возраст автобусов.
11: Подвижной
12: к вопросу
11: состав,
12: об обновлении.
11: Да,
12: подвижного состава люди не всегда благодарны. Они обращают внимание на другие проблемы.
11: Благодарны. Переполненность общественного транспорта 73% отметили.
12: 50... Это про жалобы он уже
11: жалобы,
12: да,
11: жалобы,
12: рассказывал.
11: Да, разбивка по процентам. На что жалуются именно, что беспокоит граждан в общественном транспорте. Переполненность. Затем несоблюдение расписания более половины. 45% жаловались на плохую работу транспорта в вечернее время. Ну и так далее. То есть
12: волнует, все классические абсолютно
11: волнует,
12: жалобы.
11: Как до, не шашечки. Волнует доехать. Это всегда
12: хотя,
11: как было.
12: Хотя, конечно, от шашечек тех самых...
11: Никто не отказывается.
12: Нет, я про другое. Нет. От того, что... Какого качества этот автобус, чтобы он не рассыпался под твоими ногами. Это тоже важно. Но пока не рассыпаются, у нас же люди
11: не рассыпаются,
12: как,
11: ладно.
12: Они более спокойно к этому относятся, если он старый, страшный. А вот если он задерживается, если человек стоит на остановке, к этому он более чувствительно относится.
11: Это тоже еще связано с тем, что у нас, например, сейчас до сих пор жаркая погода стоит, и у нас не научились даже в новом подвижном составе включать кондиционер.
12: Ты на кондиционер жалуешься.
11: Да. Ну, вот
12: поэтому Рубцов ходит пешком.
11: Пешком, да, хотя бы хоть какой-то ветерок тебя обдувает.
12: Слушай, тебе нужно подарить кепку с вентилятором.
11: Ну, ты только лицо будет обдувать. Надо костюм с вентилятором.
12: Ну, извини, дорогой мой Карлсон. Как-то...
11: Нет. Костюм Карлсон, только на вентилятор внутрь.
12: У меня просто нет такого костюма, чтобы тебе подарить.
11: Это я придумал просто.
12: Еще, конечно, одна из важных проблем в Екатеринбурге, увы, это вандализм. Новый случай с повреждением на этот раз троллейбуса. Об этом сообщает телеграм-канал Екатеринбург. Главное, здесь просто нужно цитировать.
11: Да. Очередное варварское нападение на общественный транспорт. На остановке Таганская атаковали новый троллейбус вчера около 21:30. Оторвали лестницу, разбили стекло и осторожно сбежали.
12: Осторожно сбежали.
11: Осторожно сбежали.
12: Ребят,
11: да.
12: Вы гениально ведете телеграм-канал. Мы, конечно, поклонники и постоянные читатели. Слов нет. В общем...
11: Ну, подростки.
12: Это подростки. Там что-то зафиксировала камера?
11: А вот не сообщили, неизвестно, но то, что вандализм произошел,
12: это
11: точно.
12: Потому что везде пишут, что это подростки повредили новый троллейбус.
11: Ну, а кому еще надо вредить троллейбусом? Ну, хотя могут быть и другие граждане более взрослого возраста, скажем так, в каком-то состоянии, которым не понравилась лестница,
12: стекло. А вот Наталья пишет, если уже говорить про то, насколько для нас удобен, из Москвы-то менее, наверное, все-таки видно, насколько удобно пользоваться общественным транспортом Екатеринбурга. Ну, вот что пишут, например, наши слушатели. Наталья пишет.
11: Совсем не понравилось изменение маршрутов трамваев. Из хорошего стало больше автобусов на маршруте 84. А изменение маршрутов трамваев было связано элементарно, например, с ремонтом на Куйбышево. Некоторое время трамваи просто поменяли, потому что было закрыто движение. Все. И трамвайное в том числе. А там много маршрутов проходит по мосту, под которым тоннель сделали.
12: Я признаюсь, я иногда пользовалась теми чудесными трамваями, которые стали ходить не по маршруту и стали
11: иногда
12: останавливаться
11: удобнее было, да,
12: просто
11: да,
12: напротив да, нашего да, крыльца. Это такой ностальжи, такой ретро. Садишься, когда я садилась там в полупустой, в пустой трамвай, сейчас уже нет этого счастья, потому что они снова пошли по маршруту.
11: Да,
12: поэтому, знаете,
11: раньше
12: кому что,
11: срока,
12: как говорится.
11: Причем открыли Куйбышева заранее, да, намного заранее, и трамваи теперь ездят по тем маршрутам, которые
12: я могу были. Сказать честно, что я почувствовала то, что стало комфортнее передвигаться, все-таки из-за того, что стало много-много новых машин на маршрутах.
11: То есть их, в принципе, больше,
12: лучше.
11: Они чаще ходят.
12: Да, да. Я во всяком случае, и очень удобно все-таки отслеживать в интернете расписание.
11: Ну, ладно, хорошо, ты отметила положительное, я отрицательное скажу, это все-таки про остановки, где нет тех самых табло, которые помогают
12: тебе ждать. Я табло уже давно не пользуюсь, но я понимаю, что очень многим людям оно важно, важно. Я вижу, что люди уже все стоят с сотовыми телефонами, смотрят, но есть, например, пожилые люди, не все, конечно, есть такие пожилые люди.
11: А есть еще проблемы с мобильным интернетом иногда.
12: Да, и это тоже, ну, и тогда, конечно, загадка, когда оно придет. К другим темам перейдем?
11: Да.
12: Перейдем. Опять же, 66, если цитировать, какой там заголовок кликабельный. Никто не захотел покупать книги губернатора. Да и сам губернатор.
11: Он хотел избавиться от книг, не получилось. Дело в том, что был объявлен аукцион по продаже подарков, которые губернатор Свердловской области получил на официальных мероприятиях и во время командировок. Выставили книги на продажу, хотели получить 16 тысяч рублей с продажи этих книг. Самые дорогие позиции. А вот теперь вот подумайте, захотели бы вы купить такие книги? Альбом «Старый Омск», подарочное издание «Азербайджанские ковры» и «Реванская группа». Каждые по 2000 стоит.
12: Начальная цена, ну, понятно, аукцион, потому что это аукцион предполагался.
11: А далее вообще прекрасно. Учебно-методическое пособие «Разговоры о важном».
12: Самоучитель строительного искусства. То есть кто-то подарил губернатору. Это во время каких-то официальных приемов, во время командировок главам регионов дарят всякое. И вот кто-то, мне просто интересно,
11: первый попавшийся с полки.
12: Кто этот прекрасный человек, который Денису Паслеру вручил самоучитель строительного искусства? Покажите мне.
11: И разговоры о важном, методическое пособие.
12: Ну, разговоры о важном, это, наверное, могли вручить, показать, посмотрите, что там внутри. Но самоучитель-то строительного искусства.
11: Может, он строить что-нибудь захотел? Ну, дачу себе.
12: Конечно,
11: например.
12: Своими руками. Да. Что еще здесь в списке?
11: Книга героя Советского Союза Степана Неустроева «Русский солдат на пути к Рейхстагу» с дарственной надписью бывшего главы Сухого Лога Романа Валова. Понятно, кто подарил. Две книги ректора МГУ Виктора Садовничева «Размышления математика и ректора» и «30 интервью». Садовничева. Прекрасно. Уралочка. Без авторства. Уралочка.История побед. Это, видимо, про баскетбольный клуб. Альбом «Искусство в интерьере». Камнерезный дом Антонова. Краеведческое издание «Мариинск и Краснояр». Села Ревдинского городского округа.
12: Ах, все, что было получено на официальных мероприятиях. Нет, может быть, для кого-то они очень важны. Но вообще официальные подарки – это головная боль для тех, кого одаривают уж точно. Еще в 2014 году тогда премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о том, как госслужащие могут, если захотят, выкупать полученные ими подарки. Угу. То есть такая возможность есть для подарков, которые по цене дороже 3000 рублей. Вот госслужащему такое преподнесли? Ты должен либо сдать на оценку, то есть обязательно нужно сдать на оценку,
11: до 3000
12: а затем
11: ты можешь
12: и
11: забрать
12: реализацию. Но если очень хочешь не расставаться с подарком, ты можешь выкупить этот презент по цене, которую назовет оценщик. А если подарок не выкупается, вот здесь что. Угу. То есть торги не потому, что 16 тысяч рублей у нас область хотела заработать. Нет, просто по закону. Если подарок не выкупается, он выставляется на торги или передается в какую-нибудь благотворительную организацию. Видимо, никакая благотворительная организация не захотела.
11: Библиотек у нас масса.
12: Скорее всего, все это в библиотеке. Да. Ну, не сжигать же будут. В библиотеке отправятся. Вот. А потом, в следующем году, Владимир Путин издал распоряжение, по которому чиновники должны будут сдавать, знаете куда? В администрацию президента подарки, которые получили они на мероприятиях и в командировках. Не подотчетные только цветы, знаки поощрения и награды, и канцелярские принадлежности. Ну, знаете, когда ручки подносят, они что-то подписывают.
11: Ручки тоже разные бывают.
12: Ну, я понимаю. Распоряжение касается много кого, в том числе губернаторов. И прописан порядок сдачи и выкупа подарков. Люди, это такая головная боль. Мне кажется, каждый, кто...
11: Не дарите чиновникам.
12: Перед тем, как ты даришь что-то губернатору, подумай, что у него в голове пронесется в этот момент. Дело в том, что чиновник получает подарок. Он должен его сдать не позднее 3 рабочих дня со дня получения, например, ну, или возвращения из командировки. При сдаче подарка нужно заполнять специальный акт, вот этот самоучитель постройки. Причем сначала предполагалось, что сдавать на оценку нужно в Москву. То есть еще и платить за пересылку, вот это все. Но в Москве
11: Подумали, мы не сможем.
12: И сказали, ну, администрацию президента еще завалят этими дорогими безделушками. Что делать? Постановление переписали. И сейчас по измененному регламенту все эти подношения губернаторы должны передавать фактически своим подчиненным, свой аппарат или администрацию, где подарки должны оценить, провести через бухучет. Вот такая история. Причем, не знаю, как в администрации нашей области, но я точно знаю, что в администрациях некоторых регионов было негласное правило от губернаторов. Там неофициально губернаторы говорили: так, ребят, своим подчиненным, угу, которые тоже должны сдавать эти подарки, пожалуйста, когда у вас день рождения, за несколько дней уходите в отпуск на некоторое время, чтобы вас не провоцировали, и чтобы хотя бы по минимуму свести. Ну как, все, не все, не у всех же одновременно.
11: Ну, не каждый может идти в отпуск в свой день рождения.
12: Вот,
11: да-да-да,
12: беда.
11: Вот как можно, если вы хотите нагрузить чиновника дополнительными функциями, расстройствами, подарить ему подарок.
12: Нет, Наталья, вы не правы. Как он выставил на продажу, пишет Наталья, тяжелое финансовое положение у губернатора. Иронизирует Наталья. Нет, мы только что рассказали, что на самом деле это принуждение.
11: Ну вот, принуждение, Наталья, вы хотели бы иметь у себя в библиотеке, например, Старый Омск, ладно, это еще хорошо, Мариинск и Краснояр.
12: Ну, может быть, и хотела, но дело в том, что...
11: А методическое пособие по разговорам
12: о важном? А представляете, все это выкупать придется, если это меньше 3000. Ну, никто не захочет выкупать всю эту библиотеку. И тогда все дальше по регламенту, о котором мы рассказали, с подотчетными актами, с бухучетом. В общем, я говорю, тяжела и некачественна. Давайте еще к другим темам перейдем. Кое-что успеем вам рассказать. ВЦИОМ намерил, что 34% россиян потеряли интерес к религии. Более трети россиян. Исследования, результаты исследования приводят сегодня в «Ведомости».
11: Пока ВЦИОМ еще не выставил на своем сайте,
12: «Ведомости»,
11: но «Ведомости» уже написали.
12: Уже
11: да, ну, у них раньше появляется на руках. Более трети, 34% жителей страны отметили, что вера не играет никакой роли в их жизни. Это плюс 6 пунктов к показателю 2023 года. Четверть россиян, 24%, сказали, что придают религии не слишком большое значение. Еще 5% затруднились ответить на вопрос социологов. То есть более, ну там,
12: так,
11: в районе
12: 60%. Возвращаясь к первой самой новости про психолога, отделять личное мироощущение, свою жизнь от новостей. Вот здесь точно, как какое-то отделение только не личной жизни, вот результатов этого исследования, а того, что из каждого утюга о повышении роли религии. Да.
11: Мы. Ну, потому что православие давно, например, если мы возьмем только православие, является маркером идентичности скорее, да, потому что, ну, как бы вот в идеологии принято приравнивать русского и православного человека. Давно уже. И поэтому там 80% могут вам ответить.
12: Не 80. В феврале, в марте было любопытное исследование про количество православных в России. И по этому исследованию, опять же, «Ведомости» писали про него, доля православных верующих в стране, я цитирую ту самую статью, снизилась с 78% в 2011 году до 65% в 2026. Что самое поразительное, это не какие-то негодяи, иноагенты и прочие отметили это снижение. Знаете, чье это было исследование? Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, на секундочку, что доля православных в стране снизилась, было 78, в 2011 году стало 65. И то после этого журналисты обратились к священникам, и, например, один из священников рассказал, иерей Владимир Иванов из храма Покрова Пресвятой Богородицы в Краснодаре, он сказал, что даже данные о 65% православных в России не отражают реальную посещаемость храмов. Он говорит, вот, точно не 60%.
11: А вообще назвать себя православным и назвать себя религиозным, это же не одно и то же, потому что религия при всех восьми, по-моему...
12: Для кого-то это все-таки одно и то же. Все-таки.
11: Это культ. Это не только как какие-то идеи, догмы и так далее, это в том числе участие в культе. То есть хождение в храмы, неважно, в мечети, в синагоге, еще куда-нибудь, тогда ты как бы религиозный человек, когда тебя спрашивают о религии. А тут люди, может быть, осознанность больше стала у людей. Они начинают думать, религиозен ли я, и отвечают себе на этот вопрос: нет, не очень, потому что в церковь не хожу, никуда не хожу, в обрядах не участвую, поэтому я не религиозен.
12: Может быть, люди стали более откровенны из-за того, что стали чуть более злы, не так ли? И в оставшееся эфирное время, буквально две минутки, мы расскажем вам о хлебе насущном. Потребление, как написал московский комсомолец, самого народного продукта в России, то есть хлеба, снизилось в два раза за 20 лет. Хлеб исчезает, я читаю статью из российского рациона, потребление упало до 35 килограммов в год. Я не знаю, кто-нибудь из вас в курсе, сколько килограммов хлеба вы съедаете в год, но напишите нам, пожалуйста, в оставшиеся эфирные минуты. Вы сколько хлеба вообще едите? Вы часто его едите? Ну, давайте так, в неделю. Как часто вы едите хлеб? Каждый день, не каждый день, не едите вообще? Давай напомним.
11: 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше свидетельство. Видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите.
12: Там забавно в этой статье. Сейчас 35 килограммов в год примерно. А в 1913 году около 200 килограммов хлеба в год. Сами понимаете, потому что хлеб заменял часто людям мясо, рыбу, другие продукты дорогие. А, ну, кстати, а чего так мы в начало 20 века? В 1965 году была норма 156 килограммов. Примерно такой уровень держался вплоть до Горбачевской перестройки.
11: Ну, еще в 2006 году 62 килограмма было.
12: Ну, ладно.
11: То есть половина нормы советской, конечно, но тем не менее много.
12: В общем, хлеба стали меньше есть, хотя, например, в той же статье глава Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон не согласился, что потребление хлеба в последние годы снизилось еще и так радикально, больше, чем в два раза. Он говорит, что это статистика такая лукавая. Вы показываете данные из крупных торговых сетей, потому что там не считали, например,
11: рестораны,
12: тех людей, которые едят в общепите. А вы посмотрите, супермаркеты сосредоточены, говорит он, главным образом в больших городах, в сельскую местность они не идут, потому что там народ не богат, и сетям там делать нечего. Мне кажется, он чуть-чуть оторвался, в том числе. Сейчас во многих деревнях, знаете, там может быть разруха, но
11: пятерочка будет
12: стоит, есть такое. Как часто вы покупаете хлеб? Довольны ли вы его качеством? Плюс 7-908-909-104-5. Неожиданно резкая статья на портале «Царьград». Они проинтервьюировали руководителя Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александра Виноградова. И он ругает, на чем свет стоит современный хлеб, статус аграрной страны, большие объемы производства, но значительная часть выпечки, по его словам, не из традиционного теста, а из порошкообразных смесей, куча химии, и неполезный хлеб от слова совсем, как говорит, и делает вывод: увидим все то же самое, как с бензином Евро-2. Все худшее на прилавке, но главное, цену не повышает, чтобы была видимость, что у нас все стабильно, хорошо, к сожалению, и прекрасно. На самом деле все печально, ужасно и очень плохо, сказал этот человек, что самое поразительное, это опубликовал
11: Царьград. Ну, все правильно, потому что качество хлеба падает, это отвечают практически все. Хлеб всему голова, сам пеку и ем, Вагран пишет. Хлеб стало есть намного меньше, чем раньше, но совсем без него не могу. Наталья сообщает, время у нас закончилось.
12: Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
11: Маргарита Балакирская.
12: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
11: Не переключайтесь.
4: Реклама.
13: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
14: Фонд президентский центр Бориса Николаевича Ельцина. Украина 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
15: Сенофутбол. Урал. Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
16: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
17: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
18: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
19: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
20: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
21: Спонсор выпуска ООО «ОСЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
22: Доброе утро.
0: Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в среду вместе с прокурором города и профильным заместителем побывал на западной фильтровальной станции, чтобы лично оценить, как организована промывка фильтров, какие принимаются меры, чтобы восстановить качественное холодное водоснабжение и возобновить горячее в кратчайшие сроки. Как написал глава города в своих соцсетях, водоканал с четверга начнет подавать подготовленную воду на теплоисточники. В дома горячая вода начнет поступать не раньше следующей недели, написал Алексей Орлов. В Талице вынесли приговор бывшему главврачу областной спецбольницы «Маян» Игорю Сурчину. Он руководил клиникой с 1986 по 2018 и собрал целую коллекцию уголовных дел. По данным следствия, с 2015 года Сурчин похитил более 22 миллионов рублей со счетов больницы. На незаконно легализованные деньги купил себе БМВ, несколько лет для личных поездок использовал топливо, принадлежащее больнице. Судили Сурчина заочно. С 2021 года он находится в международном розыске. Ему назначили 9 лет общего режима со штрафом в 1 700 000 рублей, пишет Ядин. Трое туристов погибли в Дагестане за сутки, еще один без вести пропал. Все экскурсии на воде в республике остановлены. По данным телеграм-канала «Шот», тела двоих молодых людей 24 и 23 лет обнаружили в Каспийском море накануне днем. Они приехали в Избербаш из Ингушетии. На месте ЧП работают следователи. За 2 часа до этого в Сулакском каньоне катер с 7 туристами влетел в скалу и опрокинулся. Все упали в воду. От серьезных травм скончалась 60-летняя женщина из Ижевска. Остальных пострадавших эвакуировали. Напомню, Дагестан в последнее время стал регионом, стремительно набирающим популярность у отдыхающих. Официальное открытие международного книжного фестиваля «Красная строка» состоится в Екатеринбурге 21 августа в 15:30. В этот день на главной сцене выступят известные писатели, завершит программу концерт групп «Японский кот» и «Запрещенные барабанщики». В субботу свои книги представят Марина Степнова, Сергей Шаргунов, Станислав Гридасов, Дмитрий Данилов и Роман Каграманов. В последний день фестиваля 23 августа Анна Матвеева представит книгу «Горожане. Удивительные истории из жизни людей города Е». Фестиваль пройдет на Октябрьской площади. Изначально планировали исторический сквер, но площадку сменили из-за работ по благоустройству, пишет «Коммерсант». Триллер «Во власти страха» с Антонио Бандерасом официально выходит в российский прокат 13 августа. Это история пятерых друзей, которые отправляются в отпуск, чтобы погрузиться в клетки к белым акулам. В этот момент героев атакуют бандиты, и компании придется бороться сразу с 2 угрозами. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
4: Информация на правах рекламы.
22: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
23: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
24: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
25: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
26: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
27: Информация на правах рекламы.
28: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
29: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
28: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
30: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
31: Повтор программы.
32: Потребсоюз
33: на 104.5 FM.
32: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
34: На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В студии Павел Рубцов и директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здравствуйте.
35: Здравствуйте.
34: Начну со статистики. Роспотребнадзор в 2025 году выявил более 7000 нарушений 16-й статьи закона о защите прав потребителя. Почему 16-я статья? Потому что ее расширили в 24-м или 23-м.
1: Да, ее все время расширяют.
34: Ладно, хорошо. И вот, видимо, Роспотребнадзор, все сказали, вот, общее нарушение, не общее нарушение, а именно выясняли 16-ю статью, какие пункты в наибольшей степени нарушаются. И больше всего нарушался пункт 2-й статьи 16-й, который связан с недопустимыми условиями договора, ущемляющими права потребителей. 89% недопустимые условия все-таки допускают наши хозяйствующие субъекты, несмотря на то, что закон улучшается, конкретизируется, им говорят, чего нельзя делать, а что можно делать. И вот они делают то, что нельзя.
1: Да, соглашусь. Я думаю, что здесь вообще статистика печальная, потому что, когда мы рассматриваем обращения, да, за консультациями к нам потребителей, естественно, что мы анализируем и оферты, и договоры, и условия там квитанции, заказ нарядов, условия, которые размещаются на этикетках, на коробках и, в общем, везде. Да, и условия, которые иногда даже передаются потребителям там в виде каких-то сообщений, коротких мессенджерах. А мы, не знаю, в процентах, наверное, больше, чем 80, значительно находим условия, ущемляющие права потребителей, причем достаточно, например, в одной оферте их может быть несколько. И не всегда воспринимают предприниматели нашу критику адекватно, ссылаются на свободу договора, кричат и ругаются, говорят, что
34: стоп,
1: мы никому...
34: Они гражданский кодекс тоже не видели, потому что там есть прям
1: формулировки. Я не знаю, если они закон о защите прав потребителей не видели, то я думаю, что и да. Просто вот это вот понимание свободы договора, оно какое-то тоже слишком свободное. Да, вот так получилось у наших предпринимателей. Вот, и поэтому мы всегда напоминаем, что когда выступаете в правоотношения с потребителем, тут свободы ровно ноль, потому что практически все, почему практически все условия, все нормы закона о защите прав потребителей, они императивные, обязательные, не предполагают никакую свободу. И свобода даже в заключении договора, она очень условная, потому что договор чаще всего публичный, отказаться от его заключения при наличии товара, работы, услуги предприниматель тоже не может. У нас есть такое, да, вот мы с тобой, вот ты нам не нравишься, или там мы не хотим, и договор с тобой не подпишем. Есть такое, к сожалению, до сих пор. Поэтому свободы там практически никакой нет, и зря на это
34: публичная оферта
1: предприниматели, тут... да, и ссылаясь, они ведь еще и заблуждаются относительно наличия у них определенных прав потом, и в связи с этим несут убытки. Поэтому для самих предпринимателей такое заблуждение, оно не есть хорошо. Вот сейчас у нас есть очень интересное рассмотрение к одному, интересный очень вопрос, который нам потребитель задал, и мы уже предъявили претензию, получили очень странную, неадекватную реакцию. Это один из сервисов по бронированию отелей, крупный очень, прям очень гиперкрупный. Ситуация очень такая стандартная. Потребитель заключает договор, находит, вернее так, потребитель подбирает себе отель в Арабских Эмиратах, направляет деньги, получает от самого сервиса подтверждение, получает ваучер, ну не ваучер, там бронь тоже, тоже получает от самого сервиса, от отеля не получает вообще ничего, то есть вся связь идет
34: через сервис.
1: С сервисом, да, принимает решение отказаться от поездки в связи с тем, что в Эмиратах, да, помните, были проблемы, да, опасные истории, с военными действиями, периодически эта история возникает, да. И как раз тогда были рекомендации всяческих разных органов воздержаться от поездки в страны этого самого...
34: Ближнего Востока.
1: Да, этого самого очень красивого Востока. Да, и вот он говорит, нет, я все-таки не полечу, потому что опасно, страшно. И тогда это как раз был пик. И сервис ему отвечает, ну да, мы связались с отелем, отель вам отказывает. Отель максимально что готов, это перенести ваш отдых, вернее, предоставить вам возможность воспользоваться бронью в течение календарного года. Вот. Цена большая, там порядка 40 тысяч рублей. Мы как раз говорим сервису. Он долго очень с ними спорит. Он говорит, что, ребят, ну это же обстоятельства, которые изменились не по моей воле, да, что я ведь не виноват, то, что они там ввязались, да, вот в эту вот военную историю. И сама страна должна быть заинтересована в том, чтобы оградить туристов от риска. И, в общем, аргументы были очень нормальные, хорошие, очень уважительное было такое обращение к сервису. Но точка сервиса сервисом была поставлена, до свидания, мы ничего сделать не можем, все, читайте типа оферту. В оферте сказано как раз, что, все, что правила отказов определяются самими отелями, и мы тут как бы ни при чем. А, да, и мы проанализировали судебную практику, на сегодня она такова, что суды ссылаются как раз на то, что договор заключается с самим сервисом, а деньги поступают сам сервис. Сервис да, сервис наш, наш российский, они сейчас все, даже с названиями иностранными, они нас, наши местные, работают.
34: Я к тому, что все что угодно может происходить в стране другой, и там у них свои правила, но если я заключаю договор со своим сервисом, то тогда получается.
1: Здесь договоры, и тут еще какой вопрос есть. Вот когда мы стали анализировать все эти сервисы, у нас их не таких много, да, кто работает с иностранными отелями, мы увидели очень гибкие условия для этих иностранных отелей, то есть для контрагентов. Наши сервисы идут на все и представляют им свободу выбора и в системе оплаты, и в системе расчета, в системе расчетов вот этих комиссионных. Да, то есть они прямо под них готовы подстраиваться как хотите. А с нашими, под наших потребителей, под наш закон они вообще подстраиваться никак не хотят. Да, то есть вот для потребителей одни условия. Вот только так и никак. И это очень печалит, это очень огорчает. То есть, когда наши юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации, которые должны соблюдать российское законодательство, которые должны делать все для российского потребителя, они не готовы подстраиваться под него, они готовы подстраиваться только под своих контрагентов. Да? То есть, деньги и ничего больше. А, да, как говорится, бизнес есть бизнес. У нас был такой спор с другим сервисом. Ну, похвалить же я могу? Хотя нет, не могу.
34: Почему?
1: Блин, ну ладно, не будет реклама это,
34: нет,
1: да?
34: Не надо.
1: Нет, не будем. В общем,
34: один
1: есть
34: сервис
1: еще.
34: Есть.
1: Вот второй сервис, который он у нас иностранный, он уходил, потом возвратился уже, да, под доменом ру. Они как бы аргументы услышали и деньги человеку вернули. А вот в этом случае мы предъявили претензию, помогли человеку оформить претензию. Не мы, естественно, а потребитель. Мы ее очень красиво обосновали. Мы сослались на нормы, в том числе вот про эту статью 16 закона о защите прав потребителя, о которой мы сегодня говорили, сослались. Мы сослались на то, что любые условия должны быть справедливы, они должны быть зеркальны, они должны быть, да, все-таки исходить из экономических интересов, прежде всего, потребителя. Мы сослались и на вот эти самые все ограничения, предупреждения. Ну, если не запреты, то в данном случае рекомендации российским туристам не ездить туда, гражданам, даже не только туристам. А получили абсолютно очаровательный ответ в двух словах, что мы тебе уже ответили, что ты опять там тут пишешь. Да, ну то есть удивительный ответ, поэтому напомним нашим предпринимателям, что за не отсутствие ответа на претензию в письменной форме
34: 50% уже.
1: Не, у нас еще административная ответственность за это. Есть. Штраф, да.
34: 50%, ну, ответили же,
1: идите лесом. Это не ответ. Да,
34: ну,
1: вот на претензию это не ответ.
34: А как, подождите,
1: причем,
34: стоп.
1: Письменная претензия, предъявленная человека с подписью, будьте любезны, направить претензию, которая подписана уполномоченным на это лицом. Да, вот это вот сообщение в мессенджере где-то, иди-ка ты,
34: то
1: знаешь,
34: лесом. То есть
1: должна
34: быть официально.
1: Да, но это вообще очень некрасиво, и это вообще очень нелояльно, некрасиво.
34: Ну, нелояльно, понятно,
1: неприятно,
34: хорошо, просто формальности меня интересует
1: очень
34: сейчас.
1: Формально, я считаю, что ответ должен быть от уполномоченного лица, а ответ должен быть от юридического лица, а не вот от какого-то там человека, который сидит и работает в сервисе поддержки, да, потребителей. Поддержка – это, знаете, вот решать какие-то сиюминутные вопросы.
34: Не требующие никакой формализации.
1: А здесь юридическая, да, претензия. Такой странный термин, юридическая претензия. Ну, пусть такая формальная.
34: Юридически,
1: да?
34: Это
1: документ,
34: претензия.
1: Да, документ, подписанный потребителем. Будьте любезны предоставить ответ от лица организации. От лица организации, подписанный, значит, уполномоченным на то лицом. Подписанный, а не вот это вот все. Поэтому я думаю, что мы еще и напишем просьбу от лица потребителя привлечь к административной ответственности сервис за нарушение этой нормы закона и за наличие состава административного правонарушения в бездействии, в данном случае, предпринимателя, юрлица. А, ну и, конечно же, мы рекомендовали потребителю обращаться в суд, и мы его поддержим в суде, поможем оформить иск, будем консультировать в процессе. А, ну, мне кажется, что так работать нехорошо.
34: Всем кажется, что так работает нехорошо, но, тем не менее, работают. И поэтому вот эти самые претензии, ну, 7 тысяч, более чем 7 тысяч, как раз касаются тех тем, которые связаны с нарушением прав потребителя на что там, на все подряд. Это недопустимые условия договора. еще раз, договоры потребительские, самое... особенно связанные с публичной офертой, они урегулированы.
1: Конечно, у нас есть профильные правила, да, их много, в которых тоже нормы императивные. Что значит императивные нормы? Это значит, нет свободы. У нас есть нормы диспозитивные, когда предполагается, что стороны могут действовать так, как написано в норме, а могут установить иное, да, правило для себя договорами. Вот. Но это не про защиту прав потребителей, это про предпринимательские отношения.
34: И то там есть определенные...
1: Есть закон, конечно, о защите прав потребителей. Там есть определенные тоже, да, и не всегда это возможно. У нас есть вот гражданский кодекс, который определяет это само понятие, да, свободы договора, который ограничивает эту свободу, который говорит, что если отношения между потребителем и предпринимателем, если есть нормы обязательные, то как бы, ну, вот тут нельзя их отменить, да. В общем, много чего есть. Ну, вот если как анализировать, какие чаще всего, да, мы выявляем условия, ущемляющие права потребителей, то это очень часто, когда договором предполагается возможность одностороннего расторжение договора предпринимателем, что тоже в большей части недопустимо.
34: У нас допустимо за исключением изменения условий, да, и форс-мажор.
1: Ну, даже изменение условий договора предприниматель должен доказать. Он должен предлагать потребителю. У меня изменились обстоятельства, да, я не могу тебе этот холодильник привезти, потому что изготовитель обанкротился, его нет. Да, и все, на складе у нас уже нет, например, да, и он предлагает потребителю изменить условия договора, заменить, например, товар, предмет, либо расторгнуть договор. Потребитель говорит, а я не согласен, да, и тогда это происходит в судебном порядке. В судебном порядке предприниматель доказывает ряд обстоятельств, в том числе и существенность, в том числе и последствия, много чего. Есть иногда, когда право отказаться есть, например, воздушная перевозка, когда может перевозчик изменить условия договора, например, в части времени вылета, когда, например, у нас гром, молния.
34: Ну, вот сейчас, да, то, что сейчас происходит.
1: Да, да, и так далее. Или, например, когда объявлен план-ковер. Да, вот это те реалии, в которых мы живем. Это право есть, но оно предусмотрено напрямую законом. То есть тут тоже очень все шатко для предпринимателя.
34: Предприниматель должен доказать, что был форс-мажор, что были существенные изменения обстоятельств. Тогда, если он докажет, то с него
1: судебном порядке, если не согласен потребитель.
34: Не, ну, если потребитель не согласен.
1: Потому что все это должно происходить соглашением сторон. Но предприниматель у нас почему-то предполагает, что зачем ему с этим связываться, он просто аннулирует заказ, возвращает деньги, а потом ссылается там на какую-то оферту, на условия договора. Так нельзя. А что еще? Бывает так, что предприниматели вдруг своей волей снижают неустойку. Либо включают в договор такие условия, что они имеют право не исполнять договор, если потребитель, например, вовремя чего-то не оплатил. Да? То же самое. Это условие опять же, ущемляет права потребителя. Либо когда у нас предприниматель обуславливает исполнение договора определенными условиями, которые возлагаются на потребителя и не предусмотрены, например, законом. Например, если ты мне не предоставишь персональные данные в полном объеме,
34: это
1: в том числе паспорт. Это отдельная статья.
34: Не статья,
1: пункт, да, пункт, но четвертый. Если включается это в договор условия, то это плюс еще и вот, да, в любом случае это
34: нарушение договора.
1: Условия договора, да, ущемляющие права потребителя. Ну, что там еще?
34: Нет, про четвертую, раз вы начали говорить, то это следующий пункт, да, который нарушается чаще всего, 18%, как раз связаны нарушения с четвертым пунктом 16 статьи, это персональные данные. Когда человек не давал разрешения на использование персональных данных, они использовались в том числе. И у нас есть прям прямой вопрос от Михаила, он еще приходил позавчера, по-моему, в МАКСАВТО. Дело в том, что он в договоре с автосалоном указал, что я не хочу ничего получать, то есть не хочу, чтобы вы обрабатывали мои персональные данные и так далее, а тем не менее автосалон ему тут же начал присылать предложение по покупке автомобиля, несмотря на то, что галочки о том, что я согласен, на это не было. И вот он сейчас прям пишет нам. Вчера дозвонился до автосалона руководителю контроля качества, руководитель извинился за звонки о покупке автомобиля, обещали, что больше не будут. После этого, недолго погодя, еще раза два позвонили. И мне кажется, ничего не изменить.
1: А, ну а почему же ничего не изменить? Не изменить переговорами с человеком, который пообещал и забыл.
34: Контроль качества.
1: Да, то есть контроль качества, это контроль качества, за, скорее всего, за самим автомобилем, да, ну, наверное, не за услугами салона, хотя я могу ошибаться. Да, поэтому вот такие переговоры, они, как правило, часто ни к чему не приводят. То есть если с той стороны человек недобросовестный, либо он забыл по каким-то причинам, либо, ну,
34: ладно, человек, мне кажется, это система, это автосалон.
1: Жизни,
34: и
1: он
34: человек.
1: Забыл, да, вот. Поэтому что с ним общаться? Нужно предъявить претензию. Нужно прямо, вот прям претензию написать, что, ребят, я вам не давал разрешения ни на какие рассылки, да? Я не давал
34: вам разрешения на обработку
1: моих персональных данных. Вот. У нас еще ведь есть закон о связи, который тоже определенным образом запрещает всяческие разные обзвоны и так далее, без согласия потребителя, всякие разные СМС-сообщение и доказать, что было согласие, лежит на том, кто на операторе связи, там, на том, кто является автором вот этих самых безумных рассылок, да. Поэтому здесь, в общем, целый комплекс нарушений. Нужно написать претензию, сказать, ребята, если еще один раз я не буду больше с вами, да, разговаривать, я просто обращаюсь из консульта, буду компенсировать моральный вред, потому что, ну, вот я считаю, что вы, нарушая мои права, тем самым и мне и причиняете моральный вред. Дело даже не в том, что там обидно, неприятно, там время тратите, да, там звонки эти вот раздражают меня, а сам факт нарушения права, причем ни одного, да, оно является фактом причинения морального вреда, да, моральных страданий определенных. Можно направить, наверное, жалобы в Роскомнадзор по поводу как раз нарушения правил обработки персональных данных и направить
34: отдельный
1: жалобу.
34: Отдельный есть закон
1: Роспотребнадзор,
34: обработки,
1: да,
34: персональных данных,
1: как
34: да,
1: раз,
34: туда можно обратиться.
1: Да, о нарушении прав потребителя в виде как раз вот таких вот навязанных, скажем, да, попытки навязать услугу и о
34: нежелательной рассылке.
1: Вот этой самой, да,

0: сказала?
1: Да, то надо просто претензию написать. Ну, если уж хотите в эту историю ввязаться, то пишите, конечно, претензию, чтобы окончательно справедливость восстановить. Сейчас мы прервемся, потом вернемся. Не переключайтесь.
2: Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. В этом выпуске о спектаклях, которые вошли в афишу Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий», который пройдет в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября.
2: Фестиваль.
3: Всего в афишу 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Вологодский театр кукол «Теремок» привезет мистический триллер «Золотой жук» по рассказу Эдгара По. Режиссером и художником здесь выступил Амир Ерманов. Его работы уральцам уже знакомы. В минувшем сезоне в Нижнетагильском театре кукол Ерманов поставил «Маугли». Красноярский театр кукол представит в Екатеринбурге «Кроткую» по мотивам повести Достоевского. Писатель определил жанр этого рассказа как фантастический, поскольку это поток мыслей рассказчика. Внутренний сбивчивый монолог главного героя – его рассказ о жизни с супругой. Этот спектакль поставил петербургский режиссер Руслан Кудашов.
2: Кроме того,
3: актриса из Замбии Ивон Тамака участвует в фестивале со спектаклем «Сказки мира». Герои русских народных сказок и африканских легенд здесь объясняют юным зрителям, почему паук ест мух, откуда появилось выражение «крокодильи слезы» и отчего у людей кожа бывает разного цвета. Ивон – единственная в России артистка-чревовещательница африканского происхождения. Она же является режиссером и художником своих спектаклей. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Спектакль по повести шведского писателя Ульфа Старка везет в Екатеринбург Хабаровский ТЮЗ. Это спектакль о важном, как найти своего человека и родственную душу. Театр имени «Кукол» из Санкт-Петербурга покажет на фестивале спектакль «Мой добрый папа» по автобиографической повести Виктора Голявкина. Это полная юмора и глубокой печали история о любви и войне, построена на воспоминаниях 10-летнего мальчика. В прошлом году екатеринбуржцы могли видеть этот спектакль на фестивале «Свой».
2: А также
3: Московский театр «Запалки» везет к нам спектакль «Дон Гуан». Здесь участвуют отреставрированные куклы 30-х годов прошлого века. Постановку «Малыш и мама» покажет еще один театр из Санкт-Петербурга – театр «Унарвских ворот». Это история о жеребенке, который не знал, что такое счастье, и принялся его искать. В пути он встречается с огромным пространством, полным загадок и опасностей, а еще узнает цену слов и горечь одиночества. Маленький театр из Москвы представит сказку-балаган «Король и дракон». Он поставлен в традициях русского народного театра «Райок», то есть в небольшом ящике меняются картинки и герои.
2: И еще.
3: Китайские артисты из Гуандунского театра кукольного искусства приезжают в Екатеринбург с попурри из нескольких номеров, таких как «Встреча», «Танец с лентами», «Непобедимое могущество», «Царь обезьян усмиряет белокостного демона» и другие. Пермский театр кукол везет постановку «Илиада. Версия 2.0». Здесь древнегреческие мифы соединяются с новыми технологиями. Действие разворачивается на виртуальном Олимпе, где боги вершат судьбу людей при помощи зеркальных секретарей, то есть их телесных посланников в реальном мире. Могилевский театр кукол приезжает со спектаклем «Галлюцинации. Синяя-синяя». Замечу, что этот спектакль поставил режиссер Игорь Казаков, известный екатеринбургским театралом по постановкам «Гоголь. Триптих», «В стране невыученных уроков» и «Из Зойкина квартира». Ну, а хозяева фестиваля, Екатеринбургский театр кукол, представит ту самую золотомасочную Зойкину квартиру по пьесе Булгакова и повесть о собаке по рассказам Бориса Рябинина. Полную афишу и подробности можно найти на сайте Екатеринбургского театра кукол. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: Реклама. Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру. Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-2091. Город Екатеринбург.

0: 16+.
1: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
2: Потреб Союз на 104.5 FM.
3: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
4: В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. Еще раз здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Спасибо за ответ, пишет Михаил.
5: Да, пожалуйста.
4: Вот для того мы, собственно, и существуем. Видите, Михаил спросил, мы ответили. Все стало понятно, как реагировать на нарушение ваших потребительских прав. Странное сообщение от Дмитрия. Супермаркеты не перестают удивлять. На днях жена попросила сыр купить. Открыли приложение, посмотрели цену, 119 рублей. Прихожу в магазин, желтый ценник, 119 рублей. Иду на кассу, показываю кассиру карту магазина, а в ответ получаю, карту не надо, на ценнике цена по карте, без карты цена 89. Если, или он единицу забыл прописать, или 89 рублей. То есть по карте 119, без карты 89. Прекрасный магазин.
5: Удивляют,
4: прекрасный
5: то, скорее
4: магазин.
5: Всего,
4: в хорошую сторону. Мы всегда хотим, чтобы нас удивляли в хорошую сторону.
5: Ну, вообще, вот вроде бы, да, вроде какая-то смешная, дурацкая история. Вот то, что и Дмитрий сам пишет, удивлять, но я понимаю, что это такой сарказм, да, определенный. Но на самом деле, я вообще не вижу, что это не нарушение. Тут даже, да, вопрос не в удивлении, а в возмущении, наверное. Да, почему? Потому что, ну, давайте начнем с того, что цена для всех должна быть одинаковая.
4: Ну, кроме...
5: Она должна быть одинаковая, да. У нас могут быть определенные какие-то, существовать системы скидок, системы поощрений и так далее. Но эта система, она же направлена на что? На поощрение. На наличие скидки, а не наказание. А тут получается, во-первых, информация на ценнике была недостоверная, да, то есть не было второй цены 89 рублей без карты.
4: Это
5: была,
4: нарушение.
5: Да, то есть получается, что действительная, вот та самая начальная цена, от которой потом и вот эти все плюшки исчисляются, ее не было, да, то есть здесь либо какой-то умысел был у продавца, у юридического лица или предпринимателя, но вот честный кассир, который не согласен с таким поведением, он, видимо, ограждает своих покупателей от неприятностей заплатить больше по этой самой карте. Ну, это я так вот, да.
4: Ну, не, Дмитрий,
5: это я сейчас предполагаю.
4: Дмитрий пояснил, что без всякой единицы все правильно. Без карты 89 дешевле, чем по
5: поняли,
4: карте.
5: Да,
4: ну, на всякий случай.
5: Того, что вы удивились, да. То так оно как бы и есть. А, поэтому нарушение на информацию есть. А, на мой взгляд, это какой-то еще и... Ну, я не знаю, либо обсчет, а обсчет – это обман. В общем, история очень некрасивая, не просто удивительная, она еще и некрасивая какая-то.
4: Абсолютно.
5: С точки зрения, то есть,
4: зачем
5: прав
4: мне
5: потребителей.
4: Нужна карта?
5: Это какое-то, знаете, неуважение, нелояльность к постоянным покупателям, которые имеют вот эту самую карту, рассчитывая на лояльность, рассчитывая на скидки. Для чего мы покупаем карту? Не для того, чтобы платить дороже.
4: Ну, наверняка.
5: Ну, так ведь, ну, не для того, чтобы быть счастливым обладателем карты, просто счастливым.
4: Красивенькая.
5: Может. Она у меня есть, да, я вот лучше
4: могу
5: покупатель.
4: Показать.
5: Могу показать, чтобы мне подороже продали, да, в общем, хорошо, Дмитрий, что вы нам рассказали. Что это такое за магазин, интересно? Ну, ладно.
4: Дмитрий, напишите нам, что за магазин. Кстати, мы не будем его озвучивать, но
5: просто
4: интересно.
5: Нам интересно, да.
4: Ну вот, подсадили всех на эти карты, теперь наживаются на этом, считает Дмитрий. Так вот,
5: как-то получается так.
4: Вот логика такая же. Понятно, что это был сбой. Вот, если честно, это наверняка был сбой.
5: Не знаю.
4: Вот.
5: Слушайте, а вот учитывая того, что они удивляют, может, и не сбой. Кто их знает?
4: Ну, ладно. Я не буду таким скептиком, потому
5: ладно,
4: что, ну,
5: да.
4: Это же, ну, обычно по-другому происходит.
5: Мы же предполагаем добросовестность, да, поэтому предположим, что да, ладно, пусть сбой.
4: Ну, Дмитрий, напишите, пожалуйста, мы хотя бы для себя будем знать, что делать с этим магазином. Вопросы серии этики, Оксана пишет. На сегодняшний день зачастую предприятия и маркетплейсы предлагают оставлять чаевые сотруднику, курьеру и так далее. Делают это весьма навязчиво, часто создают информационный шум это для потребителей. Сделать что-то с этим невозможно, но все же неприятно.
5: Ну, как-то да. Я не могу сказать, что оно прям меня, вот, например, раздражает. Лично меня, вас, Оксана, это раздражает. Имеете абсолютное право. Я думаю, что есть огромное количество, да, потребителей, которых это действительно немножко подбешивает. Вот меня это не вызывает во мне никаких абсолютно эмоций, ни положительных, ни отрицательных. А оно меня, вот как Дмитрия, удивляет. Вот вчера, например, да, я была в одном из крупных супермаркетов. объектов, которые торгуют косметикой, парфюмерией и так далее. И как раз после в личном кабинете у меня потом появилось, что не хотите ли вы оставить чаевые кассиру. А зачем они это делают?
4: Если у них так, не хватает денег, чтобы зарплату кассиру платить.
5: Да, хватает у них денег.
4: Не хватает.
5: Там такая прибыль у этого магазина колоссальная.
4: А они считают, что не касает. Не хватает.
5: Нет, я вот просто рассуждаю. То есть я должна быть так поражена, приятно, удивлена и восхищена работой кассира, что захотеть ей дать подарок в виде денег. Ну, как-то вот, не знаю, какой уровень восхищения должен быть у меня, чтобы... Это же началось все с такси у нас, да, помните? Вот чаевые, такси оставить и... Да. Хотя, нет, до этого, конечно, это было в ресторанах, но это там не так подается. Там как бы, знаете, есть такой обычай, такой оборот, когда мы что-то вот, как с чего это начиналось, по крайней мере, в нашей стране.
4: Да это везде так начиналось.
5: Это давно очень. У нас эта история не такая давняя, Российской Федерации, но как бы вот, да, вот без сдачу можете, да, не сдать, оставьте себе на чай. Угу. То есть сдачу оставьте на чай. Вот они эти чаевые.
4: Потом поскольку налички не было, начали вводить сервисы. Вы можете чаевые перечислить вот туда. Кто-то включал за обслуживание в чек.
5: Получили это по ушам несколько раз за это. Перестали включать чек. Сейчас вот целые приложения. Но как-то вот в сфере
4: вот есть такси, потом есть...
5: Как бы понятно, наверное.
4: Это культура. Культура
5: не только
4: наша. Это
5: уже обычай, да, вот обычай оборота есть такой. Здесь пытаются создать новые обычаи.
4: Таксисты, парикмахерские, маникюрные салоны, все, что вам услуги предоставляет, почему-то вдруг решили, что нужно оставлять чаевые. То есть у меня...
5: Мне интересно, кто-нибудь вообще вот оставляет чаевые?
4: Кто-то
5: кассиру?
4: Оставляет. Кассиру не знаю, вот таксистам оставляют, я знаю. Кому-то, наверное, парикмахерским тоже, может быть.
5: Не, ну я вот, например, по своему
4: опыту,
5: если мне очень сильно нравится обслуживание, например, в ресторане или в кафе, я абсолютно радостно и абсолютно беспроблемно оставляю чаевые, да, то есть для меня это не представляет никакого ни раздражения, ничего, да, вот я считаю, что, да, ребята, которые там бегают целыми днями, не получая там какие-то безумные деньги, они, да, вот могут рассчитывать на такое поощрение. А тут вопрос, конечно, налогообложения, доходов и так далее, но мы с вами про это не говорим,
4: нет,
5: это вопрос
4: не наш, наша сфера.
5: Это другие занимаются люди, этим пусть занимаются, как говорится, не будем отнимать у них их
4: чаевые.
5: Да, их хлеб. Вот. Все, что касается остального, по отношению к такси, когда такси было очень доступно достаточно, и я пользовалась очень часто, и мне нравилось обслуживание, я понимала, что, ну, таксист просто, да, классно меня довез.
4: Благодарностью.
5: Быстро приехал, да, плюсом. В салоне классно, замечательно, чисто, хорошая беседа, да, получилось, в общем, все, мне понравилось, я прям оставляла...
4: Ну, у таксистов часто... Я очень часто. Сдачу не надо. Вот а когда еще наличкой платили люди в такси,
5: я
4: сейчас редко...
5: У меня уже миллион лет нет, я уже забыла об этом, да, и даже не хочу к ней возвращаться, к этим наличным деньгам, да, то есть я их без проблем. Вот сейчас, когда это очень недешево все, честно говоря, ну, правда, вот сейчас очень недешевое такси, и долго очень ждать приходится. И есть моменты, которые меня, например, абсолютно раздражают, и пока эти моменты не уйдут, я не готова, да, возвращаться, наверное, не всегда, но все-таки к этому вопросу автоматически, да, отдавать чаевые. Например, когда мне такси пишет, сервис пишет, что меня уже ожидают, а по факту он еще не ожидает, а включать платное время они никогда, да, в мою пользу не трактуют эту историю, вот меня это... Вот,
4: это
5: я понимаю, что это не проблема водителя, это проблема сервиса. Равно как и проблема сервиса, когда пропадает вообще там с карты видимости, да, вот эта вот машина, это опять не проблема водителей. Но меня как-то это немножко вот, мне не очень нравится, но это мое субъективное личное мнение,
4: и
5: если меня поразит обслуживание, наверное, я там что-то где-то.
4: А как? То есть через карту
5: переводить? А вот по отношению к кассирам, ну, не знаю. А, кстати, я тут задала вопрос работнику пункта выдачи одного из маркетплейсов. У них же тоже это появилось.
4: Да?
5: Я говорю, слушайте, а вот эти чаевые, вы как-то и как вы их получаете? И вот я сейчас вам перекину, а вы их лично прямо сейчас получите? На что получила очень очаровательный ответ. Она мне сказала, вы знаете, нас эти деньги поступают не нам, да, мы должны привязать карту к сервису.
4: Угу.
5: И через какую-то очень сложную систему, может быть, когда-нибудь, да, эти деньги поступят, но мы боимся, что как бы не было обратной реакции из этих привязанных карт, еще бы с нас еще и не брали какие-то сверху там штрафы и так далее.
4: Ну, страх всегда
5: поэтому
4: есть.
5: Мы не стали привязывать карты, поэтому мы эти деньги не получим. Вот.
4: Но не
5: это вот то, что я не отвечаю, что это правда, нет, ни в коем случае. Я просто транслирую тот ответ, который получила от работника.
4: Поэтому прилавка. Меня вот всегда напрягают электронные сервисы, потому что непонятно, куда уходит. Тут я плачу, если наличкой, да, конкретному человеку, конкретные деньги. Не беру сдачу там и прочее, то, да, тогда получается наличка, она, ну, как бы, ну, теоретически может уйти этому человеку. А если вдруг какая-то карта, QR-код, то неважно что, заплатите, вдруг куда оно пойдет, зачем я буду платить налог еще дополнительный на обслуживание, если я не знаю, куда он не окрашен, как любят говорить,
5: ну,
4: про налоги.
5: Бы, да, как бы странно, да, на самом деле, получит человек, не получит, да, вот, не является или, да, это там и скрытое какое-то, да, вот о чем говорит Павел, платой за сервис или там еще что-то. В общем, вопросов много. Может, предприниматели нам ответят?
4: Ответьте, кстати, если есть предприниматели, которые нас слушают, или люди, которые платят вот эти чаевые, может, что-то знают, или вообще напишите, как вы платите чаевые, платите и кому. Плюс 7-908-909-104-5, сюда присылайте ваше сообщение, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите, потому что интересно, вот эта вот, да, странная ситуация с чаевыми, они как бы не запрещены, это же, ну, это же добровольное плата. Они никак не регулируются. Чаевые никак не регулируются никаким законом вообще в принципе.
5: Кроме налогового кодекса.
4: Ну, кроме. Да, а, кстати, ну, ладно. Не я будем. Не мы им уже оставили свои чаевые.
5: Тише, зря это сказали.
4: Ну и все. И как бы тут нет никаких ни претензий, не может быть, с моей стороны. С их стороны не должно быть претензий.
5: Есть люди, которым, потребители, которых это, ну, немножечко раздражает, и это имеет, ну, как сказать, да, это субъективное мнение. Я понимаю, что в моменте это и может, да, где-то там кого-то очень сильно раздражать, не нравится и так далее, потому что это действительно такой определенный, как вот нам написала Оксана, такой информационный шум, да? Да, возможно. В общем...
4: Навязчивость есть определенная, а навязчивость это уже на уровне, на стыке с законом, но тем не менее...
5: В общем, мне кажется так, если ваши продавцы работают очень классно, кассиры, вы хотите, чтобы их поощряли, да, ну, вы можете сделать систему оценки, например, да, там,
4: есть,
5: за работу.
4: Это тоже противно.
5: Это тоже противно, да, и поощряете их за это. Или отсутствие жалоб есть, да, поощрение. Ну, сами тайно покупатели играете, поощряйте их сами. Почему потребитель должен поощрять за хорошую работу, которая приносит прибыль вам? Да? Вот так вот, если да, порассуждать. То есть для вас продавцы зарабатывают деньги, а поощрять должны их покупатели, которые и так вам уже заплатили деньги. Ну, это вот то, что сейчас мне в голову пришло. Не знаю, насколько это вообще...
4: Ну, в общем, если есть соображение, то сообщайте нам, будет интересно. На самом деле, Оксана написала, я чаевые плачу наличкой и делаю подарки. Ну, вот когда понимаешь, что человеку приходит это все, то да. А когда вот просто так непонятно куда, то возникают вопросы. Кстати, вот еще есть следующее, последнее. Строчка в этом отчете Роспотребнадзора. Следующее, третье, на третьем месте. Нарушение пункта 3 статьи 16 Закона о защите прав потребителя. Продавец не вправе отказывать в заключении исполнении договора, направленного на приобретение одних товаров, по причине отказа приобретать другой товар, навязанные услуги и товары. Те самые...
5: Ну, их уже не так много, но да, эти истории
4: 8%.
5: Есть. Ну, 8%.
4: 563 единицы обращений.
5: Ну, за... Сколько у нас там в стране
4: живет? За полгода, по-моему.
5: Людей?
4: Ну... А, нет, за год.
5: Ну, в общем,
4: год.
5: Это вообще на самом деле очень мало. Это прям совсем мало. Это ни о чем. Но... На самом деле эта проблема есть в определенной сфере. И здесь нужно заниматься именно очень серьезной регулированием, да, надзором в этой сфере. Где это проблемно? Это автопродажи. Это просто какое-то безумство.
4: Это допы, да,
5: эти ребята все время выдумывают, креативят что-нибудь новое. И каждый раз они пытаются найти какую-то новую, я не знаю, ловушку для потребителя, считая, что это абсолютно законно.
4: Новый коврик.
5: Вот, мне кажется, вот здесь нужно включаться. и не ждать жалобы потребителя. Просто вот наказывать, да, выходить с проверками. Ну, у нас система.
4: Про проверки мы еще поговорим.
5: Совсем другая, да, история. Меня другой вопрос интересует. Я бы хотела, чтобы... И мы даже будем делать официальный запрос в Роспотребнадзор и Федеральную налоговую службу по этому поводу. Просто вот сейчас у нас тоже... мероприятие не совсем радостное, да, проходит в учреждении. Угу. И, ну, как сказать, нормальное рабочее, да, оно такое немножко выбило из колеи. И плюс лето, да, и люди в отпуске. Ну, вот мы прям обещаем, что мы это сделаем на днях. Вот какой вопрос. А к нам обратились с таким вопросом, кстати, предприниматели. Когда происходит возврат денег за товар, надлежащего качества, либо забракованный товар, по какой-то там, какой-то инструкции Федеральной налоговой службы, продавец дает, предлагает или заставляет, или убеждает, или настаивает человека заполнить определенный бланк строгой отчетности, где в обязательном условии является указание паспортных данных.
4: Да.
5: Фамилия, имя, отчество, паспортные данные. И вот, то есть, есть статья 16, которая говорит о том, что нельзя обуславливать в том числе и расторжение договора, отказ от исполнения договора, предоставление вот этих самых персональных данных, ну, там немножко не так, там написано, что отказ предоставить не может являться отказом в совершении действий, в том числе и в отказе от исполнения договора. То есть потребитель говорит, верни мне деньги за условную, я не знаю,
4: за кофточку.
5: За условную кофточку, да. То есть, когда мы заключаем договор купли-продажи кофточки, мы не предоставляем паспортные данные. Наша задача – дать деньги и принять товар. Угу. Все. А почему-то, когда мы говорим, нет, верни мне деньги, потому что эта кофточка мне не подошла, или в этой кофточке я увидела дырку, нам продавец говорит, а давай-ка мне свои паспортные данные, было потом мы тебе вернем деньги. Оно и сейчас, да, оно как бы и сейчас есть. И продавцы говорят, мы не можем, да, потом мы передаем эти данные куда-то там, в банки, там еще банки с нас это требуют, ФНС нас это требует, я не знаю, в каком порядке это с них требует. Ну, вот как бы они говорят, мы не можем. И получается, что мы выдумываем эти паспортные данные. То есть, если вы их выдумываете, то как их там проверяют? В общем, вопросов много. Действительно, есть такая форма, действительно, она утверждена, форма эта утверждена давно, она есть, и в определенных документах, там, которые регулируют бухгалтерский учет, систему расчета с потребителями, вот требуют заполнения этой формы, в том числе паспортных данных. Есть статья 16
4: закона. Конфликт норм.
5: Да, как бы вот, ну, закон выше. Но бедные же продавцы страдают от этого. Покупателю-то вообще все равно.
4: Ему правила, которые
5: поэтому
4: у него
5: бы хотелось,
4: ближе.
5: Да, вот мы готовим сейчас этот самый официальный запрос, в первую очередь Федеральной налоговой службы, чтобы понять, как действовать-то, что исполнять, и как обойти эту норму или не соблюдать эту норму, да. Посмотрим, что ответят, потому что на сегодня вот я не могу однозначно сказать продавцам.
4: С другой стороны, есть же продавцы, которые легко возвращают деньги без... А есть продавцы, которые требуют. Это что такое? Это казус исполнителя получается?
5: Не знаю.
4: Где-то правила более жесткие, имеется в виду внутреннего распорядка, чем закон?
5: Не знаю. Я не знаю. Я вот мы сделаем запрос, попытаемся это узнать. С точки зрения защиты прав потребителей, никаких персональных данных, если это не установлено напрямую законом, продавец требовать не вправе. Когда это напрямую установлено законом, да, это, например, договоры на оказание услуг связи, это договоры воздушной перевозки. Так, что еще? Даже договоры на оказание платных медицинских услуг я могу потребовать предоставления услуги анонимно.
4: Без
5: не важно, что я лечу зубы или перпендикулярный орган. Ну, правда, да? То есть вот так. Анонимно и все. Сейчас я не говорю об услугах в рамках ОМС.
4: Нет, там все понятно. Там потому что строгая отчетность, да, как раз она все завязана на системе.
5: Здесь почему-то я какие-то колготки там или кофточку, или ботинки, или там возвращаю. Мне говорят, ну-ка, дай-ка свои паспортные данные. Потребитель, конечно, возмущается. Он говорит, а где гарантия, что вы их будете соблюдать?
4: Не уйдут куда-нибудь.
5: Что вы, вернее, будете соблюдать, защищать, да, вот эти мои данные и не используете их в своих целях. Продавец говорит, ну как так, мы же тут, вот я же бухгалтер, я же бухгалтер, да. ну вот, и продавец ссылается на вот эту самую инструкцию, которая не отменена. И у него тоже есть своя логика в рассуждении, и говорит, так меня же накажут.
4: Вот, вот я и говорю, внутренние нормы, они ближе к человеку.
5: Есть такая, я не могу сказать, что это прям проблема проблем, но вот такая история есть.
4: Согласен. Да, и мы разбираемся. Так вот, по поводу навязывания, не имеется ли в виду в том числе, что от Оксана опять же пишет, ценники ввиду их множества и размера зачастую не ясно, что хотят сказать. Вчера хотела взять изделие, потом выяснилось, что по цене на ценники они могут продать или взять не одну, а две единицы данного товара. То же самое касается продуктов питания в той самой сети, о которой пишет Дмитрий. Он указал нам эвфемистически, но тем не менее понятно, про какую сеть он говорит. Там действительно ценники иногда не очень понятно. За две штуки, за одну штуку.
5: Поняла.
4: За три штуки.
5: Да. Нет, я тут вообще просто стояла перед ценником. Ну и вот как, видимо, в свое время стоял перед этим ценником, кто нам зовут? Дмитрий, да? Покупала сахар. Варенье же варим. И вот на ценнике написано.
4: Вы варите варенье.
5: Да, я варю варенье.
4: Я учту, ладно. Хорошо.
5: Я поняла, намек. Хорошо, я поняла. Значит, вот на ценнике написано. При покупке до 6 пачек цена, не помню сколько, пусть будет 69 рублей. При покупке более 6 пачек цена 72 рубля. И сначала думала, как так? Как обычно, когда ты больше покупаешь, цена меньше.
4: Меньше должно быть.
5: А тут наоборот. Если ты много
4: покупаешь, это потому, что дефицит?
5: То цена чего, сахара?
4: Ну, уже я дефицит. Откуда знаю, чего у нас сейчас дефицит? Это у нас рождается по щелчку совершенно.
5: Ладно, в общем, постояла, посмеялась. Хотя мне надо было 7 пачек, пришлось взять 6. Нет, не буду переплачивать. Куплю в следующий
4: раз. Нет, вот эти вот, и причем это все такими не очень крупными буквами, когда ты пытаешься понять, на что у тебя скидка, то есть надо вчитываться. Про алкоголь очень часто вот в этой самой сети такие есть. Я говорю, вы что, мне спаиваете? Вот мне нужна там одна единица товара. А у вас там написано от 3, от 4, от 6, от 5, там дешевле. Но это надо, во-первых, понять, потому что большие-то цена-то большая, а вот это то, что тебе нужно взять столько-то, да неважно, там, даже вот леденцы какие-нибудь, нужно взять и каждый раз разное количество. То есть ты еще не всегда понимаешь, сколько именно тебе надо взять, чтобы купить вот по такой цене. Это же навязывание получается.
5: Да, ну как бы... Ну, не знаю, не знаю. Пусть это квалификация этого действия занимается Роспотребнадзор. Не знаю, это потому что это административное же правонарушение. Не знаю, навязывание это или нет. Не могу сказать. Но то, что ценники, вот та проблема, которую ставит Оксана, то, что они очень трудно читаемые и непонятные, иногда приходится стоять перед
4: неделю,
5: ними.
4: У нас уже третью неделю, по-моему, эта тема возникает.
5: И мыслить, и рассуждать, и брать калькулятор, или лупу, или там, я не знаю, еще что-нибудь, или кричать, кого-нибудь звать на помощь, да, с кем вы пришли в магазин, жену, мужа там и так далее, чтобы давай вместе разбираться. Это плохо, так быть не должно, конечно. Любая информация, в том числе информация о цене, должна быть доступной, понятной, без каких-то специальных манипуляций,
4: но
5: специальных
4: подсчетов, телодвижений и так далее. Ты должен прямо присмотреться, сколько единиц товара ты должен взять, чтобы сработала вот эта скидка, а не сработала вот та цена, которая самым крупным выделена, ну
5: или,
4: и так
5: или
4: далее.
5: Да, ты покупаешь как сахар.
4: И вот стоишь перед
5: больше,
4: этим ценником и считаешь, и думаешь, нужно тебе столько этих единиц, не нужно. Это касается вообще всего, на самом деле. Это очень популярное сейчас. И я даже кассиру как-то сказал, вы издеваетесь. Вот прям издеваетесь над народом, потому что вы предлагаете мне вот как-то осознать то, что я не хотел осознавать, когда я подошел к этому самому ценнику. Сколько мне надо пачек сахара, сколько надо леденцов, сколько там бутылок вина и так далее. Как вы так? Потому думайте, почему вас не любят.
5: Так, самое главное, когда мы эти 6 пачек взяли, и кассира, значит, отбила их, и они так лежат на ленте, она повернулась и так рукой сосчитала их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, ладно, все. Сама себе, значит, она так
4: все-таки
5: кивнула.
4: Не промахнулась.
5: Да. Я про себя думаю, и у них тоже, да, с этим есть проблемы, не только с у меня. В общем, ну, вот так вот у нас.
4: Это еще приводит потом к проблемам на кассе, когда человек хватает, ему говорят, извините, а вы видели, что это все-таки за 3 пачки, а не за 2? А, идите еще в одну возьмите, если хотите подешевле, не хотите, то тогда.
5: Да,
4: и человек начинает
5: такое,
4: думать, некоторые бегут, некоторые нет.
5: Такой ступор, бежать, не бежать, надо мне это, не надо, да куда ж я же этого столько не съем.
4: Вот.
5: Да куда ж мне этого столько? Ну да.
4: Надо что-то... Ну, законодательно это не сделаешь. Никак. Это исключительно, опять же, культура общения с потребителем.
5: Ну, мы опять же должны понимать, что если это действительно очень сильно непонятно, запутано, там мелкий шрифт или не разобраться, или ценника нет, или он лежит у другого товара, то есть, когда мы говорим о том, что информация непонятная, доведена в недоступной форме, тогда, конечно, потребитель вправе говорить о том, что в связи с этим я там понес убытки или там что-то еще, и требовать взыскания. Ну, это вот такое право есть, но кто этим будет заморачиваться?
4: Вряд ли.
5: Понятно, что, ну, потому право что ценник, мы должны с вами разъяснить.
4: Да,
5: мы его,
4: но ценник-то пропадет за то время, пока вы заморачиваете тот самый. Ну и напоследок, спасибо за информацию, пишет Мира, о сотруднике пункта выдачи не получающего чаевые. Я не переводила чаевые в определенном маркетплейсе, мне было неудобно заходить потом в пункт повторно. Начинала чувствовать себя неудобно.
5: Мира, вы спросите у них, на самом деле, вот вы придете и спросите, слушайте, а вот вы, если я перечислю вам эту чаевую, вы его лично получите или нет? Потому что... Ну, кстати, вот,
4: совесть
5: Мира,
4: успокоится.
5: Я... Вот вы написали на маркетплейс, я именно про него, да, и говорила. Мы так с вами тайно переговорились, да. А вот, мне объяснили так.
4: Хорошо. И еще один лайфхак. Надо ходить несколькими семьями, чтобы брать по акциям больше, пишет Оксана. То есть куча народа пришла, накупила вот эту вот кучу всего.
5: Ну да.
4: По дешевке, и все.
5: Может
4: хорошо.
5: Быть.
4: Спасибо большое. Это было...
5: Люди
4: молодцы. Люди у нас молодцы.
5: А что делать? Нас пытаются вот как-то так ставить какие-то условия, мы к этому приспосабливаемся.
4: А мы крепчаем.
5: И обходим.
4: Это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. До новых встреч.
5: До свидания.
0: Реклама. Все на футбол. Урал Текстильщик. 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
6: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
7: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
8: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Фабрика идей.
9: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
1: Полезно и важно.
9: Международный фестиваль креативных индустрий с 25 по 28 августа пройдет в Екатеринбурге. Сразу на нескольких площадках. В киноконцертном театре «Космос», креативных кластерах «Домна», у Макаровского, центр города, в молодежном кластере «Салют» и на площадке «Хлебозавод номер 6». Одним из хедлайнеров фестиваля станет в этом году Юрий Колокольников. Актер, который много снимается не только в России, но и в Голливуде. С одной стороны, у Колокольникова громкие отечественные премьеры «От последнего Ронина» и «Железного дровосека», «Волшебники изумрудного города». С другой – съемки в сериалах «Игра престолов», «Белый лотос», в фильме Кристофера Нолана «Довод» и других. Как выстроить мост между локальной и мировой индустрией? Об этом Колокольников расскажет 25 августа в «Космосе». А пока несколько главных наблюдений из опыта его работы в России и на Западе. В России Юрий Колокольников охотно берется за сложные жанровые задачи и часто работает с режиссерами-дебютантами. Для него нет принципиальной разницы между сериалом и полным метром, важна только сила сценария и увлеченность начинающего постановщика, когда он находится в ситуации «быть или не быть», поэтому отдает работе всего себя. На Западе работа требует совершенно другой дисциплины. Скажем, съемки в «Доводе» Кристофера Нолана стали для Юрия отдельным уроком предельной концентрации. На площадке у Нолана принципиально не ставят стулья, чтобы никто не терял фокус и не выпадал из процесса. Еще одно правило Колокольникова – чтобы выдерживать график, когда съемки в Нью-Йорке сменяются историческими проектами в России, нужно относиться к профессии как к экспедиции и уметь отпускать материал. Юрий не зубрит сценарий заранее и полностью полностью забывает сцену сразу после команды «Снято». Подробнее о том, как адаптироваться к правилам рынка, успешно проходить кастинги и сохранять себя в высококонкурентной среде, Юрий Колокольников расскажет в своем выступлении «Опыт работы в киноиндустрии. Путь от российского кино до мирового». Добавлю, что помимо Колокольникова в числе хедлайнеров Международного фестиваля креативных индустрий стилист и телеведущий Александр Рогов, редактор и автор настольных книг для копирайтеров Максим Ильяхов, а также китайский режиссер и продюсер Ду Лян, российские кинопродюсеры Гивон Андреасян, Андрей Волгин, Георгий Шабанов, индийский дистрибьютор Кант Джха, южнокорейский дистрибьютор Брюс Ли и многие другие. Вход на фестивальные мероприятия по бесплатному билету его можно получить на сайте проекта.
1: Прямой эфир.
9: План выживания для малого бизнеса в 2026 году. Такой прямой эфир проводит Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 18 августа. В этом году малый бизнес столкнулся с жесткими финансовыми ограничениями. Высокие ставки по кредитам и депозитам обрушили покупательскую способность. Главная задача собственника сейчас – понять, на сколько месяцев хватит кассы и как гарантированно дожить до улучшения ситуации. Внутри компании это давление превращается в операционный хаос. Выручка становится нестабильной, издержки растут, а собственник сутками занят устранением текучки. Как следствие, сотрудники перегружаются и выгорают. Потеря команды создает дополнительные риски, а неупорядоченные процессы продолжают съедать маржу. Чтобы разорвать этот круг, требуются конкретные управленческие решения. Эксперты, выстроившие процессы в корпорациях уровня Яндекс и X5, адаптировали свои методы под реалии малого бизнеса, где каждый рубль на счету и действовать нужно здесь и сейчас. И именно этому посвящен прямой эфир 18 августа, начало в 11 часов. Все подробности на сайте domna.pro.
1: Фабрика идей.
10: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
11: Добрый день. Владимир Путин посетил Сахалин впервые за 13 лет. В прошлый раз был здесь в 2013-м, напоминает агентство ТАСС. Путин участвовал в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Южно-Сахалинске и впервые посетил Курильские острова. Побывал на рыбоперерабатывающем комплексе «Ясный» на Итурупе, попробовал икру. Посетил Курильскую центральную районную больницу, поговорил с медиками, пообщался с местными жителями. Между тем, МИД Японии заявил решительный протест из-за визита Путина на Итуруп. В соседней Челябинской области объявили беспилотную опасность. Об этом сообщает челябинский портал 74.ru. Продолжается также атака беспилотников на город Орск. Как сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, в регионе работает ПВО. По его словам, враг использует взрывные устройства, начиненные множеством осколочных элементов. Глава региона попросил граждан не приближаться к промышленным объектам и по возможности укрыться в помещениях, сообщает портал Е1. В Свердловской области подешевел бензин. Процесс продолжается уже несколько недель. За последнюю неделю 92-й потерял более процента, стоит в среднем 68 рублей 39 копеек за литр. Примерно так же подешевел 95-й. Сейчас его средняя цена 72-71, говорится в свежем отчете Свердловскстата. Дизельное топливо подешевело почти на процент и стоит 84 рубля 41 копейку. При этом все виды топлива на прошлой неделе подешевели также примерно на процент, пишет портал «Сигнал». Екатеринбург вошел в топ-10 российских городов по числу студентов. Об этом сообщили в Минобрнауки, передает РИА Новости. В первой десятке также Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар и Нижний Новгород. По данным ведомства, к 2036 году в России появится 40 новых студенческих кампусов. Самыми востребованными спорттоварами первой половины этого года стали элементы экипировки для падела. Онлайн-продажи мячей и ракеток для этого вида увеличились в 5 раз, а на некоторых площадках даже больше, в то время как вся спортивная атрибутика выросла лишь вдвое. Как поясняет газета «Коммерсант», это связано в том числе с тем, что занятия паделом обходятся дешевле классического тенниса. Участники рынка также отмечают, что время от времени разные виды спорта испытывают такой взрывной рост на 2-3 года, после чего спрос нормализуется. Кроме того, для падала сейчас в крупных российских городах, и Екатеринбург здесь в авангарде, активно создается инфраструктура. В стране уже более 1000 кортов и более 270 клубов. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
12: Повтор программы.
13: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
12: Присоединяйтесь к «Адекватным людям» сегодня в 12 часов на частоте 104,5 FM.
14: Старше 12 лет.
4: На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. Программа «Адекватные люди» в студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Привет.
15: Всем привет.
4: Сегодня про спорт будем говорить. 8 числа в этом году День физкультурника прошел. В Екатеринбурге с этого момента началась спартакиада. Праздник спорта, как любят говорить официальные источники. Ну и так далее. Почему бы не поговорить? Лето, площадки открыты, можно заниматься спортом.
15: О, да, это прекрасно, что в нашем городе Екатеринбург, который очень много стало классных площадок для занятия спортом.
4: По мнению администрации, около 63% екатеринбуржцев занимается спортом так или иначе регулярно. Что это такое, никто не знает, но тем не менее, ну, в общем, много народу. Так вот, спорт, лекарство или зависимость в современном мире, об этом мы сегодня и поговорим. Занимаетесь спортом или нет, в каком виде, для чего он вам, напишите. Но самое главное, рассказывайте ваше отношение к спорту и как он влияет на вашу психику. Понятно, что все накачанные, здоровые, все хорошо. А вот психика может пострадать от этого дела, поэтому и такое у нас в теме противоположность такая, лекарство или зависимость. Так вот, с точки зрения психологии, зачем нужен спорт?
15: С точки зрения психологии, спорт нужен в том числе, чтобы психика была крепкая и стабильная, потому что с нейропсихологической точки зрения, то есть с точки зрения мозга, исследования приводят такие факты, что у спортсменов больше белого вещества. Белое вещество – это то вещество, которое отвечает вообще-то за когнитивность, то есть за мысли.
4: Один вопрос. Спортсменами Давай. Мы называем кого сейчас? Те, кто занимается профессионально спортом, или те, кто вот выходит во двор и там на этом воркауте что-нибудь крутит, вертит, отжимает?
15: Вот давай так. Сегодня я буду говорить про три варианта отношения к спорту. Первое – это как для здоровья. Второе – это большой спорт, спорт достижения его называют, то есть это профессионалы уже. И третье – это для красоты своего тела. Вот я решила так это разбавить, это мое отношение
4: к спорту. И вот спортсмены в твоем варианте – это все? Вот,
15: пока которых... сейчас, да. Все. Давай все, сейчас нажмем. Нажмем. Давай сейчас поговорим про всех. То есть, когда человек занимается любым видом спорта, хоть легкой атлетикой в виде вот бег...
4: Марафона.
15: Нет, подожди, я сейчас говорю про то, что 10 минут, не знаю, прогулки, 10 тысяч шагов, или поприседать 10 раз в день, хотя бы гимнастику с утра сделать, очень-очень легкое кардио. Кардио. Либо это уже тяжелые атлеты, которые поднимают тяжести. Неважно, разные отделы мозга в этот момент развиваются у человека. Я сегодня, да, говорю, в основном буду говорить все-таки про психику, раз уж я психолог, хотя про физику тоже могла бы рассказать, но лучше, чтобы это делал спортсмен. Да. Либо биолог какой-то. Вот нейро. Да? Берем нейро. То есть они... Все люди, которые занимаются спортом, у них развивается белковая вот это вот, ну, аксонов у них больше, то есть вот этой связи между нейромедиаторами. То есть между нейронами, простите, пожалуйста, у меня вот сегодня я могу путать слова, потому что, к сожалению, у меня мигрени с самого детства, они, в общем, не проходят. И я почему про это сейчас говорю? Не чтобы меня все пожалели, а...
4: Вам жалко.
15: Жалко? Ну, спасибо. Но для того, чтобы сказать, что, например, вот прямо сейчас скажу, почему для таких людей, как я, спорт не всегда полезен. Потому что, ну, мы еще до конца не знаем, что такое мигрень. я много про это читаю и, в общем, узнаю у врачей, все еще идет изучение мигрени, никто толком не понимает, знают уже, что это неврологическое заболевание, не просто головная боль, но целое симптомологическое такое заболевание, то есть много симптомов.
4: Не полезно, что
15: подожди, я не сказала, во-первых, очень полезно, для мигренозников полезно, вопрос, когда, когда вот сегодня у меня вот это вот состояние, да, у меня сегодня не жуткая, к счастью, мигрень, а, ну, такое терпимое состояние. Но если я прямо сейчас займусь спортом, я очень сильно ухудшу свое состояние.
4: Напрягаться то есть, нельзя.
15: Да. То есть в момент, когда у меня уже вот этот предвестник ауры, так называемая, или уже прямо после сразу мигрени, я не иду заниматься спортом, потому что я с 7 лет уже, слава богу, только про себя знаю, про свое здоровье. Я точно знаю, что мне будет болезненней намного, и может второй приступ даже начаться, если я займусь спортом. Вероятно, я точно не знаю, может быть, мне врачи напишут в наши чаты куда-то, либо мне в телеграм-канал, либо нам под ВКонтакте, почему это происходит. Мне кажется, это потому, что у меня расширяются сосуды, у всех расширяются сосуды, когда мы занимаемся спортом, поднимается немножко давление, поднимается пульс, а это создает вот эти вот очередные боли, да, потому что мигрень – это в том числе расширение сосудов. Так вот, это один из физиологических и психологических, потому что мигрень, мы знаем, что это сложное заболевание, которое включает в себя в том числе психологическое и неврологические симптомы. Дальше. Почему все-таки полезно?
4: Хорошо, то есть в некоторых состояниях надо понимать, когда нужно заниматься спортом, а когда возможно, то надо заниматься, потому что вот там нейронные связи, они как-то вроде
15: быстрее
4: как...
15: нарабатываются. Да. Я сейчас говорю о исследованиях, которые проводились с помощью МРТ и других способов исследования мозга. То есть это не голословное утверждение, что вот это так. Второе, да. Ты прав, что вот эти вот когнитивные связи нарабатываются. Второе, когнитивная гибкость, то есть это быстрое принятие решения, особенно у людей, кто занимается групповыми видами спорта. Командными, прошу прощения, командными видами спорта.
4: Ну почему,
15: спорта.
4: Можно же и, ну там, бокс, фехтование, когда шахматы.
15: Подожди, давай будем все-таки последовательно. Вот сейчас пока что я говорю про игровые виды спорта, про командные
4: про
15: виды
4: командные.
15: Спорта.
4: Так, футбол, там... хоккей, вот это все.
15: Ага. Так. Да, там нужно быстро очень переключаться между задачами, очень быстро обрабатывать информацию и, ну, там, в том числе, например, ловить мяч на скорости 50 км в час. То есть для этого мозг, потому что, ну, это же не только мышцы, мы же понимаем, что чтобы поймать мяч, нам необходимо, чтобы до мозга дошла информация. Ну, то есть сначала через зрительный орган пришел импульс в мозг, мозг подал эту реакцию в мышцы, мышцы правильно сработали. Представляете, какая это вообще-то когнитивная нагрузка. И поэтому когнитивная гибкость у игровых видов спорта, у спортсменов игровых видов спорта очень высокая.
4: Подожди, я тут не совсем понимаю. Вот когнитивная нагрузка, она позволяет быть гибким или она позволяет вырабатывать на конкретный запрос конкретный ответ?
15: На конкретный запрос конкретный ответ.
4: Ты это этом... гибкость?
15: Подожди, ты в этом
4: это
15: прав.
4: Это ригидность.
15: Это называется гибкость, потому что нужно очень быстро это делать. Подожди, ты сейчас правильный задаешь вопрос, на который я обязательно отвечу. То есть как это связано с интеллектом, с эрудицией, с сознаниями и так далее. Вот давайте не забегать вперед, чтобы, опять же, не торопить. Дальше. Центр памяти. Да? Разные отделы мозга, в том числе отдел мозга, который отвечает за память, он увеличивает объем гиппокампа. Вообще у спортсменов, на сегодня это уже известно, память лучше, чем у людей, кто не занимается спортом вообще. Так считается. Я знаю, что ты, Павел, не занимаешься спортом, как правило.
4: Я хожу много.
15: Может быть, тебе этого хватает, и у тебя, насколько я знаю, очень хорошая память. Ну, но мы не знаем, какая бы она была, если бы ты еще и занимался спортом.
4: Нет, у меня был другой вопрос еще по этому поводу. Я в детстве-то, конечно, занимался спортом, вот, фехтовал.
15: Фехтование очень хорошо развивает эти связи.
4: Вот связи развивает, реакцию развивает и определенный стиль мышления развивает.
15: Подожди, я тебя перебью. И давай не забывать, потому что основное в нашем мозге развивается вот до подросткового периода.
4: Поэтому я вообще никогда не спорил, что детям нужен спорт, ни с кем, и подросткам нужен спорт.
15: И это я отдельно еще хочу про спорт сказать.
4: А про взрослых, занимался бы я сейчас фехтованием, что бы это мне дало?
15: Ну, вообще считается, замедляет старение мозга. То есть об этом тоже говорят нейропсихологи. Может быть, это тебе тоже помогает, но, по крайней мере, говорят, что изучение языков, чтение, поглощение новой информации, изучение чего-то нового тоже помогает якобы избавить мозг от старения.
4: Мозг должен работать.
15: Да. Нет этому ни одного подтверждения. Прошу прощения, я об этом уже когда-то говорила, я сейчас скажу об этом еще. Психиатры, нейрофизиологи и психологи не нашли пока что подтверждения, что именно от Альцгеймера помогает занятие когнитивными задачами, то есть изучение языков, математики и так далее. Мы не знаем этого, но я всегда говорю, давайте на всякий случай будем все-таки считать и учиться, хотя бы будет интересно жить.
4: Хорошо, а спорт в этом случае может помочь?
15: Продолжаем. Спорт, да, то есть исследования говорят о том, что спорт работает на увеличение гиппокампа, на улучшение работы гиппокампа, и поэтому увеличивается объем мозга, объем памяти. То есть качество памяти у спортсменов хорошее, лучше, чем у тех, кто вообще ничего не делает. И есть разные нагрузки, да, бег и плавание – это аэробные такие, как они называются?
4: Легкоатлетические.
15: Легкоатлетические, да. Реально растят вот нейрогенез, то есть это связи между нейронами. А тяжелый вес развивает скорость проведения импульсов. То есть как быстро импульс проводится. Потому что, опять же, если у мозга не будет этой способности, то человек не удержит этот вес. Вы должны понимать, что все, что вы делаете физически, вообще-то обрабатывает мозг.
4: Ну вот говорю про реакцию. Хорошо, я поднял штангу, да, и понимаю, что если она сейчас начнет падать, я должен быстренько убежать.
15: Конечно, конечно.
4: Это логично, но это же не гибкость. Это вполне себе такие нормальные инстинкты, конкретные на конкретное раздражение, конкретный ответ.
15: Про тяжелоатлетов, про гибкость сейчас не идет речь. Про тяжелоатлетов мы говорим про скорость.
4: Скорость.
15: Да. Хорошо. То есть один и тот же эта связь, одна и та же, работает очень хорошо. А игровые виды спорта все-таки заставляют достаточно активно работать мозг. И не только игровые виды спорта, например, скалолазание считается одним из самых активных для развития мозга видов спорта. Потому что, когда скалолаз пролезает трассу, и я не уверена, честно говоря, извините меня, скалолазы, но мне кажется, смотрите, там же есть три вида направления скалолазание. Первое – это скоростное скалолазание. Второе – это болдер, это без страховки лазание невысоко. И третье – это так называемая трудность. Это со страховкой высоко и сложно. Вот мне кажется, что как раз на скорость, скоростники так называемые, у них больше скорость проведения нейроимпульса работает. То есть так же, как у легкоатлетов, потому что там весь мир лазает скорость по одинаковой трассе. Посмотрите ради интереса, как делают это крутые скалолазы, скоростники. Они вообще, по-моему, не задевают стенку, они просто взмывают наверх. То есть у них настолько быстрая скорость нейронов, что ее даже, мне кажется, не видно. И это про скорость, а не про гибкость. А когда я говорю о болдере и о трудности, вот там надо думать. И я много знаю про скалолазание, потому что мой сын много лет занимается скалолазанием с самого его детства, и вот по сей день он уже взрослый дяденька, можно сказать. Я помню, как на скалолазании, когда идут соревнования, ребята стоят снизу и помогают друг другу не словами «давай сильнее, мощнее, там,
4: а вот
15: выдерживай».
4: Ручку туда, ручку туда.
15: Не так. Они, знаете, как кричат? Они говорят «думай, думай, думай». То есть они, им важно понимать, куда ногу, куда руку. И потом, смотрите, мы часто говорим о мелкой моторике. Говорим, что это мозг развивает и так далее. Я не знаю, почему такая мода на мелкую моторику пошла там 15-20 лет назад, потому что крупная моторика точно так же развивает мозг, только другие его не менее важные отделы. И если мы говорим про скалолазание, про шахматы, это другое немножко, но тем не менее, про игровые виды спорта, где задействуется все тело, каждая мышца вашего тела задействуется вот в этих видах спорта. Не изолирована одна, да, когда вы фитнесом занимаетесь конкретно, что там изолируются там только ягодичные мышцы, вы это, а вот именно все мышцы одновременно. Вот в этот момент у мозга развивается пластичность.
4: Хотел пошутить, не буду. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите, пробивайтесь, потому что ВКонтакт работает довольно
15: странно. Получается у кого-нибудь сегодня? Или пока что?
4: На Максавто получалось, потом не получалось ни у кого. А потом мы видим сообщения, которые приходят. Ну, в общем, разбираться будем. Но на всякий случай, если у кого получится, то получится. Пишите в основном на плюс 7-908-909-104.5 через мессенджеры ваши сообщения, через любой, который вам удобен.
15: Я хотела бы дальше рассказать про миф о том, почему кажется, что спортсмены глупые.
4: Почему это миф?
15: Ну, как раз потому, что я только что рассказывала, что мозг у спортсмена развивается даже лучше, чем у человека, который не занимается спортом и занимается одним и тем же видом деятельности. Например, человек работает на своей работе.
4: Мы сейчас говорим как раз о профессиональных спортсменах. Вот, потому что глупыми, как ты сказала,
15: ты
4: считают профессиональных, но у них приложение мозга-то как раз только туда.
15: Вот, и это не совсем верно. Потому что это узкая специализация. То есть специализация мозга, они тратят свою энергию на очень конкретное действие, особенно профессиональные спортсмены, на моторную кору. То есть на тот отдел мозга, который отвечает как раз за крупную и мелкую моторику, смотря про какой
4: вид спорта
15: мы говорим. Да. И их ум – это такой телесный интеллект. То есть у них очень хорошая координация тела. И мы не можем говорить, что это не умный человек, потому что его интеллект, он очень сильно развит. То есть, если мы посмотрим на МРТ, то количество белого и серого вещества у него больше, чем у человека, который мало читает, мало развивается, ничего нового не учит и уже 20 лет ходит на одну и ту же работу и делает одно и то же. Неважно, кстати, какого уровня эта работа. Даже если он преподает, например, но он при этом не читает новые книги, он преподает одно и то же. Одно и то же. И не ходит на повышение квалификации, не включается в какие-то новые, разработки, не развивается.
4: То есть
15: человек делает одно и то же.
4: Спортсменов есть большой шанс, если они переключаться на какую-нибудь там интеллектуальную деятельность, не просто на спорт, да, профессиональный,
15: да,
4: высоких достижений, а вот просто они же быстро все-таки заканчивают свою карьеру.
15: Да, к сожалению.
4: То тогда у них есть больше шансов, чем у тех, кто не занимается спортом.
15: Кто не занимается и не читает много. Именно поэтому крутые тренеры, кого я считаю крутыми, это очень умные ребята, потому что они из профессионального спорта, то есть у них накачан мозг, так называемый, в кавычках, естественно, я сказала это, то есть у них очень много вот этой связи белого и серого вещества, гиппокамп, все вот эти вот сенсорные зоны, мозжечок, гиппокамп, неважно, да, все они очень хорошо развиты и напитаны кислородом и кровеносными сосудами. То есть быстрее все это омывается, кровью, и поэтому он более молодой, этот мозг. Почему я, собственно, и сказала, что спортсмены медленнее стареют, потому что кровь просто чаще, быстрее у них работает. И когда спортсмены решают, что они становятся тренерами, они начинают изучать, продолжают, если они учились где-то на физкультурника, чей день, был у нас в субботу. они продолжают изучать биологию, анатомию тела, ну и все связанное с питанием. Вот три, как правило, вот этих биология, анатомия и нутрициология, то есть это питание. И вот те тренеры, которых я очень уважаю, и за которыми слежу, и с кем я занимаюсь, они знают про гормональную систему.
4: Это опять узкий коридор.
15: Да, ну, естественно, профессионализм – это вообще узкий коридор. Ты меня спроси сейчас про астрологию. Я, к сожалению, ничего тебе не расскажу, кроме того, что я знаю, как выглядит большая медведица. Как найти... А я что сказала?
4: Астрология.
15: Астрономия, да. Я еще раз прошу прощения. Сегодня, да, я могу путать, к сожалению, слова. То есть про математику прошу прощения, но математику я тоже плохо знаю. Я узко. Направлено. А ты, кстати говоря, про физику, Павел Рубцов.
4: Немного.
15: Историк, античник. Mm. Тоже немного знаешь. Мы все узко развиты. Мы все в достаточно узком. Если мы начинаем широко развиваться, то мы не можем углубиться ни в один из этих моментов. Но давай про это не будем сегодня разговаривать. Мы все-таки про спорт.
4: Хорошо, про спорт. Так все-таки спорт это только для того, чтобы мозг поддерживать в нормальном состоянии.
15: Да нет, конечно, подожди, но мы сегодня договорились, что мы не будем говорить о физике тела, ну то есть о физиологии.
4: Хорошо, вот смотри, вот но... мы говорим про тех, кто занимается спортом профессионально. Угу. Это все-таки у нас в теме лекарства или зависимость?
15: Угу. А можно я договорю сначала вот ту часть, я все-таки сегодня буду

0: ничего больше не изучает. Точно так же, как человек, который работает на складе грузчиком или, я не знаю, там, кем угодно.
1: Ну, он же знает все про склад наверняка.
0: Ну, в общем, человек, который не развивается ни в каких других направлениях, кроме своего, он не будет эрудированным. Это очевидно. Так же, как и спортсмен. Поэтому спортсмен не тупее, чем все остальные люди, кто делает только одно действие. Оно, спортсмены через запятую с любыми другими профессиями. Поэтому забываем миф, что профессиональные спортсмены тупые. Это неправда. Все зависит от конкретного человека. Но есть еще такой момент, что ранняя профессионализация влияет на то, что дети, ну, я много работаю со спортсменами, если они рано очень начинают в профессиональную жизнь идти, то они жертвуют школьным образованием. И это
1: они
0: естественно.
1: Они становятся узкоспециализированными,
0: да,
1: теми самыми спортсменами.
0: У них просто нет времени, во-первых, а сейчас скажу еще во-вторых, чего нет. Нет времени на то, чтобы изучать те предметы, которые необходимо изучать, чтобы стать широко эрудированным человеком. То есть они очень, ну, им прощают, что они сдают плохо контрольные, там, у них ниже уровень вот в спортивных школах, которые преобразовательные спортивные школы при, там, Олимпийского резерва школы, они чаще всего, не все, естественно, не буду всех сейчас огульно, но, тем не менее, у них ниже уровень образование. И поэтому, естественно, что когда ребенок вырастает там, в 20-летнего человека, который занимался всю свою жизнь только спортом, неудивительно, что он не знает ни один предмет более-менее хорошо. Да, ну, кто-то из них. Мы опять сейчас говорим не про всех, ну, а среди. Про общее. Это просто общая такая температура по больнице. Мы должны это понимать. И третье – энергетический бюджет. Энергетический бюджет мозга. То есть я говорю о том, что когда человек занимается спортом, он тратит когнитивные ресурсы. И вы, наверное, вспомните, те, кто занимается спортом активно. Ну, вот, например, я не спортсмен, я не профессиональный спортсмен, я занимаюсь просто вот, ну, для здоровья, там, фитнесом, немножко для тела, в основном для здоровья. Стараюсь, по крайней мере. И после активной тренировки думать очень трудно. Ну, по крайней мере, первый час-два думать тяжело.
1: Поэтому надо ходить пешком. Ты параллельно и
0: знаешь, что? У меня вот сын только что с 3000 вернулся с горы, и мне кажется, что он первое время тоже не сможет думать после таких прогулок. То есть, вот мозг, он все-таки у нас, ну, такой линейный. То есть мы можем тратить только определенное количество ресурсов на момент времени. И нам нужно время, чтобы восстановиться. После интеллектуальной деятельности посидели, поучились, да, сходили в школу, в институт, неважно. Или после тренировки тяжелой. Неважно, мозг устает и там, и там. И когда мы думаем, что наш мозг расслабляется в момент спорта, это тоже правда. Потому что расслабляется фронтальная, префронтальная лобная кора. То есть нам, когда это не игровой вид спорта, не командный, а такой фитнес больше, да, или там атлетика какая-то, тяжелая атлетика, наш мозг не тратит ресурс лобной коры. И поэтому после этого проще, допустим, принимать какие-то решения, но не сразу. После сложного.
1: Выдохните.
0: Это раз, да. И второе, если вы сделали гимнастику, где вы не устали, где вы сделали растяжку, суставную гимнастику, ну, то есть просто размяли тело тихонечко, так 20 минуточек, то после этого вам, конечно, думать будет лучше. И вчера буквально говорила со своим приятелем, который сказал, что он проводил исследования со своей командой, с кем он работает. Он предложил своим коллегам ежедневно выходить на улицу на 10 минут, поотжиматься, подтягиваться на брусьях, на...
1: Ну, не важно,
0: где там подтягиваются.
1: Что там поставили, на том можете подтягиваться.
0: Да. И ребята говорили о том, что у них как будто бы два дня, особенно если не на улице, а там еще второй был этап, это они ходили в фитнес-центр. То есть они в течение обеда уходили в спортивный зал, занимались, принимали душ, приходили снова на работу и говорили, что у них как будто начинается новый день. То есть как будто бы они со свежей головой пришли. И, что интересно, вечером после такого

0: Рабочего дня со спортом, у них еще оставалось время, чтобы сходить погулять в кино, на дискотеку, в отличие от того дня или того времени, когда они не занимались спортом. То есть спорт нам дает больше энергии на жизнь.
1: Мы сейчас прервемся, потом вернемся, не переключайтесь.
2: Что такое свага?
3: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
2: Кто твоя бести?
3: А гэсбингом хоть раз занимались?
2: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
4: Сегодня разбираем загадочное слово «бурмалда», мем, у которого на данный момент нет фиксированного значения, но есть сразу несколько смыслов. Слово появилось в стримерской среде и изначально было эвфемизмом, завуалированным обозначением онлайн-казино. Использовали его, чтобы обойти ограничения платформ и автоматических фильтров при упоминании азартных игр в трансляциях. Слово «употребление».
1: «Крутить бурмалду»
4: означает «играть в онлайн-казино во время трансляции». Одним из главных популяризаторов слова «бурмалда» стал белорусский стример Андрей Бурим, также известный как «Мэлстрой». Он прославился провокационными трансляциями и продвижением онлайн-казино. Казино, кстати, не растерялись и стали создавать сетевую рекламу с нейроживотными. Ролики про альтернативный Советский Союз, где государство раздавало гражданам даже не кошек и собак, а пса Бурмалду и зайца-льва Черемшу. В эту же альтернативную вселенную поселили зайца-бурмалдайца. Неудивительно, что довольно быстро бурмалда потеряла первоначальный смысл и превратилась в абсурдный интернет-мем, который может обозначать практически все, что угодно. Более привычные синонимы – билиберда, ерунда и околесица. Весной 2026-го слово начали использовать для розыгрышей в сети. Пользователям приходило фейковое уведомление. Например,
1: «Ваше сообщение не доставлено. Напишите «бурмалда», чтобы снять блокировку».
4: Или
1: «Ваш комментарий не виден для остальных. Напишите слово «бурмалда».
4: Кто-то верил, послушно писал, и скриншоты таких диалогов шутники рассылали по соцсетям. Возник целый язык бурмалды. Бурмалденс – хаотичные танцы под электронную музыку. Бурмалдафон – ироничное название любого устройства, способного издавать звук. Бурмалду стали воспевать в буквальном смысле. Одноименная песня есть у российского рэпера и блогера Станислава Ковылова, который выступает под ником

0: до слова.
1: Реклама.
2: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
6: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
0: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается программа «Адекватные люди». В студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Еще раз привет.
9: Всем привет.
8: Говорим мы про спорт. Лекарство это или зависимость. Так, тема сформулирована. Пишите нам, как вы относитесь к спорту, к разному, чем занимаетесь, если занимаетесь, и зачем.
9: Я отвечу в письменном виде. Особенно если увижу.
8: Потом они появляются.
9: ВКонтакте или в Телеграме у меня, или в Максе у меня тоже есть.
8: Хорошо. Так вот, мы начали говорить про спорт скорее как лекарство, несмотря на то, что бывают передозировки, имеется в виду спорт высоких достижений, когда человек просто концентрируется. Дело не в том, что передозировка, а в том, что он сконцентрирован на этом и не может это лекарство применять во всей жизни, условно
9: как
8: говоря.
9: Обычно, да. Как любое лекарство.
8: Про детей. Вот про детей, да, ты уже сказала, что не надо детей, наверное, в спорт высоких достижений сразу определять, потому что могут перегореть, включая школу, включая все остальное и так далее. Может быть, какие-то талантливые дети, которым вы хотите судьбу профессионального спортсмена, всегда существует, это понятно. Но родители часто, наверное, не понимают, что вот как раз это концентрация на одном типе деятельности и делают из спорта как раз не то перебарщивают с лекарством в таком массовом сегменте, потому что спорт, как мы сказали, нужен. Дети развиваются, это 100%. Тут даже я спорить не буду. Человек, который не занимается сейчас спортом, но в детстве занимался. Да, и то, что у детей спорт должен быть 100%, никаких возражений тут быть не может, мне кажется. А вот когда пора заканчивать вот с этим самым детским спортом, и где границы выставлять?
9: Хорошо. Значит, во-первых, спортом лучше вообще не заканчивать заниматься, если мы говорим про здоровье, про гимнастику, про легкую атлетику, про кардио, про какие-то, игровые виды спорта.
8: Потому что ты же можешь ходить в старости в юношескую школу.
9: Ты имеешь в виду заканчивать? Нет, там тебе не разрешат, просто можно переходить. Например, сейчас у меня есть женщина-клиентка, она продолжает выступать как спортсмен... пловец. Пловец, подожди. Нет. Просто в возрастной группе. Угу. Уже такой взрослой возрастной группе. И это не психологический... извините, пожалуйста. Это не профессиональный спорт. Она юрист. То есть она очень умный человек при этом в своей другой профессии. При этом в детстве она действительно до подросткового возраста занималась конкретно профессионально плаванием.
8: Взрослые поют, играют на гитаре. Примерно то же самое для себя. Только вот у нее есть вид спорта, который она для себя выбрала в детстве и продолжает им заниматься.
9: Да. То есть она занимается явно более серьезно, чем я, например, тем же самым плаванием, потому что я никогда не была профессиональным спортсменом. А она была. То есть она до мастера спорта, наверное, дошла. Я сейчас точно не помню. Но, по крайней мере, самое главное, что она продолжает заниматься им почти профессионально, но все-таки это хобби. Ну, я, может быть, неправильно, простите, нет, меня, все, спортсмены. Понятно, может, да, быть, я как-то неправильно называю, но, по крайней мере, это не ее профессия. А, смотрите, давайте так. Все профессии хороши, все профессии нужны, в том числе профессия спортсмена. И мы с вами прекрасно знаем, те, кто в курсе, что некоторые виды спорта невозможно начать не в детстве. То есть есть виды спорта, которые, если в детстве не начали профессионально заниматься дети, то они и уже и не смогут. Балет, фигурное
8: балет
9: катание.
8: Балет не спорт, а искусство.
9: Ну, знаешь что, иди попробуй.
8: Да легко.
9: Посмотрим. Поэтому, к сожалению или к счастью, как хотите, рассуждайте, если в детстве человек не пошел в этот вид спорта, он уже профессионалом не станет. Практически все, наверное, виды спорта примерно так. Да. Поэтому тут уже нужно понимать, что если у человека, у ребенка вашего действительно есть талант, и вам про это говорят тренеры, не вы сами так решили, угу, а тренеры.
8: Самое сложное, мне кажется.
9: Да, то тогда вам надо принимать решение, хотите ли вы судьбу профессионального спортсмена своему ребенку. В чем
8: в этой
9: минусы?
8: Картине, где ребенок...
9: Что?
8: Может, ребенок не хочет вообще сам-то быть...
9: У ребенка в 3-5 лет, когда мы начинаем профессиональный спорт, там то же самое фигурная легкая атлетика и так далее, да, какие-то виды спорта, он не может принять этого решения. И говорить, это я сейчас, главное, не уйти в эту тему, стоит ли заставлять ребенка ходить, и когда мы про это уже говорили, еще об этом расскажем, да. То есть порой все-таки напрягать ребенка надо, потому что ребенок 6 раз в неделю, а профессиональные спортсмены 5-6 раз в неделю и не по разу занимаются спортом. То есть бывает там 7 утра утренняя тренировка и вечерняя тренировка ОФП и профессиональная специализированная. Да? Ну, то есть те, кто в курсе, те знают, сколько тренировок у ребенка должно быть в неделю. Это минимум 5-6. И, естественно, ребенок не один человек в мире, мне кажется, а тем более ребенок не захочет столько заниматься спортом. По крайней мере, на протяжении 10 лет. В какой-то момент ребенок обязательно устает, начинает не хотеть, еще что-то. И тут его важно правильно поддержать все-таки, чтобы он продолжал ходить, но увидеть, когда можно уже слезть с него и разрешить не делать этого, то есть уйти из спорта. То есть вы должны принять вот это вот сложное решение, на мой взгляд, будет ваш ребенок профессиональным спортсменом или не будет, потому что боюсь, что это практически на всю жизнь. То есть если вы в 3 года уже приняли решение, и он до 10 лет занимался профессиональным спортом, при этом жертвовал своей обучением, то, скорее всего, что-то он уже точно не догонит. Да? То есть какой-то другой профессиональный путь он уже, к сожалению, не успеет. Вероятно. Хотя это не точно. Да? Ну, там, до 10, допустим. А если вот сейчас у меня девочка тоже в клиентах, по-моему, ей там 16 лет, и вот она бросает сейчас свой вид спорта, и, ну, и непонятно, что непонятно дальше будет. Да, то есть... как-то дальше. То есть есть такие случаи в том числе. С точки зрения психологии, с точки зрения детских психологов, кем я являюсь, мы, конечно, против профессионального такого углубленного
8: судьбы
9: спорта.
8: Судьбы ребенка как профессионала изначально.
9: Да, потому что все-таки это очень узко. И, ну, то есть единственное, что дальше ребенок может делать, это становиться тренером. И, собственно, все. Скорее всего, если он до 18 лет профессионально занимался спортом, он, к сожалению, не сможет уже пойти в юристы, я не знаю, и так далее. Это если он остался здоров. Теперь второе. Это не психология, но я не могу об этом обойти и не сказать, что вы прекрасно тоже должны знать, что многие профессиональные спортсмены, к сожалению, к 20 годам становятся инвалидами. Инвалидами по здоровью. Не обязательно это видно внешне. У некоторых, к сожалению, видно. Ну вот, опять же, была у меня клиентка, которая просто к подростковому возрасту, когда у нее определенные когнитивные связи начали больше работать. И, смотрите, чем старше ребенок становится, тем больше у него страхов, потому что мы больше, у нас фантазия лучше развита, и мы больше понимаем. И она говорит, она
8: занимается конькобежным спортом.
9: Спасибо. Вот. И она говорит, я начала бояться упасть. А упасть в конькобежном спорте при такой скорости, на которой они находятся, это, вероятно, сломать, возможно, даже спину. А это, ну, сами понимаете, чем чревато. И она просто начала бояться. И, на мой взгляд, это страшная история. То есть очень многие, там, не знаю, люди, которые занимаются балетом, у них ноги болят там, и так далее. Моя одна из тренеров, с кем я занималась, и ну, до сих пор очень люблю и уважаю ее, она сейчас пилатес ведет. И она защищала свою диссертацию на тему девочек после какой-то атлетики или балета, честно говоря, я забыла, то есть реабилитация. Реабилитация девочек после вот этого вида спорта. То есть
8: после нагрузки на ноги?
9: На ноги и спину. То есть она возвращала им возможность вообще ходить, потому что спина после то ли легкой атлетики, то ли балета, я не могу быть уверена, честно говоря, забыла, там ну, вот эта гиперподвижность суставов и ну, вот всего, она ведет, естественно, к большим заболеваниям. Поэтому давайте я сейчас закончу тему физиологии. Давайте не забывать, профессиональный большой спорт, спорт достижений чаще всего заканчивается тем, что человек болеет, человек с, там, не знаю, с металлическими суставами вместо своих, с какими-то травмами, и еще с психологической или там какой-то другой точки зрения он может уже не успеть стать каким-то другим профессионалом. Поэтому, когда вы принимаете это решение, пожалуйста, не знаю, сходите к психологу, пообсуждайте и подумайте, а не ваше ли это нарциссическое расширение, так называемое, то есть, возможно, это вы хотели быть танцором балета, но у вас не получилось, и вы поэтому свою дочку решили туда отправить,
8: ну,
9: и так далее.
8: Ну, есть профессиональные семьи,
9: да,
8: спортсменов,
9: да,
8: которые...
9: профессиональные семьи.
8: Это же тоже...
9: Очень уважаю одну семью своих клиентов и приятелей уже на сегодняшний день. Это ну, профессиональные спортсмены, которые не заставляют своих детей становиться... Кстати, две у меня таких семьи, да? И они не заставляют своих детей становиться профессиональными спортсменами. Очень уважаю их за это, потому что это очень сложно, будучи профессиональным спортсменом, ну, как-то... разрешить своим детям
8: ну,
9: не
8: там
9: быть.
8: Же еще другая сторона. Сам ребенок смотрит.
9: И он, маму. Да, он с детства. То есть обычно эти дети, там, дети скалолазов в 3 года уже вовсю лазают, дети фигуристов уже вовсю катают. Ну, то есть они хотят этого. Другой момент, когда понять, что это просто в кайф им, а когда они все-таки в профессиональную среду. Еще не забывайте, что я сейчас не буду уверена, но... чаще всего дети спортсменов имеют предрасположенность к этому. То есть, конечно, вам будет очень жалко. Ну, вот у меня, например, там множество поколений людей с музыкальным образованием. Мой сын имеет практически абсолютную память и абсолютное чувство ритма. И мне пришлось в какой-то момент разрешить ему не быть музыкантом. Да, несмотря на то, что все педагоги, которые с ним работали, плакали и говорили, что ну, с такими данными надо быть. Он сказал, я не хочу. И, ну, мне пришлось разрешить ему просто позаниматься музыкой. Кстати говоря, это тоже очень полезно, так же, как и спортом, потому что развивает мозг с нейропсихологической точки зрения, нейрофизиологической точки зрения. Поэтому, да.
8: А дуть в
9: едем
8: тубу,
9: дальше.
8: Это, наверное, тоже спорт.
9: Дуть в тубу, не очень всем, опять же, полезно. Не забываем, что, ну, тоже там у людей, у кого болит голова часто, это...
8: Это,
9: ну,
8: понятно, но
9: это
8: спорт
9: может...
8: тоже не всем с этого начали полезен.
9: Так, поехали дальше. Физкультура для здоровья. Физкультура для здоровья нужна
8: вот
9: всем.
8: Лекарство, ну.
9: Вот и все. То есть, если вы не занимаетесь этим профессионально, то не забываем, что недавно было новое, не знаю, насколько оно новое, исследование на мышах проводилось, мышей, которых заставляли.
8: Мышам это полезно. Хорошо, мышей... все, я так и буду говорить. Спорт полезен для мышей.
9: Мы с ними, в общем, недалеко мозгом ушли от них.
8: Ну, некоторые, да, согласен.
9: Так, коротко. Выделяется определенный белок во время занятия. Ну, они не спортом занимались, а активностью их заставляли заниматься. Выделяется определенный белок. Они взяли этот белок из организма мышей, которые занимались вот этой активностью, и ввели этот белок в организм мышей, которые не занимались
8: ввели
9: активностью,
8: мышей,
9: а сидели.
8: Которые сидят.
9: Подожди,
8: кажется, они всегда
9: подожди, дай договорю. Мне сегодня, правда, тяжело держать в голове то, что я говорю.
8: Ввели белок.
9: Белок мышам, которые не занимались спортом. И выяснилось, что уровень кортизола у мышей, которые не занимались спортом, резко понизился. О чем нам это говорит? Что когда вы занимаетесь активностью, не спортом, а активностью, физической легкой нагрузкой, у вас физиологически снижается уровень кортизола. Кортизол – это стресс. То есть стресса становится меньше. Первое. Второе. Это эндорфины и дофамины. Дофамин – это такой нейромедиатор, который достигательство. Эндорфины – это такое радость, счастье, удовольствие и так далее. То есть это точно 100% повышается после занятия спортом. Поэтому если у меня клиент с депрессивными такими начинаниями, не клиническая депрессия, я говорю, а именно такая депрессивное состояние, грусть, тоска, какая-то неуверенность в себе, я очень рекомендую начать заниматься физической активностью, потому что это точно улучшит состояние.
8: Бегай марафон на 200 метров, добежишь, дофамина получишь, в конце концов. Добежал же.
9: Купил шоколадку, прибежал обратно, и вот тебе и биологически получил, и вот нейрофизиологически. Все, давайте, легкий спорт нужен всем, гимнастика, суставы нужна всем. Мне вот уже 40+, и я вам точно могу сказать, что сейчас мы с моими подружками очень часто обсуждаем, как хорошо, что мы занимаемся спортом, потому что у нас хотя бы есть возможность продолжать вести активный образ жизни, гулять, ходить, а не болеть чем угодно. Но при этом нам все равно больно.
8: Еще пообсуждать
9: это естественно. Поэтому, конечно, в 20 лет можно забить и ничего не делать, но если вы совсем сильно забьете и потолстеете там в 3 раза больше, чем вам необходимо, то, скорее всего, там в 40 вы просто уже не сможете. То есть, по крайней мере, вам будет намного тяжелее заниматься спортом.
8: Хорошо, спорт в нашей жизни же не только для того, чтобы вот, поддерживать себя в какой-то форме, такой, ну, легкой физической, чтобы еще и мозг работал, а еще и мозг. Да? Вот как раз тут, наверное, про зависимость, потому что есть определенные стандарты, да. В том числе стандарты не столько даже красоты тела, которое нужно накачивать определенным образом, да, ну или там тренировать, а еще и стандарт необходимости занятия спортом.
9: Да, это стало модно.
8: То есть это же просто подталкивает. Если ты не... Ты не ходишь в спортзал? Да ты кто такой вообще? Фу, не буду с тобой разговаривать.
9: Давайте так. Почему, во-первых, мне кажется, это случилось? Это мои размышления. Мне кажется, они до определенной степени верные. Потому что даже мои родители двигались гораздо больше, чем я. По необходимости. Двигались по необходимости. То есть стирать. Частенько приходилось либо вручную, либо, помните, вот эта малютка, где ты своими ручками кладешь, ручками достаешь и так далее, или полуавтоматически.
8: Постарше буду, я помню.
9: Да.
8: Еще выжимать надо было.
9: Да-да-да. А у меня даже было, что я гостила в деревне, и я прямо в речке стирала белье. Вот. Ну, в общем, давайте вспоминать наших родителей, наших бабушек и прабабушек. С каждым более ранешным...
8: предыдущим
9: поколением, ранним поколением было все больше и больше активности. То есть сейчас все меньше и меньше активности. Сейчас у нас робот-пылесос, автоматическая стиральная машина, машина для мойки посуды, ну и так далее. То есть у нас очень мало...
8: Автомобилей
9: очень много стало, да. Просто стало много автомобилей. Давайте вот не забывать, что раньше там 3 автомобиля в день проезжало, и сейчас... Ужас-ужас. Угу. Я не хочу даже говорить, сколько автомобилей. Кстати, так интересно стало, что бензина нет, а машин меньше не стало.
8: Да, есть он у нас.
9: Уже появился, да.
8: В общем, ужас. У нас все хорошо с бензином.
9: Да, ну, слава богу.
8: Ну, плюс-минус.
9: Слава богу.
8: Я к тому, электросамокаты, все движется к тому, что...
9: Это
8: как в мультике Валли, вот это все хорошо показано.
9: Да, вот, да. Кто не смотрел мультик Валли, посмотрите и ужаснитесь. Мне кажется, что это прямо про нас, что мы движемся в эту сторону. И поэтому, чем меньше у нас необходимости двигаться... Чем быстрее у нас уровень жизни и уровень кортизола, тем больше нам надо заниматься спортом специально.
8: Тем быстрее найдутся люди, которые будут на этом зарабатывать.
9: Слушай, ну это уже второй момент.
8: Вот эти 10 тысяч шагов-то,
9: к счастью,
8: которые сегодня
9: вспоминались. У меня много друзей и приятелей, которые занимаются активностями без оплаты кому-либо. Ну вот я только что рассказывала про...
8: воркаутов понастроили, молодцы.
9: Да, про то, что на улице можно это делать, можно велосипед взять и кататься, это один раз заплатить, и потом уже, в принципе, бесплатно можно кататься. Это дома можно заниматься самим, очень много на всех видеоплощадках есть классных тренеров, которые четко все вам подскажут, покажут, расскажут. Все это бесплатно. Есть куча доступов в бесплатные эти спортсменов, которые дома без всяких эквипмента, без оборудования вы сможете заниматься этим спортом.
8: И если говорить все-таки про вот эту моду, она полезна? То есть с твоей точки зрения это все полезно? Весь спорт полезен?
9: Или для физиологии...
8: А если переходит
9: для
8: человек?
9: Для психологии это полезно. А теперь давайте поговорим про достижение...
8: Да, про вред.
9: Давай, давай, про вред поговорим. 6 минут у нас есть, да. Про вред поговорить. Это такая цифровая гонка, это такой социальный лифт, это все сделано для того, чтобы человек больше обращал внимание на свою внешность, чем на внутреннее свое наполнение. Угу. И естественно, что вот дисморфия, так называемая, это неприятие своего внешнего тела. Вида. Да? Причем оно может быть объективное и необъективное. То есть человек реально может нормально выглядеть, но при этом считать себя некрасивым, толстым и так далее. Вообще норма – это здоровье. То есть если человек здоров, если он сдает анализы, и у него не завышен холестерин там, или еще что-то, я не знаю, внутренние органы хорошо работают, суставы хорошо работают, ничего не болит, значит, все с ним в порядке. Неважно на самом деле, как он выглядит. И даже если у него немножко, с нашей точки зрения, есть лишний вес, но при этом все анализы показывают отличное состояние здоровья, значит, с ним все хорошо. Вот эти, мы с вами, помните, на одном из эфиров говорили о, ну, вот этих вот, о теле, как о, ну, уже бренде, да, то есть, когда есть определенные шаблоны, как должно выглядеть тело. СМИ и другие масс-медиа, это одно и то же, да? Ну, то есть интернет, какие-то соцсети нам показывают, как должен выглядеть человек. И, к сожалению, до сих пор в нашей, по крайней мере, стране худой человек равно здоровый человек, что не является правдой. Мы все с вами разные. И человек имеет разное тело, разную конституцию, и поэтому он может выглядеть по-разному. И когда человек ходит на спорт не для того, чтобы быть здоровым, а для того, чтобы быть красивым, то часто он переходит границу адекватности. И уже начинаются такие психологические расстройства, как дисморфия, расстройство пищевого поведения. Они, как правило, идут вместе. Потому что все тренеры, естественно, говорят о том, что если вы хотите здоровое, красивое тело, вам нужно в том числе правильно питаться. То есть невозможно заниматься спортом, при этом на ночь есть пельмени с булками и надеяться, что вы будете худым, если вам уже больше 20 лет. До 20 лет, кстати, прекрасно работает. Не знаю, я до 30, мне кажется, спокойно булки на ночь ела и чувствовала себя чудесно. Сейчас уже нет. И поэтому вот здесь очень важно понимать, вы не переходите эту границу или все-таки переходите? Если вы занимаетесь спортом, атлетикой, фитнесом, и вы постоянно собой недовольны, и вы чувствуете иногда уже, что ну, ваше здоровье начинает как раз ухудшаться, потому что вы слишком активно занимаетесь этим спортом, то есть вероятность, что у вас психологическое расстройство, называемое дисморфия или расстройство пищевого поведения.
8: То есть получается вот этот вот спорт для поддержания определенной красоты. Формы красоты, ну да, стандартов,
9: да.
8: Даже не просто красоты, а стандартов красоты, он превращается в спорт высоких достижений.
9: Он потому превращается в зависимость.
8: Ну и зависимость.
9: То есть это аддикция.
8: А знаете, сколько я работала над тем, чтобы так выглядеть?
9: А все, самое, страшное, что когда человек очень активно занимается спортом и игнорирует свое тело, кстати, проигнорируют, я хотела тоже успеть еще сказать. У него может случиться какое-то заболевание, простое даже, но которое требует там месяц не заниматься спортом, ну, не знаю, сустав какой-нибудь вывихнул, я не знаю, что-то такое происходит, то этот человек, как правило, так сильно набирает вес, что он потом очень долго не может, и у него гормональные перестройки происходят, с которыми он не может справиться. Поэтому, когда вы занимаетесь спортом только ради своей внешности, есть вероятность, что вы навредите себе очень сильно. Когда еще можно навредить себе? Это когда вы во время стресса занимаетесь спортом. Я уже сказала, что понижает спорт кортизол. То есть, угу. когда вы занимаетесь спортом, стресса у вас становится меньше. Но когда вы уже на пике своего кортизола, и вы идете заниматься спортом, а при этом вы не можете отпустить свою стрессовую вот эту вот мысль, да, то есть то, что вас беспокоит, есть вероятность, что вы нарушите свое тело тем, что вы невнимательны. Ведь сейчас все адекватные умные тренеры говорят, когда занимаешься спортом, думай о тех мышцах, с которыми ты работаешь.
8: Возвращаясь к началу передачи, что должны работать связи
9: мозг.
8: Когнитивные.
9: Да. То есть ты должен думать во время секса. О, прошу прощения.
8: Это тоже спорт.
9: Да, во время спорта вы должны думать о спорте и о мышцах. Да? Mm-hmm. Поэтому во время спорта ни в коем случае нельзя думать о ваших проблемах, потому что в этот момент вы можете себе навредить, не заметив, что вы сорвали там, спину, ноги, суставы mm-hmm. или мышцы. Будьте внимательны к своему телу, занимайтесь для здоровья, а не для достижений чего-то внешнего.
8: Хорошо, спасибо большое. Это была программа «Адекватные люди». Занимайтесь спортом, но не вредите себе. В студии были Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. До новых встреч.
9: До свидания.
1: Реклама.
10: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр и жизнью наслаждаться.
11: Можно, конечно, было спеть это песней про то, что условия у нас интереснее.
10: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмотр условиям покупки удивляется.
12: Осмотр!
10: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
13: Сенофутбол. Урал. Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
14: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
15: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
16: Екатеринбург. 2026 год. 0+.
17: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
18: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
19: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
20: Добрый день. ВСУ атаковали очередной логистический центр «Валдберрис», на этот раз в Башкирии. Из-за воздушной атаки там произошел пожар на объекте «Маркетплейс» на территории промышленной зоны, сообщили в пресс-службе компании. На месте работают пожарные расчеты. Проведена заблаговременная эвакуация сотрудников. На указанном объекте товары не хранятся, подчеркнули в компании. Ранее сегодня глава Башкирии Ради Хабиров сообщил о том, что обломки БПЛА упали в промзоне Салавата, и там возникло возгорание. Екатеринбургский водоканал поднимает тарифы на фоне скандала с отключением воды в городе. Как пишет «Новый день», если сейчас за кубометр горожане платят 52 рубля 63 копейки, то уже с октября будут платить 59,41. Такие данные закреплены в постановлении региональной энергокомиссии. Таким образом, рост составит 12,88%. Напомню, в выходные из-за нештатной ситуации на западной фильтровальной станции водоканала половина Екатеринбурга осталась без воды. Позднее сообщалось, что модернизацию станции должны были завершить еще в прошлом году. Деньги на это собрали с населения в рамках тарифа, в который включили так называемую инвест-надбавку. Однако завершение работ перенесли на 2029 год, напоминает агентство. Визит замглавы администрации президента Сергея Кириенко в Екатеринбург связан с подготовкой к приезду Владимира Путина. Президент может посетить международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Об этом говорят источники портала «Ура.ру». Когда фестиваль в 2024 году проходил в Сочи, Кириенко также проверял площадку перед визитом президента. Еще один источник, близкий к федеральному правительству, назвал вполне вероятным приезд Владимира Путина в Екатеринбург в сентябре. Сергей Кириенко прибыл в Екатеринбург 12 августа, проверил объекты инфраструктуры фестиваля, провел встречу с губернатором Денисом Паслером. природном парке Оленьи ручьи перекрыли часть маршрутов для туристов из-за потопа. Как сообщили в парке, временно закрыт маршрут к пещере Дружба и Большому провалу. Сейчас в лесу настоящий большой разлив, ручьи стали полноводными, а пещера подтоплена. В целях безопасности закрыли проход на левый берег. Руководство парка очень просит туристов не пытаться гулять там в обход. Сейчас это небезопасно, рассказали в администрации парка. ПСЖ с Матвеем Сафоновым стали обладателями Суперкубка УЕФА. Клуб из Парижа обыграл английскую Астон Виллу со счетом 2-1. Теперь Сафонов двукратный обладатель Суперкубка УЕФА. Для российского голкипера это уже 9-й трофей в составе ПСЖ, пишет телеграм-канал Шот. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
12: Информация на правах рекламы.
21: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
22: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
23: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
24: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
25: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
12: Информация на правах рекламы.
26: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
27: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
26: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье.
28: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
29: Повтор программы.
30: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
31: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
30: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор».
32: Для лиц старше 12 лет.
33: На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Картина мира» в студии Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
34: Привет.
33: Как всегда, болтаем о теории истории международных отношений, а также прилегающих темах. Как всегда, формулируем нашу тему на латыни. Единственная программа в нашем медиапространстве, российском, по крайней мере, где так происходит. Так вот, сегодня такое смешение классической филологии, точнее, издательства текстов и размышлений о том, что же влияет на наше восприятие и международных отношений, а также и истории, и вообще всего, что происходит вокруг. Дубия, спурия, доли. Считалка почти.
34: Дубы спорят о своей доле.
33: Фактически,
34: сомневаясь,
33: да,
34: при этом.
33: Почему про издательство текстов? Потому что первые два термина «дубия» и «спурия» как раз это к издательству фрагментов чаще всего относятся, древних текстов. «Дубия» – сомнительная, «спурия» – это, ну, неправильно понятая, сфальсифицированная и так далее. А уж «доли» – это прям обман. То есть «спурия» – это такой вот, когда неправильно атрибутировали, а «дол» это обман, долус. Так вот, это все влияет на уровни восприятия, в том числе международных отношений, потому что иногда сомневаются люди, иногда как-то недопонимают, что там происходит в международных отношениях, в социальных процессах и так далее. Иногда это явно, ну вот как мы знаем, эти цитаты, приписываемые любому, лучше всего не нашему деятелю, ну, Бисмарк, да, у нас один из любимых таких персонажей, которому приписывают цитаты, в том числе в международных отношениях, не там не видите дела с русскими. И долус – это как раз обман. целенаправленное искажение информации, то, что мы называем fake news сейчас, но так тоже есть целая теория fake news, я как-то погружался, забросил, потому что там каждый по-своему воспринимает. Но тем не менее, вот есть же разные, есть ignorance, вот это вот самое, когда мы не знаем, но тем не менее утверждаем, что это было так, ориентируясь
34: не
33: на...
34: Не смотрел, но осуждаю.
33: Да-да-да, ориентируясь.
34: Но осуждаю.
33: Ну, вот про это, Нолановская Одиссея, ну, это да. Вот пример того, кстати, про обман, это как раз один из триггеров, чтобы выбрать такую тему, был тот самый троянский конь. Что это? Обман, тактика, военная хитрость. Ага. Скорее, там была военная хитрость. У Нолана это превращается в обман ужасный. Мы так бедных троянцев обманули. Жуть какая-то. Пойду я по ПТСРю. По этому поводу рассказал Одиссей и уехал на 7 лет к Калипсо. Ну, ладно. Я много говорю, могу говорить про Одиссею, я ее посмотрел, но не буду, потому что действительно много всего уже обсуждено, и, по-моему, фильм дрянь. Сразу сообщаю свое мнение, фильм отвратительный, бесполезный, из художественной и с исторической точки зрения. Это мое личное, сугубо оценочное мнение. Удивлен, что некоторые, кстати, погруженные в тему ученые, говорят, да нет, ну, понятно, это не Гомер, но фильм-то такой хороший. Такой хороший.
34: Ну, покупатель заплатил рублем, долларом и ногами.
33: Не хочется расстраивать себя самого. Это вот как раз относится к тому, про самообман. Uh-huh. Когда люди пытаются, ну, найти что-то хорошее, потому что, ну, как бы уже стыдно говорить о том, что это плохое кино, потому что столько всего хорошего про него сказано. Ну,
34: лучше все-таки почетче с определениями, потому что самообман, он может быть несознательный, скорее всего.
33: А может быть.
34: А ложь, если уж очень узкое определение, то это «я знаю, что это не так, но я все равно вот так вот скажу или
33: вот
34: сделаю
33: долг, скажешь,
34: ради
33: да.
34: своей шкурной выгоды, обману вот этого вот». А дальше буду сам себя самообманывать, что он же мерзавец, а я-то хороший, я это сделал ради благородных целей.
33: Просто мы пообещали Одиссею обсудить, вот на этом обсуждение Одиссеи заканчивается. На сегодня все, не будем. Много очень, правда, сказано. И выбирайте ваше мнение, и формируйте собственное представление. Никого не призываю не ходить или не смотреть, как уж получится. Но, тем не менее, свое мнение я высказал. Так вот, еще у нас была позапрошлая программа, по-моему, про то, что должны пакты соблюдаться, да? А вот как раз как их соблюдать-то, когда мы постоянно сталкиваемся, это другая сторона, человек всегда врет.
34: Вот.
33: Или сомневается, или заблуждается.
34: Вот тут интересная штука, а всегда ли врет? И, конечно, можно найти огромное количество информации. Да, мы всегда врем, всегда. А тут попалось замечательное исследование, просто вот кайф какой-то. Mm-hmm. Сейчас попытаюсь коротко описать. В разных странах, 16 стран, одинаковые студенты, одинаковый возраст, ну, одинаковое распределение по всяким там культурам, гендерам, чему ни попадя. Задача – зайти в закрытую кабинку и в закрытой коробочке подбросить жетончик. Белая сторона или черная. Угу. А потом выходишь и говоришь. И говоришь, белая, получи шоколадку. Черная, не получи шоколадку. Идеальные условия для обмана. И вот, ну, хотя ставки низенькие, и вроде, ну, что там за шоколадку унижаться. 86% предпочли не соврать.
33: Угу.
34: Ну, я был, честно говоря, потрясен. Хотя, ну, всего лишь шоколадка. Но вот сознание того, что я честный, и это дороже шоколадки, у 86%.
33: Но это персональное такое поведение.
34: Да, да.
33: Потому что, когда мы говорим о социальном поведении, там накладывается очень много всего. Есть же у нас вот эти вот управляющие нами, которые врут как бы ради
34: как
33: того,
34: душа.
33: Чтобы было все нам хорошо. Есть мы, которые на уровне вот таком персонального, ну, когда нам ничего не надо, как бы, ну да, хорошо.
34: Ну, можно
33: мы
34: и можем не соврать, себя я приличный человек.
33: А когда нам что-нибудь надо, то мы и можем и собрать самосохранение.
34: Да, а есть еще двойные стандарты, когда там налогов чуть-чуть там избежать или там какие-нибудь за парк там не заплатить или за проезд в общественном транспорте. Ну, это вроде, ну, что от них не убудет. А вот когда врет какой-нибудь высокопоставленный политик, ну, сволочь. И вот двойные стандарты. Нам чуть-чуть государство обманывать можно, а государство нас обманывает. Это вот,
33: потому что мы его для чего сделали?
34: Да.
33: Чтобы
34: да,
33: он нас не обманывал.
34: Мы ему делегировали свои.
33: Да, вот права по ГОПСу, что да. Вот хорошо, мы тебе отдаем все наши права, полномочия, ты не ври.
34: Да,
33: хотя бы. Ну, примерно логика ГОПСовская такая же, да, потому что суверен, по идее, не должен врать. Вообще все эти товарищи
34: власть
33: из раннего...
34: Власть должна врать.
33: Да не только из раннего нового времени, но вот когда теория суверенитета рождалась, они же говорили о том, что да, конечно, суверен имеет право на все. Но есть фундаментальные законы, как говорил Боден, которые как бы власть не должна переходить.
34: Почему? А именно потому, что как там, в каком круге ада у Данте горели обманувшие доверившихся?
33: Они замерзли.
34: И мы их доверяем им. Угу. Вот обмануть доверившегося, ну это совсем вот последнее скотство.
33: Да, и, но, с другой стороны, это некий такой идеал. Это конструкт, который хотелось бы соблюдать. У нас есть условный макиавелизм в одном из произведений, как мы знаем, да, в «Государе». Он говорил, что все средства хороши, в том числе и обман. И то же самое мы видим на протяжении всей человеческой истории в международных отношениях. Обман всегда использовался для того, чтобы... достичь желаемого.
34: Ну, всегда, не всегда. Тоже вот интересно, что...
33: Ну, были и случаи.
34: С количественными исследованиями пришли к выводу, что вот хорошо, на индивидуальном уровне сначала, на уровне личности, процентов 20 соврут при любом раскладе. Чем выше ставки, тем выше вероятность, что, конечно же, соврут, обманут и кинут. Процентов 20 до, вот, до предела будут изо всех сил стараться быть честными, душевными, блюсти всякие нормы. А оставшиеся вот 60% смотрят, что происходит в мире здесь и сейчас, и, соответственно, подстраиваются. Говорят, только не я такой, мир такой, не вы такие, жизнь такая. И вот интересно, что дальше тоже вот так уже просчитано, вычислено по Венту, Александр Вент, три типа анархии. То есть, когда никто нас не регулирует, не бьет по башке, не заставляет.
33: Вент – это теоретик международных отношений.
34: И социального конструктивизма, как раз вот эти вот конструкты, вырабатывающиеся в нашем общении. Вот три уровня по ГОПСу, где рулит сила, и, ну, в общем, скорее всего, тебя кинут, поэтому будь готов всех предать, соврать, потому что, ну, все такие, война всех против всех. По ЛОККу, где у нас есть какие-то договоренности, и вот они, пакта сунт серванта. Зачем они должны быть соблюдаемы? Ну, как раз потому, что это и обеспечивает наше взаимодействие.
33: Мы должны понимать, что если не будем соблюдать договоры, то будет нам же хуже.
34: Да, да, да. И вот тут различие между этими двумя в игре в один раунд и в долгосрочной. В краткосрочной игре, конечно, чем выше ставки, тем выше желание и вероятность обмануть, кинуть, предать, продать. Потому что, ну, разик сыграли, я выиграл все и убежал, и счастлив. А в долгосрочной перспективе начинается опять репутация, про которую мы говорили, чудовищно важна.
33: Но это для бизнеса то же самое,
34: да,
33: фактически.
34: Да, да, да. А ведь многие теории воспринимают международные отношения как бизнес-сделку. Ну, вот Трамп сейчас так и говорит, но на самом деле воспринимали всегда. Такой трейд-офф. Ты мне, я тебе, я тебя ненавижу, но... И вот она, толерантность в ее исходном значении. Я могу тебя убить, и я тебя ненавижу, но мне выгоднее, и нам обоим, в общем-то, выгоднее сотрудничать. Поэтому я, терпя, скрипя зубами и скрипя сердце, буду с тобой радостно, нерадостно, но сотрудничать.
33: Но сотрудничать. А третий уровень?
34: А третий уровень – это вот какая-то такая мирная любовь, дружба, жвачка, когда мы настолько любим друг друга, что вот наше отношение мне дороже шкурной выгоды. Тебе друг дороже или 100 рублей, которые ты ему друг?
33: Соции et амици.
34: Да. Да,
33: союзники, да, и друзья, да, как это говорили римляне, да, ну и вообще вот филия, которая, да, по-гречески, да, она,
34: ну, или
33: объясняла.
34: Пять вот этих видов у греков, которые там, начиная от родины и кончая к любовнице.
33: Ну да, да, потому что это все объясняло, что у нас вырабатываются какие-то совместные чувства к друг другу, тогда и врать нехорошо.
34: Да, и они нам дороже.
33: И измена воспринимается уже по-другому,
34: причем
33: как измена именно.
34: Измена,
33: да,
34: это как раз читинг,
33: да,
34: обман.
33: Да, обман. Ну, хорошо, но мы же говорим про три уровня. Вот есть совершенная ложь специальная, форджери, вот это вот.
34: Ну, вот узкое, да, узкое определение, вот можно и
33: взять. И иногда международные отношения в том числе строились на вот этих вот документах, которые были поддельными. завещание Константина, дар Константинов, да, когда католическая церковь... Ну, вот, и это то же самое.
34: Совет национальной безопасности 68, что-то там, ну, то есть...
33: Вандалиса.
34: Да-да-да, охапки таких брили.
33: Вот, формируется документ, который распространяется, и он воспринимается общественностью, частью.
34: Самое забавное, что даже документ можно не формировать.
33: Не надо, рассказать, что он был.
34: Про него рассказать. Да-да-да.
33: И это все хорошо. Вот это как раз обман. Это вот подделка. Есть вот эта спурия, когда то ли подделали, то ли неправильно атрибутировали. Ну, какая разница, кто сказал вот это? Давайте найдем человека, который мог бы это сказать. Сократ, да. Бисмарк, там, не знаю, Владимир Владимирович Путин, Фукидид и прочие Трампы.
34: Но Фукидид при этом честно говорит, когда я не слышал сам, я пытался восстановить по источникам, по свидетельствам, потому что мог бы этот человек с моей колокольни вот по
33: моему сюжету. Ну, я знаю, как устроена риторика. Да, я знаю примерно, причем Фукидид-то был свидетелем этого всего, как могло бы это происходить вот в этот конкретный момент. Ну, ладно, хорошо, я не записал все его слова, не застенографировал, но у меня есть понимание, как их учили.
34: И предполагаю, что я не насочинял от балды, а так как-то... Ну, типа вот
33: это такое спурия, да. Не Перикл, вот эту знаменитую речь говорит во второй книге Фукидида, а как бы Фукидид словами Перикла передает то, что мог бы он сказать.
34: То, и что это... на самом деле думает сам.
33: Думает сам и думает часть финского общества, когда он там еще был, пока его не выгнали, этого несчастного Фукидида. И,
34: ну, то есть, это несчастный такой серебряный олигарх.
33: Ну, потом выгнали же, а без родины, знаешь ли, тоже не очень хорошо, особенно в Греции.
34: Ну, да, только, опять же, восприятие этой родины у греков, ну, в общем...
33: Патрия, это нормально, это нашего. Город прежде всего, да, тот, где ты был. А уже если ты поехал куда-то, все равно люди пытались как-то вернуться. Не всегда, конечно, какой-нибудь Алкивиад. Ну, тут пожил в Афинах, тут пожил в Спарте.
34: Ну, а что, и в Персию?
33: Потом в Персию сгонял, там договорился, тут договорился.
34: И римляне же потом конкретно сказали. Нет, но они, с одной стороны, говорили, где отец, там и родина. Но, с другой стороны, где хорошо, там и родина.
33: Да, да, ну, да, примерно так оно и было. Рим там, где император, примерно то же самое. То есть нету конкретного места. Вот это спурия, да, которая в том числе, кстати, отражалась и на не совсем корректных картах, когда люди начали показывать, смотрите, мы здесь жили. То есть, ну, как бы у них есть некий образ, некая картина мира, где там прорисовано, что это наша территория. Вот и после Первой мировой войны как раз эта борьба этих карт, вот правильно поделить вот так эти государства.
34: А вот к чему отнести различные проекции, когда, ну, вот шарик раскладывают на плоскость, конечно же, искажается по-разному. И вот проекции, которые сейчас, когда территории европейских государств на самом деле выглядят значительно крупнее по сравнению, скажем, с африканским континентом, чем они на самом деле являются.
33: Вот Меркатор был, в общем, такой, да, еще тот пропагандист, исказитель, пропагандист западного взгляда на мир. Ну, реально доказано уже достаточно давно, но мы пользуемся. Вот тоже главное, что установить, а потом, чтобы переломить эту установившуюся тенденцию, традицию.
34: И то, что повторили 500 тысяч человек 500 тысяч раз, все, оно становится правдой.
33: Это то же самое, что фильм Нолана хорош. Все, примерно, сейчас попробуй, скажи против, сразу набросится. Ну, да что, ты!
34: Ну, хорошо, нет уж, давайте уж браться так за святое. Вон, Мона Лиза. Ну, гениальное произведение искусства. Почему? Ну, потому что вот.
33: Так установлено.
34: Да, что 500 миллионов человек наслаждаются.
33: Ладно, Мона Лиза современная. Черный квадрат.
34: Раз ты не наслаждаешься, да. Не понимаешь, значит, ты дурак, ничего не понимающий в искусстве.
33: Ну, примерно так и есть, да. Ну, вот этот как раз относится к тому, что мы не всегда понимаем, кто... что к чему относится. Это касается и истории науки, в том числе вот эти вестфальские миры и прочие системы, прочее. Это как раз... Это все спурия. Это слегка сфальсифицировано, потому что они появляются уже позже. И...
34: Да, но это относится только к социальным фактам. Вот есть такой физический факт. Вот твердая какая-то штука, сквозь которую я не могу пройти, это факт. А как только я ее называю стол, это уже социальный конструкт. Потому что для кого-то, может, это не стол, а стул.
33: Может быть. Кто?
34: Даже по-английски, вот, например, два разных стола. За одним едят, а за другим работают. И вот он что,
33: это
34: меняется?
33: Стол, за ним сидят. Ага. Это стол, за ним едят. Видишь, а там все было перевернуто.
34: И как только что-то входит в наше общение, в наш диалог, то это сразу появляются разные значения, разные понимания. И вот тут ложь – это когда я сознательно искажаю.
33: Вот. А спуре – это когда непонятно, что ага. и кому. А вот это дубия начинается, да? Когда мы…
34: Сомнительное.
33: Потому что, когда сомнительное, мы не совсем правильно осознаем то это или другое, и тоже в международных отношениях такое было.
34: А решение принимать надо.
33: А решение здесь принимать надо. Это классический не раз здесь описываемый сюжет, когда персидские послы пришли к Афинам, в Афины, да, и сказали, что вот давайте нам землю и воду. Для персидских послов это подчинение безоговорочное, вы наши, ну, условно, вассалы, если говорить средневековым языком. Афине, ну, нате вам, земля, вода, чуть-чуть. Пожалуйста. Хотите, получайте.
34: Ковшичек.
33: Да. А потом давайте воевать. А чего вы с нами? Почему вы считаете, что мы вас предали-то? Мы дали вам землю и воду в тот момент, там, в 508 году. Пожалуйста. А что вы в 500-м-то от нас требуете? И вот то же самое. Вот это дубе. И на этом строится гораздо на непонимании, на сомнительности
34: вот
33: очень много.
34: Кто? Спиноза же вроде говаривал, что давайте договоримся до определения, тогда споры у нас прекратятся.
33: Угу.
34: Ну, в общем, кто-то из...
33: Да, эти все рационалисты пытались выработать вплоть до 20 века единый язык, который бы позволял безоговорочно понимать. Ага.
34: Свифт. Свифт прекрасен и велик. Мудрецы на острове Лапута. Ну, поскольку слова все равно все понимают по-разному и врут, давайте просто вещи показывать. Вот вместо того, чтобы говорить стул, я из мешка достаю стул и показываю. Понял, да?
33: Столько вещей не натаскаешься, к сожалению.
34: Да, потом мы на этот стул смотрим по-разному.
33: Угу.
34: И более того, я могу подумать, что это маленький стульчик, а в другой культуре это подушка внезапно.
33: А у лилипутов это почти дом.
34: Это скамеечка под голову.
33: Да, да. То есть, вполне себе возможно. И вот эта разница, вот все эти три варианта, они влияют на то, как формируются международные отношения до сих пор. Какая-нибудь Организация Объединенных Наций, что там происходит?
34: Вот если
33: сочетание
34: начать...
33: всех трех вариантов.
34: Да, конечно. Но вот если начать с самого простого, вот откровенная, конкретная ложь. Я знаю, что это не так, и я сознательно говорю вот эту вот гадость, чтобы ввести кого-то в заблуждение ради своих каких-то шкурных целей. Потому что с другими двумя уровнями, ну, очень сложно.
33: Угу.
34: Ну, копать надо конкретные случаи. А вот с этим, с одной стороны, 86% людей не врут 80% времени. С другой стороны, вся международная политика построена на том, что все люди всегда врут.
33: Угу, так.
34: И это как раз в конце 1930-х годов очень четко определил Райнхард Нибур. То есть политик вынужден реагировать, вообще законы в обществе вынуждены реагировать на самые...

0: Бывающееся пророчество, как это говорят.
1: Вот-вот, а из всех трех составляющих и состоит. Вот смотри, Северная Корея. Угу. Северная Корея говорит, у нас такая-такая бомба, это долус, обман. Потому что бомба у них совсем не такая. Спорье, у них есть бомба. Может они нам быть, говорят, да, значит, у них есть точно бомба. А Дубе это то, что, ну, возможно, у них есть бомба, мы, конечно, сомневаемся, но, тем не менее, мало ли что.
0: Да, и мало ли что, долбанут или не долбанут. И вот тут интересная штука, что один из сдерживающих факторов ядерного оружия – это вера в то, что противник настолько отмороженный, что может и бросит.
1: Угу.
0: А противник, зная это, специально... Да, я отмороженный. Да, я дурак. Чё с меня возьмёшь? Ага.
1: И запускает куда-нибудь в море очередную бомбу. Говорит, смотрите. Да-да-да-да-да. Или расстреливает каких-нибудь своих генералов для того, чтобы показать министров, чтобы показать, что я действительно отмороженный, не надо ко мне.
0: Ну, вот возвращаясь к самому узкому определению лжи и вообще вот насчет 20%, с одной стороны, потрясающее такое вот известие, надо же, 86%, если от этого жизнь не зависит, угу. Вообще, ну так, ну... Предпочитают не врать. Классно. Но это же значит, что 20% соврут.
1: Угу.
0: Всегда и везде. И вот тут недавний случай, опять же, читинг на английском во время экзаменов, там, списывание в институте, вот такое угу. Вот. Вот если ты сам учишься и платишь за это деньги, и вот если организуют какую-нибудь оценку, просто угу. Для того, чтобы оценить свой уровень, ничего не... Все равно будут списывать, все равно будут обманывать. Вот это-то почему?
1: Почему? К тебе ни разу не подходила студентка. Студент говорит, знаешь, и мне все равно, а бабушка будет страдать.
0: Нет, а если это вот из, ну, тоже из реальной практики, когда оценка уровня студентов для того, чтобы распределить их по группам, по знанию языка, например. Ну, зачем тебе? Вот это все равно, что обманывать других. Я умею подтягиваться 50 раз.
1: Иди подтянись.
0: Да. Ну, хорошо, не надо показывать, просто вот так. Хорошо, а для себя? Ну, вот для себя я знаю, что я могу там сколько-то, зачем мне себе говорить, что я могу больше? Или в процессе самопроверки обманывать себя? Ну, блин, не знаю. Хотя себя обманывать – это еще и подсознательная штука.
1: Да,
0: вот обманывать
1: да.
0: Других – это сознательное.
1: Так вот, как раз самообман – это для того, чтобы самоутвердиться, извините за тавтологию некоторую, а обман других – для того, чтобы... Ну, тут же много угроз для человека, может быть, психологических. Это и общество,
0: и угроза того, что на самом деле они, преподаватели, гады, врут. И это делается не для того, чтобы нас распределить по группам, а для того, чтобы нам потом поставить двойки, тройки и так далее. То есть, опять, вера в то, что все врут.
1: Вот эти три уровня, которые мы обозначили, mm-hmm. Они как раз такая исходная точка для разного уровня конспирологических теорий, когда вот протоколы сионских мудрецов.
0: Ага,
1: обман ведет к одному уровню, такому серьезному, прям
0: масоны.
1: Очень серьезному. Да. А потом вот сложные такие цитаты, но люди уверены. А если уверены, то мы можем экстраполировать на то, что, например, Пруссия всегда либо боялась России, либо, ну, если мы про Бисмарка говорим, да, и либо хотела захватить Россию. Угу. Там расчленить и так далее. План Даллеса. Сколько
0: план
1: было...
0: План Даллеса уже не Пруссия, но всегда...
1: Ну
0: это
1: да, это про США, да.
0: Да, та же самая идея, что всегда вокруг одни враги, которые нас хотят всячески...
1: А сомнительное, это как раз к тому, к такому легкому варианту теории заговора, потому что, да, скорее всего, вот эти негодяи... Хотят что-то замыслили против нас.
0: Да, но тут еще есть вот такая вот штука, когда выгоды и риски. И когда риск становится... И, кстати, вероятность чего-то. Ну, условно там, вероятность того, что применят ядерную бомбу, очень мала. Но риск настолько чудовищно высок, что мы должны не пренебрегать этой ничтожной вероятностью, а очень даже как-то так строго к ней относиться.
1: А опять же, риск, если он ничтожный, низок, да, то может же судьба вмешаться, и он будет высоким. Куда же? Вон мы сейчас в ракетной опасности находимся. Буквально сейчас, пока мы с тобой об этом говорим. Вот что это? Это что? Это вот с одной стороны есть официальное заявление, да, ракеты летят. И там, знаешь, что там на территории Башкирии, насколько я понимаю, они там находятся. опасность.

0: опасность. Насколько она реализуема, непонятно, но мы же должны на нее реагировать.
1: Должны ли? Потому что, ну вот, а какова опасность того, что в нас сейчас долбанет молнией? Ну, или там прилетит...
0: У нас,
1: кстати,
0: на нашей
1: до недавнего времени прилетит торнадо сюда, ну, вызывало смерть, уже не вызывает.
0: А потом нам говорят, на самом деле торнадо-то были, но они ходили по лесам и обходили населенные пункты, а потом какое-то выползло, и давай населенные пункты.
1: Да, и вот здесь как раз то же самое происходит и в международных отношениях. Сама по себе угроза не существует, есть только восприятие нашей угрозы. То есть, да, конечно, есть какие-то математические, статистически можно выразить, степень там вероятности наступления того или иного события. Угу. Но вот как мы его воспринимаем, это уже совершенно другая штука.
0: И возвращаясь тогда к исследованиям, вот это ивент-анализ, он же что делает? Он собирает факты, которые интерпретирует каждый по-разному. Да, вот смотри, количество войн такое-то, на таком-то промежутке времени, на такой-то территории, значит, мы делаем вывод, что на этой территории возможно возникновение нового конфликта.
1: Красота.
0: Другие факторы убираются.
1: В Антарктиде войн почти не было, а на территории Центральной Европы было много. Значит, отсюда логический вывод. Следующий конфликт с гораздо большей степенью вероятности может произойти между Чехией и Словакией, чем на территории Антарктиды между США и Россией.
0: Вот то же самое получается, да. Тут еще и логика примешивается, потому что вот сами факты по себе... Неважно, кстати, они какие. Они фальшивые, фейк-ньюс там, они спорные или они, ну, такие сомнительного происхождения, они все равно формируют картину мира, они формируют логику отношения к действительности. А сюда еще примешивается потом пропаганда, контрпропаганда, дезинформация, дезинформация и так далее.
1: Да, и в результате все очень сложно. Но в том-то как раз и прелесть, и сложность, и ужас науки, опять же подчеркну, науки о международных отношениях, что вот эту вот огромную кучу фактов, нефактов, лжи, мешанины, социальных фактов, которые становятся конкретными фактами только в конкретном контексте, и только здесь и сейчас. В общем, всю эту жуткую кучу надо во что-то более или менее стройное вытанцевать и дать еще какие-то не просто дескриптивный анализ, но еще и нормативный. А дальше-то что делать надо мне конкретно?
0: И всем нам в том числе, но опять же, вот этот вот вход в теорию, он тоже сопровождается этими тремя факторами. Вот та самая теория о Вестфальской о системе.
1: И именно поэтому для любой теории неизбежен редукционизм, но мы не можем сразу всю эту кучу запихать в одни ворота. Поэтому приходится... Да, сначала, может быть, субъективно, опять основываясь, ну, или не субъективно, основываясь на каких-то предпосылках и теориях, что-то отсекать, пытаться.
0: Почему наука вечна?
1: Да.
0: Потому что все время идет
1: и
0: процесс.
1: И продолжаем мы вопрос. Мы рациональны и будем отсекать на рациональном признаке? Или мы эмоциональны? Или мы психологичны? Или еще что-то?
0: Да, когда люди не научного склада начинают формировать, ну, в том числе, там, цели, задачи для какого-то сообщества, они исходят из уже существующего как данности, как уже непререкаемого авторитета.
1: А вот тут как раз надо вспомнить единственно верное учение. Подвергай все сомнению.
0: Согласен. Согласен, и для этого как раз нужны ученые, которые не будут следовать в фарватере, возвращаясь к Одиссее.
1: Да, и на долгосрочную перспективу, и из-за этого выгоднее не врать.
0: Выгоднее не врать в социальном плане.
1: В социальном плане, в долгосрочной перспективе, рассчитывая на долговременное сотрудничество.
0: Да, ты можешь сомневаться, ты можешь ошибаться. Ну, тогда...
1: Так и скажи.
0: Ну, даже можешь не говорить, найдется такой же человек, который скажет, ты, извини, вот тут ошибся. Ну, просмотрел, условно говоря.
1: Но для этого и есть такое милое, красивое русское слово, простите, хеджирование, когда говоришь... Ну вот, к сожалению, вот здесь я не могу быть абсолютно точно уверенным, но предполагаю, что надо поступать вот так.
0: Да, ну, не раз уже было сказано, для этого существует вот такой научный, не скажу это прогресс, но процесс, по крайней мере, когда мы каждый раз обкатываем ту или иную теорию, те или иные факты, в том числе, потому что факт у нас это сложно сочиненный. Обычно же думают, что факт это вот что-то непререкаемое.
1: А мы в очередной раз
0: подчеркиваем
1: социальный факт.
0: Да.
1: Социальный факт, он не данность нам в ощущение.
0: Куликовская битва это не факт. это совокупность разных фактов, и то, возможно, несуществующих для некоторых, потому что они сомневаются, что там археологически это можно подтвердить. И вот как раз задача тех, кто этим занимается, разделить дубия, спурия, вот как в источниках. Вот читают люди, почему это появилось-то, издают источник, особенно фрагменты. И вот тут у нас есть, ну, точные фрагменты, точные там свидетельства. Здесь мы сомневаемся, но, возможно, здесь явно приписано автору не то это спурия, про, ну,
1: а
0: обман.
1: Потом узнаем, например, Моисей рогатый. Почему рогатый? Сияние. Но ведь на протяжении нескольких веков Моисей у Микеланджело в том числе с рогами.
0: Все просто. Это интерпретация.
1: Но ведь на протяжении нескольких веков это был абсолютный факт.
0: В общем, ну, опять, обычный призыв. Думайте. Думайте и сомневайтесь.
1: И не врать, оказывается, это хорошо. И работает. В общем, если ставки невысоки, то, наверное, выгоднее в долгосрочной перспективе не врать.
0: Ну, ладно, не будем врать. Мы стараемся, по крайней мере, доносим то, что мы прочитали, узнали, да, не пытаясь это сфальсифицировать. Хотя, опять же, возможно, интерпретация разная. Но, тем не менее, слушайте программу «Картина мира дальше». Итак, в студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
2: Это наша картина мира. А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе.
3: Реклама. Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
5: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
6: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
7: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
8: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
9: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
10: Повтор программы.
11: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
12: У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
13: Доброе утро.
12: Обсудим главные автомобильно-дорожные новости, ответим на ваши вопросы, если вы, конечно же, нам вопросы пришлете. Ну и главное, наверное, появилось видео резонансного ДТП с сиреневой, малиновой, фиолетовой, уж не знаю, кому как видится, Lamborghini в Екатеринбурге. Серый Hyundai действительно был. То есть был еще один участник этой аварии, и это было действительно бесконтактное ДТП. Все эти выводы можно сделать после просмотра видео. Ты, я знаю, Максим, видео посмотрел и неоднократно. Что можно сказать навскидку, а может быть не навскидку, о распределении ответственности участников аварии? Вот это сейчас активно люди обсуждают.
13: Слушай, ну, я буду достаточно однозначен в своих выводах, да, исходя из своего опыта и правоприменительной, и судебной практики в том числе, да. Я все-таки профессионально занимаюсь этими вопросами, вот, в отличие от диванных комментаторов некоторых. Да. Однозначно вина водителя автомобиля Hyundai. Вот прям 100%. Вот никаких там полутонов даже, да?
12: Объясни, почему.
13: Человек, поворачивая налево, через двойную сплошную, при наличии знака движения только прямо, да, знак с двух сторон, причем установлен, на видеозаписи даже это прекрасно видно, Он поворачивает, создает помеху. Дальше водитель автомобиля Lamborghini, кто бы он ни был, да, ну, выворачивает руль и на инстинкте просто уже. Да, ну, когда тебе навстречу
12: вылетает... Уходя от столкновения.
13: Да. Ну, конечно. Когда тебе со встречки вылетает какой-то автомобиль, да, ну, первое, наверное, что тебе может прийти в голову, это надо свернуть. Вот, я не знаю, как ты бы поступил в этой ситуации, я не знаю, как я бы поступил. Вот, и те комментаторы, которые говорят, надо было бить, тогда бы однозначно, там никто бы не пострадал.
12: Ну да, да, да, действительно, такое распространенное мнение, надо было изо всех сил жать на тормоз и, собственно, бить этот Hyundai.
13: То, что он повернул, если уж строго смотреть правила дорожного движения, такой маневр не предусмотрен, но при этом, да, и мы же говорим о вине в ДТП, это же комплекс событий, а не какое-то одно действие мы рассматриваем. Да, комплекс событий, он таков, что водитель Lamborghini повернул не потому, что он хотел повернуть, да, потому что ему создали помеху.
12: Его спровоцировали.
13: И вот по этой логике вся судебная практика сейчас и идет.
12: Угу.
13: То есть, если тебе создали помеху, а ты вынужден был куда-то уехать, там, мне не важно, там, с соблюдением ПДД ты это делал, не с соблюдением ПДД, да, но тебя вынудили это сделать, то вина, безусловно, на том, кто создавал помеху.
12: Я правильно тебя понимаю, просто уточню, что о, скажем так, распределении вины в этой ситуации речь не идет. Однозначно и на 100% виноват водитель Hyundai. Он спровоцировал аварию, взгляд, а что было дальше, уже и не так важно. Потому что если это разбивать на эпизоды, ну тогда можно дорассуждаться до чего угодно.
13: Поэтому есть понятие причинно-следственная связь. Знаешь, очень часто там многих удивляет, что один из участников ДТП, например, был пьян, но не виновен в ДТП.
12: Угу.
13: Ну, бывает такое.
12: Бывает,
13: ну, ехался, никого
12: и
13: не трогал.
12: И мы с тобой о таких историях рассказывали.
13: Да, вот не каждое нарушение правил дорожного движения означает, что кто-то в чем-то виновен, в принципе. Да? Нужно смотреть первопричину всего этого. И первопричина – это действия, абсолютно безрассудные действия водителя автомобиля Hyundai. Многие пишут там, что Lamborghini несся, ну...
12: Из видео это не вытекает?
13: Не скажу, что там была какая-то супер высокая, да, большая скорость. Вот,
12: ну, возможно, причина была сказать в другом. Она же низенькая машина, спортивная. Видимо, не так заметна на дороге. Вот это примерно то, что мы часто говорим об авариях с участием мотоциклистов, которые вот они едут, а водитель в зеркало смотрит, но не замечает. Ну, потому что он меньше, да, потому что мозг настроен по-другому. Может быть, в этом была причина. Может быть и нет. Но как будто бы все-таки не в скорости.
13: Может быть, нет. Скорость здесь совершенно ни при чем. Да и скорость, она не могла послужить причиной дорожно-транспортного происшествия. Да? Все-таки, когда ты едешь через двойную сплошную, там неважно, кто тебе едет на встречу, там, в каком состоянии, с какой скоростью. На самом деле, ну, ты не должен там был в принципе оказаться, да? Угу. И вся организация движения говорит о том, что тебя там вообще не должно быть. Вот и знаки, и разметка. Знаешь, вот редкий случай, когда все есть. Вот с точки зрения организации дорожного движения никаких споров вообще не вызывает. То, что этот маневр, поворот налево, в этом месте запрещен.
12: А я так понимаю, к месту жительства ехал водитель Hyundai, и, скорее всего, он миллион раз так поступал. Наверняка он не первый раз туда
13: вполне
12: поворачивал.
13: Вполне возможно, да.
12: Он куда-то во дворы потом так шустро понесся,
13: да,
12: и
13: да,
12: все.
13: Нужно, да, там объехать куда-то. Неудобно сделали дорожники, да, поэтому люди иногда таким образом выходит из ситуации, но это неправильно, видишь, вот к чему это привело. Вот, больше всего, конечно, жаль водителя автомобиля Hyundai, вот откровенно то уж говоря, да, потому что человек вот фактически одним действием лишился вообще всего, что он заработал.
12: Что ты имеешь в виду? Что он сейчас должен компенсировать ущерб?
13: Скорее всего, ламба застрахована. Покаска. Ну, есть у меня такие подозрения, ну, да.
12: Логично предположить, 100% во всяком случае,
13: это. Да. Да, страховая компания, естественно, ее там отремонтирует, если она подлежит ремонту, а скорее всего она не подлежит ремонту и просто будет выплачена полная стоимость. Право требования переходит к страховой компании. Страховая компания заберет по ОСАГО 400 тысяч, которых не хватит даже на фару. И затем страховая компания, скорее всего, пойдет в суд с взысканием этих денежных средств, и у человека останется один вариант – это банкротство. А банкротство – это значит, что у тебя оставят единственное жилье, все остальное заберут.
12: Угу. Ну и давай пожелаем все-таки скорейшего выздоровления пешеходам, которые вообще были совершенно ни при чем, но пострадали. И один из них, по-моему,
13: в больнице. С пешеходами всегда так. Вот они, как правило, не виноваты, особенно когда находятся на тротуаре. Просто такое стечение обстоятельств. И заметь еще, вот, как все это стремительно. Да, вот, многие там рассуждают, что вот там даже на тротуаре я там по сторонам смотрю, там секунды просто, две секунды, все случилось.
12: Так они причем довольно далеко находились от проезжей части. Нельзя сказать, что это было рядом. Да. Ну, как будто бы многое стало понятно, да, после появления этого видео. Ну, не знаю, можно эту историю закрывать или нет. Но, мне кажется, основные вещи теперь действительно ясны и уже профессионалами, как Максим Ядрюшов, интерпретированы.
13: С тем же самым взысканием еще могут быть какие-то вопросы и сюрпризы. Мы все помним, да, как... в Челябинске несколько лет назад тоже водитель въехал, по-моему, в Rolls-Royce, да, который принадлежал местному богатому человеку, скажем так. И там тоже страховая компания начала предъявлять там то ли 20, то ли 30 миллионов рублей, да, это еще до 22-го года было. И тогда вот как раз под влиянием общественности, по-моему, они отказались от иска, либо подписали какое-то соглашение там, что человек сколько-то там компенсирует. В общем, отказались от своих прав требования, тоже имеют право.
12: Плюс 7-908-909-104-5. Ваши комментарии, ваши вопросы к нам сюда в рубрику «Макс Авто». Если что-то любопытное, необычное видите на дорогах, тротуарах, то этой информацией с нами тоже уж, пожалуйста, поделитесь. Ну, а мы пойдем дальше. Еще одна удивительная авария.
13: Да, вдруг у кого-то вопросы возникают какие-то. Вдруг кто-то со мной не согласен, можете писать. Давайте поаргументируем, порассуждаем.
12: Да. Конечно. Еще одна удивительная авария. Ну, в том смысле, что редко подобное происходит. Случилось в Екатеринбурге с участием мотоциклиста на улице Белинского. Тоже есть видео. Но я попробую описать. Тем более, тут, в общем-то, описывать особо ничего и не нужно. Мотоциклист-байкер упал от удара, когда в стоящей машине, мимо которой он ехал, открывали дверь. По-моему, заднюю, левую, пассажирскую, если не ошибаюсь. В общем, все это прекрасно различимо на видео, которое много где есть, например, на портале Е1. Но вот что тут можно сказать? Я же правильно понимаю, что есть отдельный пункт правил, который требует от водителя, от пассажира перед открыванием двери убедиться, что они никому не создадут помеху? Или нет такого пункта правил?
13: Есть пункт правил, но ты не поверишь, но водитель здесь ни при чем. Это пятый раздел правил дорожного движения, да, обязанности пассажира. У пассажира всего две обязанности, на самом деле, да. Это быть пристегнутым ремнями безопасности, и второе, посадку, высадку производить со стороны тротуара или обочины. А если это невозможно, то только при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения. Это вот одна из двух обязанностей именно пассажиров, да, то есть здесь водитель, он ни при чем, и виновный в этом ДТП именно пассажир, который не выполнил требования правил дорожного движения. Mm-hmm. Вот ты знал вообще, как пассажир, о том, что у тебя две обязанности есть?
12: Ну, я догадывался. Я бы не сказал, что я это знал, но о чем-то подобном я догадывался, конечно.
13: Вот, ну, в общем, ПДД говорят, значит, только со стороны тротуара или обочины. Если это нельзя сделать, то при соблюдении безопасности, которая не была соблюдена.
12: Ну, так-то тут на выручку пассажиру должен водитель прийти, у которого есть специальное зеркало заднего вида, в которое он должен посмотреть и сказать, вот сейчас можно, или, а вот пока подожди, там кто-то едет.
13: Ну, и нормальные водители всегда так и говорят, собственно, да, а вот если мы говорим про... там современный автомобиль, да, то есть сейчас для пассажира специальный есть иногда датчик, можно выходить или нет, то есть система отслеживает, есть ли транспортное средство там справа или слева, и эту информацию не только водитель в зеркало может увидеть, да, а еще у пассажира там лампочка специальная, там, или индикатор какой-то загорается, то есть такие функции безопасности уже в современных автомобилях имеются.
12: Да, и еще новость, опять же, с имеющимся видео. Совсем юных самокатчиков заметили читатели Е1 на дороге на перекрестке улиц Тверитина-Луначарского. Далее цитата из читателя, приславшего запись. Мальчишкам лет по 12 огрызались, создавали аварийные ситуации, ехали посередине дороги. Может быть, это увидят их родители. Конец цитаты. Ну уж не знаю, родители должны это увидеть или представители конкретной кикшеринговой компании. Но вот в очередной раз только руками развести остается. 12-летние на прокатных самокатах. Как это возможно? Мы прекрасно понимаем, что в голове у них, скорее всего, ветер, и, в общем-то, это потенциально самое опасное водители и на тротуаре, и на дороге.
13: Ну, знаешь, вот мы со своим коллегой недавно рассуждали просто на эту тему тоже, да, так вот. В прошлом году, под завершение уже сезона, очень активно кикшеринговые компании начали говорить о том, что мы там все контролируем, у нас есть штрафы, и даже примеры штрафов известно, да, когда людям приходили вот эти письма счастья на 100 тысяч рублей.
12: Да, да, там большие суммы такие обозначались.
13: И, вот, слушай, заметь, вот в этом году, вот сколько мы не обсуждаем, ни разу я вообще нигде не слышал о том, чтобы выписывали какие-то штрафы. Вот, или взяли на паузу, или какие-то другие причины, может быть, административного характера есть. Но, по-моему, вот операторы кикшеринга в этом году как-то такой активности уже не проявляют. Вот с чем-то связано,
12: и это может быть следствием. Что, может быть, люди опасались, слушай, а сейчас опасаться перестали, раз наказания нет.
13: Практически каждый день вижу мальчиков и девочек, которым меньше 18 лет, 100%, да, тут надо же специалистом быть, угу, которые едут на самокатах кикшеринга. И это несмотря на то, что в Москве, например, там, да, это обязательная верификация через портал mos.ru, там, привязка к услугам и так далее.
12: Угу. Ну, в общем, проблема сохраняется, получается так.
13: Да, да, я думаю, она и будет сохраняться, пока вот не решат все-таки это все победить, так как оператор кикшеринга имеет все возможности для этого.
12: Угу. Вопрос от нашей слушательницы Татьяны пришел. Можно ли как-то юридически, пишет Татьяна, побороть громкий автотранспорт под окнами дома? Помимо закона о тишине, один житель паркует мотоцикл прямо в 2 метрах от дома под окнами. Стоянка позволяет и часто мешает. Вежливые просьбы не ставить не действует. Вот такой вопрос.
13: Да нет, никак, только закон о тишине у нас работает. Ну как, условно работает, да, в этой ситуации. И достаточно сложно там даже закон о тишине этот применить к транспортным средствам именно, да. Увы, но... проблема решится осенью, когда похолодает. Только так, вот, к сожалению.
12: Ну, с громкими мотоциклами, да, а с громкими автомобилями нет. Они у нас всесезонные.
13: С громкими автомобилями нет, да. Ну, по громким автомобилям есть тоже нормы по выхлопу. Ну, там небольшой штраф, правда, предусмотрен. Да.
12: И кто бы еще этим системно занимался?
13: Кто бы, да, действительно. Поэтому, к сожалению, эффективного правового решения у этой проблемы нет.
12: Решение может
13: быть даже и неэффективного нет, на самом деле.
12: Только в виде тройного стеклопакета. Наверное, так. Хотя это такое условное решение
13: проблемы. Ну и убедительная беседа.
12: Долгие, систематические, опять-таки. Может быть. Материал на Автоньюз под таким интригующим заголовком: «Как дилеры продают переименованную буханку». Давай напомним, что в кого переименовали. Раньше же это был просто автомобиль УАЗ с какими-то там
13: СГР
12: дальше...
13: его называли.
12: С какими-то там дальше
13: старый
12: странными
13: буквами.
12: Старый
13: грузовой ряд, да.
12: Старый?
13: СГР, да, старый грузовой ряд. Да.
12: Ну
13: так
12: вот, да, теперь СГР официально переименовали в буханку и на сайте.
13: Слушай, да, вот...
12: И у дилера.
13: Слушай, вот сколько лет, да?
12: Вот он, народный УАЗа нейминг-то, есть... как силен оказался.
13: Подожди, вот смотри, вот у УАЗа есть целый отдел рекламы и пиар. Да?
12: Наверное.
13: Вот неужели ни одного человека не смущало, что старый грузовой ряд как-то не звучит? Ну, вообще, даже вот в любом отношении. И много лет же это СГР вот продавалось. У вас, я понимаю, что вас потребитель знает, что это такое, да, или там по картинкам найдет. Но вот все-таки целый отдел рекламы и пиар, он точно существует у вас. Это совершенно однозначно, да. Неужели раньше-то никому?
12: Ну, может быть, там люди, наоборот, Максим, трезво смотрят на вещи и понимают, что да какая разница. Тем более про СГР, вот ты знал, еще два человека в этой стране, остальные, как я. Что? Помнишь, какие-то буквы, да, но на самом деле это буханка. Ну, в общем, значит, теперь этот автомобиль действительно официально переименован и называется «Буханка». Причем мне очень нравится, когда латиницы это пишут. Я уж не знаю, это экспортный вариант там, или что-то в этом роде. Значит, ну, если коротко, то интриги...
13: Это традиция.
12: Да, интриги особо нет. Продаются эти автомобили примерно так же, как и раньше. Цитирую. «Так, пятиместный фургон в версии комби стоит у дилера, как и на официальном сайте, 1 660 000 рублей. Никаких собственных скидок автосалон на машину не предоставляет. Дисконт 200 тысяч рублей клиенту дадут только при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Такая модель оборудована тканевым салоном, отопителем, небольшим столиком в передней перегородке и гидроусилителем руля. 1 660 000, версия комби». Правда, продавец
13: заявил...
12: Мне нравится
13: то, что в 2026 году мы в качестве преимущества автомобиля называем отопитель.
12: И небольшой столик еще.
13: Нет, столик это
12: Это уже лакшери.
13: Этого автомобиля.
12: Это уже излишество.
13: То есть можно и без него продавать, да?
12: Да, но видишь, обрати внимание, про охладитель ничего не сказано. При этом, правда, продавец заявил, что спрос на модель весьма активный, а особенно часто клиенты интересуются фургонами в версии комби и автобус. По его словам, на фоне развития внутреннего туризма многие владельцы кемпингов и эко-отелей активно покупают такие машины. Понял, Максим? Служебный транспорт фактически, нет, туристов катать.
13: Действительно, это так на самом деле, потому что, ну, понимаешь, приезжаешь ты куда-то, да, тебе надо доехать до условного водопада. Вот посадят тебя в условный ленд-крузер, да, ну, проехал и проехал, а посадят тебя в буханку со столиком, вот это будет впечатление с самого начала. Ну и плюс стоимость ленд-крузера и буханки, естественно, они чуть-чуть разные.
12: Ну, в общем, если хотите, можете почитать публикацию на портале Автоньюз. Пара реплик от наших слушателей. Мой друг кормит сотрудников ДПС пиццей, и они штрафуют самокатчиков у его ресторана в зоне действия знака «Движение СИМ запрещено» и регулярно заказывают эвакуацию припаркованных самокатов, пишет нам Лёля. Как тебе такое?
13: Так, а кто нам писал про проблему с шумными автомобилями?
12: Покормите пиццей, ты хочешь сказать, кого-нибудь?
13: Да. Вот мой лайфхак. Открывайте пиццерию, либо заказывайте пиццу, зовите всех сотрудников.
12: Это работает, как выясняется. Ой, не знаю, может, Лёля фантазирует что-то. От Ваграна уточнение к главной теме нашего сегодняшнего выпуска. Выходит, виновен только тот, кто нарушил первым, а для остальных оправданы любые действия?
13: Не любые, но фактически да. Да, мы ищем первопричину, да, вот причинно-следственная связь, вот что это такое, да, что должно быть какое-то действие, которое повлекло за собой череду событий, да, приведших вот к итоговому результату. И здесь, в данном случае, даже несмотря на то, что не было контакта между ними, да, они же не столкнулись друг с другом, это вот именно бесконтактное ДТП, о котором периодически там нам судебные органы напоминают, и госинспекция сейчас достаточно активно начинает уже тоже включаться в эту игру, наконец-то, да, и признают ДТП бесконтактными, и виновников ДТП. То есть, да, Вагран именно так.
12: Угу. От Александра нам пришло видео, я даже его посмотреть только что успел. Так. Там, видимо, с видеорегистратора съемка, как по дороге едет какой-то странный СИМ, на нем едет некий человек, тут не видно, что ребенок, подросток, что вы хотели этим сказать, но едет на нем сидя. Знаешь, вот есть такие самокаты, то ли кустарно переоборудованные, то ли они сразу такими продаются.
13: Нет, есть сразу такие продаются даже.
12: Да, и народ на них довольно активно рассекает. В основном, правда, по тротуарам, но вот здесь по проезжей части человек ехал.
13: Ну, вот
12: я не совсем понимаю, что вы от нас хотите. Александр.
13: Как правило, по мощности они все-таки больше подходят к мопедам, на самом деле, и на тротуаре-то им делать нечего.
12: Угу.
13: Достаточно скоростные такие транспортные средства.
12: Да, ну и вот Александр добавил, что это вторчермет. Ну, надо быть внимательными максимально на дорогах. Что еще тут скажешь? Кого на них только может не оказаться? И на самокатах, и на велосипедах, и на мопедах.
13: Это точно.
12: И
13: моноколеса забыл.
12: На моноколесах, абсолютно точно, да.
13: Слушай, моноколесисты одни из самых таких, мне кажется, ответственных представителей вида СИМ. Да, вот я сколько моноколесников не встречал, это всегда человек в экипировке, в шлеме, прям, знаешь, такие прям любо-дорого посмотреть, еще бы они не ездили со скоростью 80 км/ч. Но, да, наверное, я бы даже согласился.
12: Нет, дальше все лишнее. Еще бы они не ездили. Точка. Последнее. Российские таксопарки перечислили по просьбе Автоньюз самые ненадежные и проблемные автомобили, которые чаще других требуют ремонта при интенсивной эксплуатации. В антирейтинге попали модели китайских и отечественных марок. Интересно, Максим? Ну, я такую выжимку сделал. Значит, какие модели называли особенно часто? Баик. Описание. Часто ломаются, агрегаты очень слабые. КАИ. Очень слабая сборка, агрегаты не выдерживают должного пробега. ФАВ.
13: И ушли с рынка.
12: Тюн.
13: Байк,
12: говорят,
13: по-моему, тоже.
12: О недостаточном ресурсе коробки передач, еще проблемы с системой охлаждения электрикой. Также не самые лучшие показатели выносливости и у российской «Лада Веста». Вот так вот. Автоньюз нам об этом пишет. Я уж не знаю, какие из этого можно сделать выводы.
13: Очень интересно и аккуратно. Да, в топ-3 попали модели, которые уже на российском рынке-то и не продаются.
12: Ну и что? Людей
13: все
12: спросили,
13: остальные надежно,
12: они ответили.
13: Видимо, да.
12: Ну, про да, остальные еще не да, поняли, может быть. Там же надо, чтобы сколько пробег. 1100 хотя бы машина проехала, желательно не одна,
13: ой, слушай,
12: а
13: это,
12: несколько в автопарке. Это... Тогда уже можно какие-то обобщения делать.
13: Нет? Если мы про таксопарк говорим, 100 тысяч, это за неделю они там проедут.
12: Ну, за неделю. Ну, в общем, за непродолжительный период времени. Наверное, так.
13: Ну, за полгода точно.
12: Да. Ну что ж, спасибо большое Максиму Идрюшову. Это была рубрика «Макс Авто». С Максимом же мы прощаемся до завтра. Спасибо тебе большое и пока.
13: До завтра.

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Добрый день. В результате атаки БПЛА в Башкирии пострадали 2 человека. Силы ПВО сбили над регионом 21 украинский беспилотник, 16 были перехвачены в Салавате. Об этом сообщил глава республики Ради Хабиров. По его словам, целью атаки стал логистический центр в Чишминском районе. Сейчас там тушат пожар, в том числе с помощью вертолета. 2 раненых доставили в больницу. Ранее в пресс-службе Wildberries сообщили, что после атаки в Башкирии загорелся их объект на территории промзоны. Сотрудники были заранее эвакуированы. В Свердловской области от имени ФСБ распространяют фейк о ветеранах СВО. Об этом сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал», передает агентство ИАН. В подконтрольных спецслужбам Украины телеграм-каналах вброшено недостоверное видео о якобы задержании лиц, объединившихся в несуществующую структуру под названием «Спарта-Урал». Публикация сопровождается подписью ОТВ «Екатеринбург». Однако такой материал на телеканале не выходил, говорится в сообщении. Вымышленное событие в фейковой новости пытаются связать с полпредом Артемом Жогой. Пресс-служба Свердловского регионального управления ФСБ подобного информационного сообщения и видео не распространяла, отметили представители спецслужбы, на которых ссылается ИАН. В Ирбите продолжают устранять последствия паводка. Накануне депутат Думы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал городу оборудование для откачки воды и просушки помещений, спецодежду, антисептики. Во время рабочего визита в Ирбит парламентарий также провел личный прием горожан. В Ирбите работают и активисты волонтерского центра Алексея Вихарева. Они помогали городу с первых дней паводка. На моторных лодках добирались в труднодоступные районы, оказавшиеся под водой. Эвакуировали жителей, домашних животных и скот, развозили питьевую воду и продукты питания. Аренда квартир подешевела почти везде, но не в Екатеринбурге. Из 70 городов рейтинга цены на съемное жилье выросли только в 5. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге за июль составила 31 400 рублей. Это на 1,8% больше, чем в прошлом месяце. Подорожала также аренда в Краснодаре, Набережных Челнах, Смоленске. В остальных городах рейтинга съемное жилье стало дешевле. Актеры озвучки завершили свою работу над «Шреком 5». В 5-й части, которая развернется через несколько лет после 4-й, Шрека, осла и Фиону, а также их детей, ждет очередное непростое приключение. Детали сюжета пока неизвестны. К главным ролям в будущем «Шреке» вернулись Майк Майерс, Шрек, Эдди Мёрфи, осел Кэмерон Диас, Фиона. Дочь главных героев Фелицию озвучит Зиндея. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в июле этого года, но ее перенесли на год. Доллар 83 рубля ровно, евро 95.78.

только под номером 9. Тоже, что и седьмое небо, конечно, для счастья. Cloud 9, Брайан Адамс. Ну, для тех, у кого сегодня с утра пораньше позитивное настроение, как ни крутите, четверг, завтра пятница, а там и выходные. А это рок-арсенал, здесь появилась Виолетта. На наших студийных, начало третьего, 13-е сегодня, все-таки четверг, не пятница, августа на календаре личных побед, классного настроения. А что касается рок-календарных событий, именно в этот день седьмой альбом The Beatles, которому вчера был посвящен час винила, Revolver, выходит на позицию номер один в Англии, где продержался 4 недели на этом пьедестале почета. Ну а еще в 79 году самый яркий хит группы Cheap Trick I Want You To Want Me становится золотым. Сегодня гарантирую покрутить в эфире рок-арсенала. Ну а что касается именинников, мог бы отметить свой день рождения британский гитарист Джимми Маккаллок, известен как участник Sunday Club Newman, работал с сэром Полом Маккартни и группой Wings. И сегодня свой 62-й день рождения отмечает барабанщик шведской группы Europe, это Йен Хогланд. Ребята обещают нам в этом году альбом, а я приглашаю вас на концерт. Подборный продолжительный, это их визитная карточка на барабанах Йен Хогланд. Europe, the final countdown.

0: реклама.
1: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
2: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3020-91. Город Екатеринбург. 16+.
3: Делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
4: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
5: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
6: Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

кто-то из вас не в курсе, что, сочиняя гитарную мелодию, Джон Фрушанте черпал вдохновение с песни Роберта Смита «The Cure» «Carnage Visors». Очень рекомендую, так сказать, провести параллели Red Hot Chili Peppers, Californication, заглавные со знаменитой пластинки тире философского эссе 2000-го. В программе «Полезные ископаемые» в прошлом выпуске я открывала песни именно с этого альбома, который я очень люблю. Кстати, по поводу завтрашнего выпуска программы «Полезные ископаемые», ждите, у нас будут рок-песни, где звучит кочевый гитарный драйв. Самая разнообразная музыка, та, которая еще не звучала на рок-арсенале. Обнимаю вас, дорогие археологи, спасибо тем, кто возвращается в наши археологические ряды. Дополнительный привет новичкам.

Давайте, как это сделать в группе ВКонтакте, адреса, пароли, явки всегда найдете. Ну и мой адрес не забывайте. vilka@rockarsenal.ru. Раритеты всегда жду. Green Days новинка, King Crimson в продолжении очень скоро. Ну а уже сейчас шотландские монументалисты, мелодисты, Simple Minds обещают альбом. Говорят, что уже записали 13-й по счету, а эта песня о жизни. Она река, she's a river.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

самая известная глэм-роковая песня, написанная, кстати, в стиле диско Kiss. О смысле жизни ни больше, ни меньше. I was made for loving you. Ну, вот есть новость о том, что Kiss планирует масштабное аватар-шоу в Лас-Вегасе. Запланировано на 2028 год. Хотели раньше сделать. По задумке на сцене будут выступать аватары участников коллектива. А еще Kiss готовят к выпуску концертный альбом 21 августа 2026 года. Этот альбом будет посвящен одному из самых известных выступлений классического периода коллектива, которое состоялось 20 августа в 76 году в Калифорнии. Ну а у нас, ловите подборные продолжительные аплодисменты, лучшие Эрик Клэптон, Эми Уайнхаус. В рубрике «Сделано на Урале» Агата Кристи, здесь Виолетта. Желаю классного настроения, за окном все еще лето. А это легендарнейший Нил Морс и композиция на преодоление любых препятствий, как стена «Like a Wall».

0: Спонсор выпуска OH Motosservice. Официальный дилер Джили в Екатеринбурге на Билимбаевской 8Б.
1: А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Это Geely Восмота. Крутое что-то.
3: Билимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность цен на мясо. Ведомство проводит анализ оптово-отпускных цен крупнейших производителей говядины и мяса птицы. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и продаж, отпускных ценах, полной себестоимости продукции и рентабельности. Служба также запросила объяснение причин повышения цен с начала года. После изучения полученных данных ФАС при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования. Кластер гражданских беспилотников планируют создать в Свердловской области. Региональные власти обсудили такие перспективы на заседании комиссии Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Участники проанализировали шаги, необходимые для формирования межотраслевой экономики беспилотных технологий во всех сферах применения. Так сейчас на Среднем Урале активно развивают беспилотные трамваи, грузовики, а также рободоставку. На территории кластера смогут вместе работать ученые, разработчики, производители электроники, индустриальные парки. Предлагается создать технопарк беспилотных технологий на базе Титановой долины, пишет «Коммерсант». Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сегодня отправляется в Волгоград. Завтра там состоится матч 6-го тура чемпионата первой лиги против «Ротора». Команды соседи по турнирной таблице. «Урал» на 4-м месте с 10 очками, «Ротор» на 5-м с 9. Обе ставят задачу по итогам сезона выйти в премьер-лигу. Любопытно, что «Ротор» тренирует бывший наставник «Урала» Дмитрий Парфенов, а в составе волгоградцев выступают бывшие шмели Эмерсон и Аюпов. В этом межсезонье в обратном направлении проследовал защитник Коротков. Матч «Ротор-Урал» начнется в пятницу 14 августа в 21:30 по времени Екатеринбурга. Сегодня последний теплый и сухой день на этой неделе. В выходные в Свердловскую область придет похолодание, предупредил «Уралгидромет». По его данным, сегодня в Екатеринбурге до плюс 27 градусов и сухо. 14 августа пойдут дожди. В последние дни недели предполагается выпадение 8-15 миллиметров осадков на крайнем севере области до 25. После прохождения атмосферного фронта 15-16 августа поступит порция холодного воздуха, температура понизится днем не выше плюс 20. Россияне массово едут в Черногорию. Число бронирований отелей и апартаментов там в августе подскочило на 80% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают возросший интерес к Черногории с предстоящим осенью введением визового режима, пишет ТАСС. Так, после появления информации о визах, число поисковых запросов на размещение в Черногории выросло в 1.5 раза. Самыми популярными у россиян стали Будва, Тивот и Подгорица. Доллар 83 рубля ровно, евро 95.78.
0: Информация на правах рекламы. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Итак, на завтра, в пятницу, 14 августа, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду с прояснениями, временами дождь и плюс 22 градуса.
0: Информация на правах рекламы.
4: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
5: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
4: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

гласит история, на заре своего появления на этой планете, этой песни критика ругала, где эта критика, но песня стала гимном радиовещания однозначно. Queen Radio Gaga. Это рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало четвертого. Ну, а завтра в пятницу будем подводить итоги голосования этой недели. На радио, конечно, должны звучать те песни, которые хотите слышать вы. И на этой неделе у нас 10 медленных композиций из 90-х раскинули свои объятия в вашу сторону. Все ли дождутся вашей любви? Пока что еще вопрос открытый. Проголосовать можно в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «От цените музыку». Dire Straits in Excess в продолжении очень скоро. Ну а сейчас гоняем на концерт 91-го года. Это Rolling Stones и мировой шедевр в списке 500 величайших. Руби Тьюб.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

тому назад получила золотой статус, легендарный чип, трик и взаимозачетная любовь «I want you to want me».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

ремонтировать железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

не больше, не меньше, красивый пейзаж лета. Это была композиция под названием «Остров, где родился гром, Thunder Island». Легендарнейший Джей Фергюсон, заглавный трек с его альбома, который вошел в десятку лучших произведений в Billboard Hot 100 77 года. Вам отличного настроения, за окном все-таки лето, пока еще Portishead, легенды Бристольской волны. Билли Айдол, а в рубрике «Национальный продукт» Чиж компания. Вот такие планы. Здесь и лето. Здорово, что с нами. А это Depeche Mode. Про то, что вопрос времени главный в нашей жизни. Да, ведь? A question of time.

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Визит президента России на остров Итуруп прокомментировали власти Японии. Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что поездка российского президента осложнила перспективы восстановления российско-японских отношений. Глава японского правительства добавила, что Токио еще и в январе 2024 года призывал Москву отказаться от поездки президента России на Курилы. Однако визит состоялся. Коммерсант напоминает, что Владимир Путин 13 августа впервые приехал на Итуруп. МИД Японии выразил протест, вызвав российского посла Николая Ноздрева. Длинная пробка копится на Серовском тракте на участке между развязкой на Среднеуральской и ЕКАДе. На онлайн-картах появилась отметка о ДТП, но официальной информации об аварии нет. По словам водителей, которые оказались в заторе, Серовский тракт перекрыли в оба направления. Одной из возможных причин перекрытий водители называют взрывы на ближайшем карьере. В Свердловской области 29 августа пройдет «Ночь кино». В акции примут участие 185 площадок. Это не только кинотеатры, но и ДК, библиотеки, парки и торговые центры. На 11 площадках показы планируют проводить под открытым небом. Как пишет «Коммерсант Урал», программа «Ночь кино» в этом году впервые включает 4 отечественные картины. Среди них семейное кино «Буратино» и «Чебурашка-2», фильм о Великой Отечественной войне «Ангелы Ладоги», а также военная драма «Малыш». Свердловская область участвует в акции «Ночь кино» с 2016 года, напомнили в департаменте информполитики. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем, цитирует «Интерфакс» министра просвещения. Журнал Vogue назвал самые модные джинсы этого сезона. Модели должны быть ярких цветов и с отворотами. Самыми актуальными редакторы издания считают джинсы травянисто-зеленого, нежно-розового, вишнево-красного и цитрусовых оттенков. Белые джинсы в обзоре Vogue считают новой классикой. Что касается кроя, популярными в среде модников остаются рваные фасоны с эффектом поношенности, а также джинсы с отворотами. Кроме этого, в числе трендов остались модели с высокой посадкой и свободного кроя, добавили специалисты. Официальный доллар на сегодня 83 ровно, евро 95.78.

Конечно, пока судьба тебе дарит шансы, не упусти. Запасного, так сказать, подарка может и не быть. Майк Трэмп, You Only Get To Do It Once, как руководство к действию. Рок-арсенал, здесь Виолетта, на наших студийных, начало 5 вечера. И в продолжении нашей музыкальной программы King Crimson, Дэвид Боуи вслед. Кстати, завтра будем подводить итоги голосования этой недели. Загляните в группе ВКонтакте. Есть промежуточные итоги. Достаточное количество песен находится в шатком положении. Среди них, кстати, произведение King Crimson. Так, любители, имейте в виду, в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru 10 медленных песен из 90-х. Еще есть время поддержать те композиции, которые хотите слышать на все 104.5 FM. Ну, а я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает. И сегодня мог бы отметить свой очередной Новый год легендарнейший британский соло-гитарист Джимми Маккаллок, известен своим участием в группе Sunday Club Newman и в пластинках Пол Маккартни группы Wings. Джимми Маккаллок здесь играет на гитаре, Пол Маккартни группа Wings, для способных не только слушать, но и слышать. Listen to what the man said.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

всегда получаешь в этой жизни наилучшее из лучшего. И это и есть настоящее счастье. Кэмо, Тадж Махал, Better Than Ever. Композиция украсила бесподобный альбом под названием «Комната на веранде», 2025 год. В продолжении у нас Лу Риды, будут Кис, а еще Рамштайн зажгут. Здесь я лето, желаю продолжения лета. О главном Electric Light Orchestra. Rock and Roll is King.

0: реклама.
1: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
2: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию.

du hast mich. Du hast.

0: Реклама.
1: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
2: Сегодняшний обзор официальных железнодорожных пабликов будет особенно интересен поклонникам железнодорожного туризма. РЖД представили новый международный тур-маршрут «Великий чайный путь». Его протяженность более 5500 километров, а география повторяет древний торговый путь из Китая в Европу. Первый тур для журналистов, блогеров и представителей туристической индустрии Китая был организован со стартом в Улан-Удэ и завершился на днях в Москве. Китайские туристы смогли познакомиться с историей, культурой и природой России в масштабе целой страны. Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» сообщает, что участники тура «Великий чайный путь» посетили и Екатеринбург. В программу визита вошло знакомство с ретро-поездом «Уральский экспресс» – флагманским туристским проектом СВЖД. Гостям показали действующий паровоз, пассажирские вагоны с аутентичными интерьерами, вагон-ресторан, открытый обзорный вагон и фотокупе. Рассказали о действующих маршрутах из Екатеринбурга до Верхней Пышмы и вокруг вечерней уральской столицы. В общении с гостями из Китая железнодорожникам помогал профессиональный переводчик. Бывалые туристы были в восторге и сделали сотни эксклюзивных фото на фоне ретро-поезда. Проект «Уральский экспресс» обрастает и новыми маршрутами. На прошлой неделе впервые туристы из Екатеринбурга совершили путешествие на ретро-поезде в Невьянск, на родину горнозаводской цивилизации. Новый однодневный тур объединил железнодорожную романтику, историю Демидовых в Невьянске и гастрономию Урала. СВЖД подготовила для гостей 5 стилизованных вагонов, 126 комфортных мест, вагон-ресторан и вагон-бар. В пути туристы не скучали, пробовали блюда уральской кухни, безалкогольный глинтвейн и фирменный пломбир «Уральский экспресс». Рассматривали сувенирную продукцию, создавали и фиксировали стильные образы в тематическом фотокупе. По программе поезд отправляется со станции Екатеринбург-Пассажирский в 8 утра. Первая остановка на Шувакише, где воссоздан облик типичного вокзала Уральской горнозаводской железной дороги. Это начало 20 века. Полчаса на прогулку и дальше в путь. В Невьянске гостей ждала пешеходно-автомобильная часть программы с посещением знаковых достопримечательностей. Городу в этом году исполнилось 325 лет. Он включен в национальный туристический Демидовский маршрут. В Екатеринбург исполненные впечатлений туристы вернулись в 17 часов. Следующий рейс ретро-поезда «Уральский экспресс» в Невьянск запланирован на 28 августа. Приобрести билеты на железнодорожную часть маршрута можно на сайте РЖД, в приложении РЖД пассажирам и в кассах. Для этого необходимо задать маршрут «Екатеринбург-Пассажирский» «Екатеринбург-тур». Дополнительно там же можно оформить экскурсионную программу по Невьянску.
3: Летом, в пик сезона пассажирских перевозок, канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» публикует важные рекомендации для тех, кто собирается в поездку с питомцем или предпочитает в вагоне места подальше от четырехлапых соседей. С начала года в уральских поездах дальнего следования перевезено 25 тысяч домашних животных. Из них около 22 тысяч совершили поездку вместе с хозяевами и порядка 2,5 тысяч без сопровождения владельцев в багажных купе. Чаще всего в поездах ездят собаки и кошки, но бывают и необычные хвостатые путешественники – шиншиллы, сурикаты, попугаи, белка и ящерица. Список животных, допустимых к перевозке в поездах дальнего следования в сопровождении владельцев, включает в себя почти 40 видов. Оформить билет для тех, у кого лапки, можно на сайте РЖД в приложении РЖД пассажирам или в кассе. При этом выбрать нужно вагоны со значком «Лапка». На схеме вагона места, выкупленные пассажирами с питомцами, отмечаются темно-серым цветом. При наведении курсора можно увидеть, какое именно животное поедет с хозяином и их маршрут. Мелкие домашние животные, в том числе кошки и собаки, перевозятся в специальных переносках, которые помещаются на местах для ручной клади. Размер переноски не должен превышать 180 см по сумме трех измерений. Перевозка крупных и служебных собак производится под наблюдением их владельцев в отдельном купе при условии полного выкупа мест. В поездку для животных рекомендуется взять воду, привычный корм и любимую игрушку. Не получается поехать вместе? Можно отправить питомца в самостоятельное путешествие под присмотром проводников. Подробная информация на сайте РЖД в разделе «Услуги и сервисы».
1: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
0: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: выпуска «Асмотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Белимбаевской 8Б.
1: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото» и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Асмото» условиям покупки удивляется.
3: «Асмото»!
1: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото». Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
4: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Курилы останутся российскими вопреки недовольству Японии, заявили в МИД России. Дипломатическая активность Японии никак не повлияет на территориальный статус островов, подчеркнул замминистра иностранных дел Сергей Кружко, комментируя вызов российского посла в МИД Японии. Коммерсант напоминает, что Япония и Россия обсуждают статус Курильских островов с окончания Второй мировой войны. Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу островов в Хабамае. Москва настаивает на том, что законно получила архипелаг. В Свердловской области похолодает сразу на неделю. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, в пятницу в сторону Среднего Урала начнет движение циклон с территории Пермского края. Он в выходные принесет в регион холодный воздух. При прохождении циклона через Урал также начнутся дожди различной интенсивности. Уход циклона и непродолжительное улучшение погоды возможны с 19 августа, добавили синоптики. Ощутимо холодными в Екатеринбурге и области будут ночи в субботу и воскресенье, когда температура опустится до плюс 8, плюс 10 градусов. Центр медицины здорового долголетия открыли сегодня в Екатеринбурге. Учреждение этого направления стало первым подобным на территории Уральского федерального округа, заявили в Минздраве Свердловской области. Основой работы Центра медицины здорового долголетия стали технологии превентивной медицины. Это скрининги и диагностика, направленные на раннее выявление возраст ассоциированных заболеваний. Еще один такой центр планируют в будущем открыть в Первоуральске, пишет КП Екатеринбург. Подавляющее большинство владельцев смартфонов в той или иной степени знают об удалении российских приложений в зарубежных магазинах. 56% считают такие действия со стороны иностранных компаний некорректными, сообщает ВЦИОМ. Пользователи Apple ощущают последствия ограничений сильнее, чем владельцы Android. Испанский скейтбордист Дэнни Леон выполнил трюк на фоне солнечного затмения. Ролик в соцсетях набрал более 77 миллионов просмотров. Вечером в среду жители Европы могли наблюдать полную фазу затмения солнца, и СМИ различных регионов сообщали о наплыве туристов в районы с наибольшей длительностью солнечного затмения. По некоторым оценкам, только в Испании доходы от астротуристов могут составить до 400 миллионов долларов. Официальный доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95,78.
0: Информация на правах рекламы. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Итак, на завтра, в пятницу, 14 августа, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду с прояснениями, временами дождь и плюс 22 градуса.
0: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

герои софт-рока Fleetwood Mac, и в контексте летнего настроения песня, так сказать, с посылом «Идите, куда хотите». Go your own way. Отдельный привет тем, кого на этот вечер планы созрели сходить куда-нибудь. Если что, мы у вас есть. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Классного вечера. Сегодня в 9 часов не пропускайте программу «Rock and Talk». Продолжение беседы о Свердловском рок-клубе. В гостях у Алексея Коршуна, президент Свердловского рок-клуба, наш генеральный директор радиохолдинга Николай Грахов. В 9 вечера «Rock and Talk». Будет, как всегда, интересно, познавательно. Оззи Осборн, «Dead Daisies» в продолжении нашей музыкальной программы. И уже сейчас Линард Скиннард. Их песня, олицетворяющая жизненное кредо «Through It All» на преодоление всего и всего остального. Сегодня свой ДРМ мог бы отметить гитарист коллектива Хью Томасон.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

Крутите любое путешествие и начало его как олицетворение начала новой жизни, может быть, даже с чистого листа. «Мексико» — так называлась их ударная песня супергруппы «The Daisies». Пластинка «Революцион» 2015 года. Нынче музыканты не только фестивалят, выпустили расширенную версию концертного альбома «Live at Stone Dead». «Live Plus Five» называется. Я очень рекомендую послушать, потому что все концертные их номера — это всегда на ура. Кроме того, объявили о том, что собираются в следующем году концертировать в поддержку уже новой пластинки. Записывают фанатам привет. У нас новинка очень скоро. Впереди с концертной площадки Питер Гэбриэл. Ну а для тех, кто еще не утолил все свои желания, в половине практически шестого вечера, вот вам лучшее сопровождение классика Queen. I want it all.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

абсолютно герои рокобили, строкетс и чулочки в сеточку, фишнет, стокинг. Сегодня в жаркую погоду, в общем-то, на Урале плюс 25 и местами 26. Можно и так, так сказать, прогуляться. Классного вечера у нас впереди. Билли Айдол, Electric Light Orchestra, будут Scorpions. Завтра будем подводить итоги голосования этой недели. Не пропустите. У нас 10 медленных композиций с 90-х. Ждут вашего участия в их судьбе в группе ВКонтакте, на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». У нас достаточное количество песен в очень шатком положении. Загляните в группе ВКонтакте, подробности, а вдруг ваша самая любимая там. Ну, в общем, завтра итоги, я надеюсь, должны порадовать и вас, и нас. Здесь Виолетта, классного вечера, здорово, что с нами. Сейчас заводной трек, ставший уже стандартом, «Killing Floor». Слэш Брайан Джонсон на губной гармошке. Стивен Тайлер. Легендарное произведение написал Холлин Вулф.

0: Реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов – профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
5: Фонд президентский центр Бориса Николаевича Ельцина. УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок Арсений.

0: Спонсор выпуска ООО «Заатлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Визит президента России на остров Итуруп прокомментировали власти Японии. Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что поездка российского президента осложнила перспективы восстановления российско-японских отношений. Глава японского правительства добавила, что Токио еще и в январе 2024 года призывал Москву отказаться от поездки президента России на Курилы. Однако визит состоялся. Коммерсант напоминает, что Владимир Путин 13 августа впервые приехал на Итуруп. МИД Японии выразил протест, вызвав российского посла Николая Ноздрева. Кикшеринг Яндекса рассказал о блокировках для подростков, которые пытаются пользоваться прокатными самокатами. В Екатеринбурге почти 11 тысяч владельцев аккаунтов получили приглашение сервису пройти дополнительную проверку с помощью фотоконтроля. Поводами являются обращения в поддержку с фото и видео, на которых на прокатном сим под тем или иным аккаунтом человек, которому, возможно, не исполнилось 18. В Екатеринбурге не смог пройти фотоконтроль каждый 10-й пользователь прокатного самоката, пишет «Новый день». В Свердловской области 29 августа пройдет «Ночь кино». В акции примут участие 185 площадок. Это не только кинотеатры, но и ДК, библиотеки, парки и торговые центры. На 11 площадках показы планируют проводить под открытым небом. Как пишет «Коммерсант Урал», программа «Ночи кино» в этом году впервые включает 4 отечественные картины. Свердловская область участвует в акции «Ночь кино» с 2016 года, напомнили в департаменте информполитики. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем, цитирует «Интерфакс» министра просвещения. Журнал Vogue назвал самые модные джинсы этого сезона. Модели должны быть ярких цветов и с отворотами. Самыми актуальными редакторы издания считают джинсы травянисто-зеленого, нежно-розового, вишнево-красного и цитрусовых оттенков. Белые джинсы в обзоре Vogue считают новой классикой. Что касается кроя, популярными в среде модников остаются рваные фасоны с эффектом поношенности, а также джинсы с отворотами. Кроме этого, в числе трендов остались модели с высокой посадкой и свободного кроя, добавили специалисты. Официальный доллар на сегодня 83 ровно, евро 95.78.

«Вечный крик человека, спаси нас, save us», сэр Пол Маккартни, от имени, может быть, всего человечества. Ну, я надеюсь, что добрая половина человечества оценила новый альбом Маккартни под названием «The Boys of Dungeon Lane». Каждую композицию можно рассматривать отдельно, потому что в каждой композиции, практически в каждой, есть сюрпризы. Вот, например, в песне «Home to Us» не только Ринго Стар играет на барабанах, в качестве бэк-вокалисток выступили Крисси Хайнд из «Претендерс» и Шерлин Спютери из группы «Тексас». Ну и вообще Роберт Смит там тоже отметился. Поэтому я уже несколько раз послушала этот альбом. Уверяю вас, для всех тех, кто любит творчество Маккартни, это одно из знаковых событий. Рок-арсенал здесь, Виолетта, «Ерунду не крутим», летнее настроение впереди, Флитвуд Мак постараются, Роберт План, Пинк Флойд. Ну а продолжение уже сейчас, Еврохит, для тех, кто надеется на вечер и дальнейшее развитие событий в сегодняшний четверг. Еврохит, «Save Me Tonight».

0: Легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
1: Фонд президентский центр Бориса Николаевича Ельцина. УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

этой знаменитой экспансии на территорию продажности шоу-бизнеса. Have a cigar, закуривай, дали, что называется, прикурить мало не показалось никому. Pink Floyd и композиция, которая вошла в легендарный альбом Wish You Were Here. В качестве вокалиста был приглашен Рой Харпер, который за время записи альбома работал в одном из соседних помещений Abbey Road над своим собственным альбомом. Так что кому-то будет интересно наверняка и его композиции найти, послушать, ну и дополнительный пламен, и тем, кто ищет, значит, всегда найдет. Говорю громадное спасибо тем, кто мне присылал для пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые», раритеты. Тема у нас будет ой-ой-ой, рок-песни, где звучат кочевые гитарные рифы. Плейлист у меня набран. Завтра слушайте в 9 часов вечера. Будет интересно все, как в первый раз. Так у нас всегда. Ну и настроение будет у нас соответствующим. Вступайте в наши ряды. Все желающие, адреса, пароли, явки найдете, конечно же, в группе ВКонтакте. Все выпуски, там тоже программа «Полезные ископаемые». Я и слушатели рок-арсенала делаем четвертый год. В продолжении нашей музыкальной программы Брайан Эдамс, будут Рамштайны. И уже сейчас мастера клавиш их экспресс и британская группа Кин про то, что жизнь невозможна без перемен. Everybody's changing.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

с одной стороны, печалька, человек без истории, а с другой стороны, возможность все начать сначала. White Buffalo, No History. Классного вечера, может быть, у кого-то сегодня получится нагулять этот самый жизненный багаж, чтобы затем было что вспомнить. Отличного вечера. Depeche Mode впереди. Билли Айдол, будет Крис Ри в рубрике «Национальный продукт» группы кино. Здесь Виолетта. Всем рок-н-ролльного

0: Thank you very much.
1: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: выпуска до Ас Мотосервис. Официальный дилер Джили в Екатеринбурге на Белимаевской 8Б.
1: А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В Асмото от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Это Джили в Асмото. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: Национальный продукт.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Свыше 11 миллионов книг уничтожено из-за серии атак беспилотников на склады Wildberries. Это следует из совместной оценки Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей. Кроме того, в огромном количестве пострадали пособия по УГ и ЕГЭ к следующему учебному году. Издательство группы в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей, пишут ведомости со ссылкой на представительство издателей. Пешеходный тоннель под улицей Куйбышева планируют открыть уже в ноябре. Строительную площадку сегодня посетил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По словам мэра, строителям удалось сократить сроки работ, которые требовали закрытия движения автомобилей и трамваев по мосту. Улица Куйбышева благодаря этому открыта на 3 недели раньше срока. В ближайшие 2 месяца строители будут выполнять работы непосредственно в подземном переходе. Получится светло, комфортно, а главное – очень удобно для жителей, цитирует Алексея Орлова официальный портал Екатеринбурга. Первый беспилотный трамвай в Екатеринбурге может выйти на линию к Новому году. По информации областного правительства, запуск зависит от принятия федерального нормативного документа, который планируют подписать до конца августа. Вторым важным элементом станут результаты тестовой эксплуатации. Об этом пишет портал 66.ru. В районе Фетхи в Турции сегодня загорелся туристический катер. По данным СМИ, судно перевозило 115 человек. После начала возгорания все пассажиры надели спасательные жилеты и выпрыгнули с катера в море. Идет спасательная операция. В Российском союзе туриндустрии при этом сообщили РБК, что связались с крупными туроператорами, которые работают с этим турецким направлением. Они не подтвердили нахождение организованных туристов на борту горевшего судна. Росстандарт закрепил в ГОСТе требования к красной икре первого и второго сортов. Зернистая икра должна выпускаться в металлических или стеклянных банках. Среди других требований – однородность цвета и отсутствие пленок на продукте. Наличие посторонних примесей не допускается, сказано в документе. ГОСТ на красную икру должен вступить в силу, начиная с 1 июня 2027 года. Официальный доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95,78.
3: Информация на правах рекламы.
4: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
5: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
6: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
8: Итак, на завтра, в пятницу, 14 августа, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду с прояснениями, временами дождь и плюс 22 градуса.
3: Информация на правах рекламы.
9: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
10: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

Его гитара всегда звучит пронзительно, виртуозно. Один из величайших блюз-гитаристов планеты Гэри Мур и произведение «Одиночка» The Lona с его 6-й студийной пластинки Wild Frontier. Вообще весь этот альбом напитан не только кельтскими мотивами, песнями об Ирландии. Весь альбом посвящен памяти близкого друга Мура, лидера группы Тин Лиззи Фила Лайната. Очень рекомендую послушать. Но у нас в продолжении все по-настоящему. Будут R.E.M., Genesis, не за горами, а еще Биби Кинг, Эрик Клэптон. Здесь Виолетта на наших студийных, начало 8 вечера. Вот сегодня ровно 50 лет с момента выхода в свет альбома под названием Save the World легендарной британской глэм-группы Джорди. Отдельный привет всем, кто сегодня отметит это событие. Можете сделать это прямо сейчас. Джорди, Save the World. Только на

если кто не дожидаясь пятницы, сегодня в четверг все расставил, все точки над «и» решил. Женюсь на тебе, marry you. Биби Кинг, Эрик Клэптон. В общем, всем налаживать личную жизнь, тем более, что вечер, лето, тепло, а музыка на рок-арсенале самая лучшая. Дак Несс с новинкой, Боб Марли, Дайр Стрейтс, еще Эван Эссенс в продолжении нашей музыкальной программы. Завтра итоги голосования, не забывайте, медленные песни 90-х. В группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Это Muse, Эйфория.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
3: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
4: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
5: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
6: Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

Легендарнейший американский автор-исполнитель и пианист Билли Джоэл в 80-е посетил с концертом Москву в Советском Союзе. Ну и его знаковая песня «Вопрос доверия» – «Matter of Trust». Главный вопрос на всю человеческую жизнь, да ведь? Классно провести этот вечер вместе с нами на рок-арсенале очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа «Пикник». Ну а сейчас парни 21-го «Ройстон Клаб», песня «The Deep End». Ну, на этих нотах, помогающих растянуть радость жизни, машу им кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Нелета.

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Национальный продукт. Народ в арсенале.

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Россия и Украина в четверг провели обмен гражданскими лицами. Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство БелТА, на территорию России проследовали 8 человек, а на Украину 7. Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. В сопровождении миссии сотрудники Международного комитета Красного Креста на погранпереходе также дежурили экипажи скорой, приехавшие с белорусской стороны. Днем в четверг Россия и Украина провели также обмен телами погибших. Водители в Екатеринбурге начали штрафовать за выключенные фары. Основная масса штрафов приходит с комплекса, который работает на улице Серафимы Дерябиной перед Шаумяна. Как рассказали порталу Е1 в госавтоинспекции, камеры на этом перекрестке штрафуют водителей за невключенные фары с мая. На это же нарушение настроены и комплексы на Самолетной, Халтурина, Московской, а также на Вайнера, Малышева и Белинского. Всего в городе подобные нарушения фиксируют больше 300 камер. Добавили в госавтоинспекции. Офисник «Долгострой» в районе автовокзала расконсервируют. Инвесторы проекта приняли решение закончить 16-этажное здание. Как пишет портал 66.ru, до конца этого года будут улажены все вопросы с документами и разрешением на строительство. Ввести здание в эксплуатацию надеются в 2028 году. Представители инвесторов добавили, что также проведены необходимые обследования здания и геодезические работы. Российские танцоры возвращаются на международный паркет. Всемирная федерация танцевального спорта сняла ограничения с россиян, сообщила пресс-служба Всемирной федерации танцевального спорта. Решение коснется тех, кто занимается спортивными бальными танцами. В июле Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям пересмотреть ограничительные меры в отношении российских атлетов. В том числе это касается и командных дисциплин. Николь Кидман рассказала о разводе с Китом Урбаном, британскому Vogue. Расставание после 19 лет брака актриса назвала неожиданным. «У меня было другое представление о том, какой будет моя жизнь, но теперь она такая. Ты строишь планы, представляешь, как все должно быть, а потом приходится подстраиваться», заявила Кидман изданию. Как пишет Vogue, на развод подала сама актриса, а в качестве причины указала непримиримые противоречия. Пара договорилась о совместной опеке над детьми и отсутствии алиментов. Официальный доллар на завтра 83,81, евро 96,75.

0: реклама.
1: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмотр условиям покупки удивляется.
3: Осмотр!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр. Белимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08. Подробности в салоне.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Фронтмен питерской группы «Кирпичи» Вася Васин и группа «Блюз Докторс», город Екатеринбург. Авторская версия песни Майка Науменко.

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
1: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
2: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим цикл бесед, посвященных 40-летию Свердловского рок-клуба. И кто же лучше расскажет о Свердловском рок-клубе, чем его создатель, которому довелось, так скажем, выпала вот эта почетная и ответственная работа по созданию одного из главных рок-клубов нашей страны. Это Николай Александрович Грахов. Привет, Николай.

0: «Любовь вечная» — так называлась песня группы Nautilus Pompilius, которая сейчас прозвучала. Эта сентенция как нельзя лучше может служить характеристикой для моего сегодняшнего гостя, бессменного президента Свердловского рок-клуба Николая Грахова. Сегодня мы, наверное, погрузимся в самые основы Свердловского рока, Свердловского рок-клуба. И первый вопрос, пусть он банальный, но тем не менее, что такое Свердловский рок-клуб? Вообще его значение для отечественного рока, для музыки, может быть, даже мировой, ну и для тебя, в частности, как действительно отца-основателя этого...
1: Не президента, кстати.
0: Президента, да, бессменного президента Свердловского рок-клуба, конечно.
1: Потому что важно не просто, а еще и управлять процессом.
0: Да, вот это вот, это очень важно было и сложно, насколько я понимаю.
1: Ну, это да, это не просто так все получилось. А Свердловский клуб, вот не понять, если вот, так сказать, вот я бы не рассказал преамбулу этого процесса.
0: Давай тогда начнем, Николай Александрович, с самого начала.
1: Давай.
0: Как это так получилось, что ты стал президентом Свердловского рок-клуба?
1: Ну, потому что подготовка была соответствующая.
0: Ну, я так понимаю, что все-таки ты увлекся рок-музыкой еще в раннем детстве. Ну, не в раннем, да?
1: В раннем детстве. Как я это? Помню прекрасно, когда... Ну, у меня было уже в первых классах, уже я, не знаю, там, ну, в шестом классе я уже... Слушал там различную музыку. Для меня она была интересна. Я вот помню, где-то, когда я учился в шестом или седьмом классе, у меня вот сильное впечатление. У всех знакомых, ну, с Битлз первый, так сказать, познакомился.
0: Это понятно. То есть...
1: Это все. Все говорят, что я познакомился с Битлз. Для меня музыка Битлз был удар такой, что передо мной мир раскрылся и так далее.
0: Ну, да.
1: Я вот помню, что удар получил. Каким образом? Был такой мультфильм, неожиданно я увидел. «Скамейка» называется.
0: А, это...
1: Это по Бистру.
0: Да, это карикатурист.
1: Карикатурист датский, Бистру.
0: Да, да.
1: И вот у нас сняли мультфильм. Он его можно найти.
0: Можно, конечно.
1: Там, так сказать, просто человек приходит. То есть он более широкий, не только про музыку, рок-музыки, а там про скамейку, на которой там приходят разные люди сидят.
0: Да.
1: И там этот человек приходит, приходит молодежь. Вот он сидит, приходит молодежь. С записями там. И начинается играть «Gambami Love».
0: Ага.
1: И там вообще такую энергетика. И я вот там как раз на этой песне ничего себе сказал. Это так интересно и так близко было, что я вот загорелся. И после этого я помню очень хорошо, откуда все началось.
0: Ну, 64-й год «Gambami Love», песня «Битлз».
1: Нет, а это был где-то...
0: Ну, чуть попозже, мультик
1: попозже,
0: снят.
1: Да, да. Потом я учился, да, то есть я рано уже в школе познакомился с музыкой, и уже чуть-чуть постарше еще в школе, я уже думал, как бы побольше узнать об этом.
0: Ну да, но информации не хватало.
1: Не хватало, этого у многих было тоже не хватало. Все, кого не спросишь, все по-разному выходили на информацию. Ну. На людей, которых проще, так сказать, в таких городах, как Санкт-Петербург было, или Москва, которым родители многим привозили, работая там в МИДе, например, привозили. Я знаю таких пластинки. В Питере тоже, ну, там больше источников.
0: Ну, у нас мне... вообще у нас был закрытый город, но ты же жил тогда еще не в Свердловске.
1: Не в Свердловске.
0: И тогда вполне закономерно группа «Битлз» на «Рок-Арсенале» в программе «Рок-н-Ток».

0: Can't Buy Me Love, так называлась эта песня в исполнении группы Beatles, ставшая отправной точкой для путешествия по рок-музыкальным просторам моего сегодняшнего гостя Николая Александровича Грахова, президента Свердловского рок-клуба.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Началось у меня вот с этой песни, я вообще прекрасно помню, как это было. И второе, я стал искать радио.
0: Да, вы, кстати, радио.
3: Это BBC и «Голос Америки».
0: Это были единственные такие источники, да, свежей музыки.
3: Свежей музыки. Можно... программы были, да, которые можно было, найдя короткая волна, и на средних...
0: На средних не было практически не было. Ничего.
3: То есть на коротких волнах выходили вот эти станции. Ну, там политического много, но у них были музыкальные программы.
0: Ну, я слушал всегда только музыкальные программы. Долго,
3: ну, и я тоже.
0: Да, потому что все это мне было совершенно неинтересно, все остальное, что они там болтали. Но считалось вражеский голос все равно.
3: Да, вражеский, его глушилки ставили. Да. Но так как я жил в небольших городах, почему? Потому что у меня отец служил в армии, ну, офицер был в ракетных войсках. Угу. То мы в таких были поселках, военных городках, небольших городах, где стояли вот эти войска. И мы, значит, там глушилок-то особенно не было. Вот в Екатеринбурге, как мы знаем, вот она стояла, на Московской глушилке.
0: Да, мощная.
3: Мощнейшая. Она вот как бы пыталась забить. Не знаю как. Ну, в общем, вот я начал слушать, чтобы узнать больше о том, что какая музыка есть. Потому что на русском языке разговаривали.
0: Ну, это еще, конечно, 60-х годов, я напомню, да, это, да, это не, даже не 70-е еще.
3: Нет, нет. Я, в общем, даже у меня тетрадка есть, где я записывал про программы, какие-то песни проигрались и так далее.
0: А ты хорошо знал английский?
3: А, так не на английском же говорили, это BBC.
0: Нет, но все равно название-то на английском.
3: Ну, это
0: и название песни. А, ну, они вообще переводили название песни. Ну,
3: переводили, а потом я в школе уже занялся английским языком. Ну, занимался. Mm-hmm. То есть мне интересно было. Потом... Где-то в классе восьмом я уже, значит, нашел источник другой. Дело в том, что социалистические страны, типа Чехии, Польши, они издавали журналы современной музыки. Например, в Праге это был журнал «Мелодия». Она очень информативна была. Там целый журнал, там мы писали про чешскую музыку, ну и про американскую, и целые статьи.
0: Ну, западная музыка там была, конечно.
3: Да.
0: Фотографии, я помню, были.
3: Да, хорошие. Да, да. И поляки тоже выпускали.
0: Поляки выпускали.
3: Это было... Не надо было бегать, это надо сходить было на почту.
0: Подписаться.
3: Подписаться. И ты регулярно... Я стал получать эти журналы ежемесячно. Они ежемесячные были,
0: ну, я получил. В конце 60-х, может быть, еще и можно было подписаться. Что-то я в 70-х...
3: Нет. Было, я думаю. Ну, правда, там вот в Чехии было... Как известно,
0: в 68-м
3: году были эти события,
0: да,
3: которые, в частности, повлияли тоже на все. Ну, неважно, вот я получил оттуда всю информацию и пытался как можно больше узнать про группы, которые мне интересовали.
0: А какие группы тебя интересовали?
3: Ну, там обо всех писали.
0: Я понимаю, но все-таки...
3: Rolling Stones, который, кстати говоря, не очень популярен был.
0: В Советском Союзе,
3: Союзе вообще никто не знал.
0: И лишь спустя некоторое время у группы Rolling Stones появились свои преданные поклонники в Советском Союзе.

0: Talk.
1: На рок-арсенале.
2: Я помню, смешная такая история была со мной. Это я после 8 класса я поехал помидоры убирать в Краснодарский край. И значит, ну там какой-то техникум, там не школьники, а какой-то техникум поехал. И меня родители там разрешили поехать. Я поехал, и мы там собирали этот помидоры. А нам платили деньги, я зарабатывал деньги.
3: Хорошо, да.
2: Такой молодец уже был. Деньги зарабатывал совсем.
3: Пользовали детский труд, понятно.
2: Вот. Но я очень любил помидоры.
3: Ну, помидоры это.
2: Я и поехал, потому что помидоры любил, а там было целое поля. Вот. И в воскресенье, когда нам деньги выдали, я помню, я поехал, так сказать, на то, что называлось туча. В разных городах по-разному называлось. Здесь вот туча, по-моему, в Краснодаре тоже была, я в Краснодарском крае был. И я приехал, и там тоже толкучка такая, и там был, как везде, на этих всех сборищах, продавалась музыка, и иностранная все. И я пошел на свои деньги, решил купить пластинки настоящие. Пришел, смотрю, пластинка Rolling Stones, Between the Buttons, Yoko Lamone, а вышла недавно там. И вообще, это группа, которую я уже знал и любил. А таких,
3: 66-й год, ничего себе.
2: Не, 66-й вышла она.
3: Ну, 66-й. Да,
2: а я 68-м
3: где-то. 68-м. Ну да, но да. Да, на самом деле это свежая пластинка.
2: Свежая, была, так я, а я же уже знал из этих источников, что такое Rolling Stones, такая есть пластинка. Я говорю, вот свежая такая. Я говорю, сколько стоит? Он мне говорит, 5. Я говорю, классно, сейчас достаю там 5 рублей. А он так смеется, парень, и говорит, 50 это имеется в виду. Но я тут паник, потому что уже это себе не позволил. И мне оставалось делать, купить пластинку. Я вот все помню. Вот пластинку Чеслава Немана, такой популярный певец был. Он жил там в России, а потом уехал в Польшу.
3: Он родился в Западной Белоруссии.
2: Да, и поэтому он примкнулся. Был в Западной Белоруссии, в Советский Союз.
3: А потом выдающимся польским рок-исполнителем.
2: Великолепный. У него голос там очень талантливый.
3: Вообще гений, если так.
2: Да. Вот. И, значит, я купил его пластинку.
3: Как назывался? Не помнишь?
2: Не помню. Ну, она у меня есть, но сейчас не помню название. Ну, в общем, короче говоря, дальше я купил червоные гитары.
3: О, моя любимая группа вообще.
2: Вот так, я знал, что покупать. Две там сборник из двух пластинок я купил, лучшие их песни. Greatest Hits. Я вот поехал, это первые мои были пластинки, которые я приобрел. Ну, вот «Страна народной демократии» называлась.
3: Но польские пластинки стоили дешевле. Это все были, вот то, что ты купил, это
2: конечно,
3: польские пластинки.
2: Конечно.
3: Они продавались в магазинах, поэтому...
2: Ну, я вот, к сожалению,
3: на этой туче, да. Ну, купить-то их было сложно все равно в магазине, потому что сразу же налетали спекулянты, которые скупали все на корню, а потом уже вывозили...
2: Я еще не спекулянт был.
3: Да, на тучу.
2: И потом так и не
3: продавали дороже. Вот и все. Вот и купил там, наверное, по 5 рублей их как раз.
2: Ну, где-то у меня ушло 15, что ли, как раз.
3: Ну, вот, да.
2: За 3 пластинки.
3: Да.
2: 15 рублей. Ну это посильно.
3: Это приемлемо, да.
2: В общем, вот такая история, мое знакомство с этим.
3: Ну, здорово, в 8 классе это.
2: Ты что?
3: Это сильно. И тогда польские битлы, червоные гитары на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была группа «Червоная гитара». Альбом, который, будучи подростком, в 68-м году приобрел мой сегодняшний гость Николай Крахов, будущий президент Свердловского рок-клуба.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Так вот, я уже знал очень много. Кстати говоря, самое интересное, что я был в редакции «Мелодии», когда вот там в конце 80-х, когда у них там тоже они переходить стали на несколько из социалистического на капиталистическое, в конце 80-х.
0: Да. Но имеется в виду редакция журнала «Мелодия», чешского журнала.
2: Да. Я приехал в Прагу и пошел в журнал в этот. Поблагодарить редакцию.
0: Такое огромное влияние оказал
2: этот журнал. Я все время выписывал, читал ваш журнал. Я говорю, хочу сказать, вот пришел, чтобы поблагодарить вас, уважаемые.
0: Они уже забыли про то, что они там писали.
2: Они смотрели с удивлением, конечно.
0: Никто не приходил, тут кто-то пришел.
2: Смешно было.
0: Еще из Советского Союза.
2: А потом, интересно, у меня в начале 90-х я был на «Голосе Америки», Вашингтон. Ну так получилось просто. И тоже, так сказать, пришел на эту станцию и говорю, где здесь Мария Селиберти? Там была такая ведущая, она часто выступала там в эфире «Мария Селиберти». Я, так сказать, говорю, где Мария Селиберти? Я ее помню. Они говорят, так она уже там по пенсии ушла и уже нет. Ну ладно. Ну, вот так вот, те, которые как бы какую-то информацию получал, но BBC, а потом был уже, тоже был на BBC.
0: Кстати, на BBC там в основном джаз был, насколько я помню. Потом уже появился Сева Новгородцев. Там,
2: ну, это Сева Новгородцев, да. Да, там действительно не так уж и, собственно говоря, такой вот информации. Вот «Голос Америки» больше давал.
0: Ну, там специальная программа была, я сейчас не вспомню название, то есть они именно новинки, только вот вышел альбом, они его сразу...
2: В общем, вот моя преамбула, что я вообще-то знаком был, уже слушал, понимал и так далее. А вот поступила потом в УПИ, и, значит, стал искать там единоверцев, или, ну, тоже ребята, которые слушают музыку, которые собирают пластинки.
0: Это уже...
2: 70-й
0: год. И это факультет
2: физико-технический. Да. Угу. И в общем я стал искать. Мне интересно было, кто, что, кто слушает, с кем говорить можно было о музыке. Ну, пришлось прошерстить весь институт, а он большой. Там же десятки тысяч студентов было.
0: Да.
2: Ну, и в общем-то я, честно говоря, разочаровался.
0: Мало кто понимал в этой музыке что-то.
2: Да. Вообще говоря... Были, но
0: были,
2: не
0: были. Но единицы. Да,
2: единицы прямо. Причем они рады были со мной познакомиться по простой причине. Они тоже собирали пластинки. Некоторые даже, у них деньги были, и они покупали их. У меня, к сожалению, как бедного студента особенно не было. Помидоры я уже не убирал. Но в стройотряде был, конечно. Но и вот этими ребятами познакомиться, которые были, они очень... Говорили все время, приглашали меня послушать эти пластинки вместе.
0: Угу.
2: Почему? Потому что для них было важно, что они купили, что это есть люди, которые разделяют, что кто-то скажет, вот здесь классная песня, здесь не очень и так далее. И у меня появилось такое достаточно большое количество знакомых, меломанов, как их называли.
0: Это, я скажу для наших радиослушателей, сейчас это уже не в тренде, как говорится, не модно. А тогда это было очень важно, найти соратников, да,
2: которые понимают разделять твою любовь к такой музыке.
0: Любовь и поделиться вот этой музыкой, потому что если ты не делишься музыкой, а себе только как бы покупаешь и слушаешь, да, сейчас только скачиваешь и сам слушаешь, и ни с кем не делишься. Нет, нужно было делиться, это был особый кайф.
2: Да, так я вот и говорю.
0: Обсуждать это нужно
2: было.
0: Да.
2: Вот такие университеты были, фактически.
0: Это шикарно, университет. Сейчас вспоминаешь эти времена, потому что и музыки-то было мало. Где ее еще взять?
2: Где только мог, доставал это. Ну, не доставал, вот приобщался с помощью знакомств своих.
0: Ну, понятно. Появляется цепочка музыкальных источников, если... Точнее, у кого-то одна пластинка, у кого-то другая запись на магнитофонной ленте. Что касается меня, я ведь могу и себя привести в пример, то мне впервые удалось услышать Led Zeppelin на магнитофоне с катушки магнитной ленты, взятой у знакомого, на 9-й скорости на этой катушке 500 метров было записано несколько альбомов управляемого дирижабля.

0: После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу с Николаем Граховым, бессменным президентом Свердловского рок-клуба.
1: Реклама. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk
3: на рок-арсенале.
1: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с бессменным президентом Свердловского рок-клуба Николаем Граховым. И сегодня мы говорим прежде всего о том, как он сам стал поклонником рок-музыки, как эта музыка стала основополагающей частью его жизни.
4: Вот уже там в старших курсах я уже... Даже, может быть, начиная там с третьего курса, второго, я уже проводил, рассказывал уже сам. Находил вот на физтехе, там в общежитии, я, значит, был красный уголок, я там проводил различные...
0: Музыкальные вечера.
4: Музыкальные вечера.
0: Слушай, ну ведь это тогда еще дискотек-то уже не было.
4: Не было,
0: тогда.
4: Не было.
0: Просто вот это вот именно музыкальный
4: вечер. Прослушивать садились, ага. Я говорю, вот такая-то группа недавно выпустила такой-то альбом. Кстати говоря, еще уже тогда были, слава богу, магнитофоны.
0: Магнитофоны решали многое.
4: Я же, кстати говоря, забыл, я же пластинок, может, не покупал, но записывали мне много. Я, так сказать, у меня магнитофоны уже были где-то 7-8 класса. Я вот записывался. Вот, не только слушал по радио, но и записывал. И были такие люди, которые вообще, как их называли, я не помню сейчас, которые записывали.
0: Писатели их
4: называли. Писатели.
0: Ну, не знаю.
4: Писатели.

0: месяца пучку. Вот,
1: без этого же просто бы ничего бы и не произошло. Без, конечно, этого, да. Без этой основы, без, да, этого, да, фундамента. Да. По-другому ведь не скажешь.
0: Вот, и, соответственно...
1: А, кстати, а вот ты помнишь, какие вот музыкальные вечера, как, про что ты рассказывал? Ну, про Битлов понятно, про Rolling Stones понятно.
0: Нет, ну, еще? Про арт-мюзик. Эмерсон, Уэйтинг, Пальмер. Это обязательно. Его приятно сидеть и слушать. Потому что она не танцевать, а она такая...
1: Она именно для того, чтобы слушать и вникать, что это, да, такое, да, происходит. Это же вообще такой неоклассика, по сути, можно сказать.
0: Да, да,
1: может,
0: да. То есть много там групп таких. Ну, вот Эмерсон, Уэйтинг, Пальмер, наверное, ведущая была.
1: Ну, классно.
0: Самая, да, популярная, да, в России.
1: Я очень любил Brian Selat Surgery.
0: Да, да.
1: Как раз они встретились. И тогда, собственно, композиция Brian Selat Surgery группы Emerson, Lake and Palmer 73-го года на Rock Arsenal в программе Rock and Talk.

0: Это была группа Emerson, Lake & Palmer, которая пользовалась особой любовью юных поклонников рока в 70-х годах, посещавших музыкальные вечера, которые придумал тогда мой сегодняшний гость Николай Грахов.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Когда я заканчивал 6-й курс, а мы на 6-м у нас курсом был, мой одногруппник, он делал в Тарту дипломную работу. Он там в университете был, Тарту, и пригласил меня приехать тут на каникулы. Я приехал к нему. А Тарту — это особый город. Там эстонский город, это не Таллин. Там все эстонцы, и, в общем-то, русских мало было в этом университете. Ну и, соответственно, я приехал к нему, и вот субботний вечер, он говорит: мы пойдем сегодня на дискотеку. Какая дискотека?
0: Что это такое? Кстати, да. Само слово дискотека было для меня, вот когда я его услышал, вот, непонятно.
2: Да, вот, и я попал на такую настоящую дискотеку, которая вот была уже в Америке, проходили они. Это уже Тарту, там, Финляндия, это уже...
0: Это 76-й или 75-й год?
2: 76-й.
0: Ну вот, да, это расцвет дискотек, кстати, диско-музыки.
2: Вот. Ну вот, например, так сказать, знаменитая студия 54-я в этом, в Нью-Йорке.
0: Нью-Йорке, да.
2: Которые слетались со всего мира богатые люди, чтобы танцевали, там потанцевали на дискотеку. Это огромный зал, студия 54-я. Я, кстати, был там.
0: О, вот, где ты только не был, ну ладно.
2: Да, но у меня, когда в Нью-Йорк попал, мне, конечно, захотелось в студии 54-я.
0: Ну, да. Это легендарная.
2: Это легендарная студия, это номер один в мире. Я, значит, пошел туда. И очень интересный эпизод. Я там, очередь, касса. Мне хотелось зайти туда и посмотреть, как, что за зал, как там проходили. Тогда уже концерты какие-то проходили, дискотек уже не было. Я стою в очереди. Я говорю: вот интересно, а где все эти люди, куда ходили, которые ходили на дискотеку раньше? Где они сейчас? Тут никого нету особенно. Ажиотажа. А из очереди мне говорят: а они все умерли.
0: Я гласите весь список.
2: Ну, объясняет мне, потому, почему нет.
0: Да.
2: Я говорю: как так умерли? Они мне говорят: ну, у вас эпидемия. Эпидемия тогда была чего?
0: Да, это синдром.
2: Для какой синдром?
0: Перепутенного иммунодефицита.
2: Да. Ты правильно расшифровываешь. А коротко это как называется?
0: Ну, СПИД.
2: СПИД. Вот. По-английски я не помню. В общем, они сказали, что СПИД. Что они все умерли от этого. Кто сюда ходил? Так остроумненько и мрачно сказали.
0: Да, это что такое? Это мрачный юмор.
2: И мрачный юмор такой, вот я столкнулся. Я почему рассказываю? Потому что, ну, не все были, и не все, может, такое слышали.

0: пашу я вот рассадник. Спина бывший. Вот, посмотри.
1: Даже, даже страшно представить, что же там творилось-то такое.
0: Ну, там все творилось.
1: Да, ну не будем говорить об излишествах.
0: Да, да, да, вот я просто...
1: Студия 54, 54, звучала, думаю, хорошая танцевальная музыка в стиле диско. Например, вот такая.

0: Это была королева диска Дона Саммер. В свое время ее песни звучали не только на дискотеках Нью-Йорка, но и города Свердловска. Дискотеки эти организовывал Николай Грахов, мой сегодняшний гость.
1: Rock and Talk
2: на Рок-Арсенале.
3: И вот Тарту я познакомил, я про Тарту стал рассказывать.
0: Да, дискотека. Впервые ты.
3: И впервые увидел, как она должна быть.
0: Да.
3: Как это танцевать под музыку, там пластинки и так далее.
0: А шары были там у них эти? Да, дискотечные вот... шары, которые зеркальные.
3: Ну вот это я
0: под
3: не помню.
0: Под потолком.
3: Не помню, но в принципе музыка звучала шикарно. Специальная аппаратура. Диджеи, которые постоянно объявляли, работали с публикой. В общем, вот это вот симбиоз, он произвел очень большое впечатление на меня. Я вернулся оттуда. И уже в мае месяце на физтехе организовал дискотеку. Ну, не знаю, то, что многие называли, что я первую дискотеку открыл, что это вот эти вот посиделки, где читали лекции, ну, приносили пластинки и слушали все. А вот танцевальные вот это все, это вот первую я, наверное, дискотеку-то и провел в Екатеринбурге.
0: Ну, тут уже магнитофоны решали, Свердловский. Потому что там-то вы слушали пластинки, насколько я понимаю. Ну, на лекции,
3: ну, да.
0: Ну, вот. А здесь уже все-таки магнитофон был нужен, потому что музыка должна быть разной.
3: Ну да, но я собрал очень много пластинок с такой музыкой,
0: которые... и еще и на пластинках можно было послушать.
3: Мы это, проигрыватели были?
0: И проигрыватель был.
3: 2-3 там, которые надо переключать.
0: А-а-а.
3: Конечно. И я собрал команду, вот ребят, которым это интересно было, потом они известны стали в разных областях. Дискотеку мы сделали, а потом через некоторое время, учтя недостатки, сделали в одной из школ в актовом зале. Огромный зал там в Устюгородке. Причем это выдали там за то, что это сбор, потому что, ну, чтобы объяснить, а там люди со всего города пришли. Ну, то есть раздавали там билетики такие, что люди, приходите там и так далее.
0: Пригласительные.
3: Пригласительные. Причем это, так сказать, там директор, а там просто парень мой знакомый хороший. Он, так сказать, это школа, в которой он учился. И он там на очень хорошем счету был. И он объяснил, пришел, дайте нам зал, мы сделаем встречу одноклассников.
0: Выпускников.
3: Выпускников школы. И они приходили, директор там стоял и говорил, подожди, это же вроде у нас не учился. Ну, в общем, он, так как у него была репутация, то все люди, которые из Арха там отовсюду пришли.
0: Ну, кто узнал, тот пришел.
3: И там да. Так это, я пригласил архитекторов, ребят из архитектурного, которые сделали оформление всего, которые потом стали делать в рок-клубе все это оформление.
0: Ну, это попозже уже было, потом.
3: Да, ну, это потрясающе, они сделали все. И, в общем, собралась такая передовая молодежь в этом зале. И, в общем, все это здорово прошло, вот эта дискотека.
0: А какая музыка была теперь? Я буду вот так вот настойчиво спрашивать, потому что интересно все-таки, что же там было.
3: Ну, отчасти это и рок-музыка.
0: Ну, там танцевальной много музыки в роке, да, не да. Только диско.
3: Ну, я сейчас не буду вспоминать это все.
0: Ну, ладно.
3: Потому что это так давно было. Хорошо, что я помню, что вообще как это все происходило.
0: Ну, я-то могу представить, что же там звучало. Танцевальный рок в исполнении группы...

0: Союзе. Песня называлась «Ballroom Blitz», то есть «Блиц на танцевальной площадке». И эта песня могла звучать, да и звучала, конечно, на первых свердловских дискотеках, которые проводил Николай Грах.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: И потом, значит, команда эта собралась, мы стали делать дискотеки, узнали в горкоме комсомола и пригласили меня. Слушай, а ты, может, организуешь? Я в УПИ провел дискотеку. В большом зале, там вот в главном здании.
0: Ну, да, там большой зал.
3: Да, вот это там огромный зал.
0: Имеется в виду вестибюль.
3: Вестибюль.
0: Да.
3: Там огромный зал.
0: Не концертный, а именно вестибюль.
3: Там поставили аппаратуру, мы там провели шикарно, так сказать. Дискотеку, потом горком комсомола говорит, а у нас проведите там. Ну, они же всегда отчитывались, как работать с молодежью. Они сказали, а где? Ну, в Дворце молодежи. Мы дадим возможность там провести. Ну, в общем, короче говоря, вот такая группа, мы там проводили дискотеки. Потом мне это надоело через пару лет. Потому что я еще проводил дискотеки, которые рассказывали, вот которые как начинались в этих небольших. Садились и рассказывали музыку. Ну, я делал это так уже в больших и с разными другими вещами наполняя. Например, кроме музыки, там танцевали какие-то люди. Мы решили сделать дискотеку о Пинк Флойде.
0: Классно. Потанцевать под Пинк Флойд это...
3: Ну, не танцевать, а вот именно такая...
0: Все-таки разговорная
3: дискотека, да? Когда рассказывают, экран заполняется различными слайдами, еще чего-то, в общем, светомузыкой. Потом снимками и так далее. Ну, то есть, и таким голосом, чтобы читать. Это у нас была такая дискотека.
0: Подожди, а текст это кто готовил? Ты сам?
3: Ну, это мы же... вместе, ребят. Там уже группа такая, то есть, там и фотографы были, и кино, которые занимались. То есть, мне удалось собрать вот такую группу людей таких творческих, которые вот все вместе помогали это сделать.
0: Андрея Матвеева там не было еще?
3: Нет. Андрей Матвеев это другая ветка.
0: Другая история, понятно.
3: Да. А вот это вот дискотеку, которая как бы спектакль такой.
0: Да, то есть спектакль. Это уже шоу практически.
3: Шоу, да, фактически вот правильное слово, шоу. Было шоу такое, которое, так сказать, люди сидели в темноте практически. Там светомузыка, музыка там, играет эта музыка. Какие-то появляются фотографии, свет, светомузыка. Ну, в общем, вот так вот, обстановку такую передать.
0: Это уже серьезная работа. Это уже не просто включил, выключил там магнитофон.
3: Я поэтому и рассказываю.
0: Да.
3: Свой путь к рок-клубу. То есть у меня уже появился опыт организации. Вообще, вот музыка, организация, связанная с музыкой. Какие-то вещи.
0: Кстати, Pink Floyd, коллектив уникальный. О нем, о его музыке... этого коллектива можно не только рассказывать, но, в общем-то, и под эту музыку можно танцевать. В основном медленные танцы.

0: Группа Pink Floyd исполнила композицию под названием «Breathe in the Air», «Дыши воздухом». О творчестве этой группы мой сегодняшний гость Николай Грахов в свое время создавал целые шоу-программы, конечно, вместе с командой сподвижников.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Ну, дальше что можно сказать, что это было очень интересное событие, которое, может, не все знают, это по поводу, раз уж так все пошло, мы решили организовать на весне УПИ, пригласить лучшие дискотеки страны и провести конкурс, фестиваль этих дискотек.
0: Я для наших слушателей опять же скажу, что такое весна УПИ. Сейчас, наверное, уже многие не помнят, что это такой был фестиваль, который проводил Уральский политехнический институт. Это был, ну, это смотр такой художественной самодеятельности, по большому счету. И там много чего было.
2: Со всей страны приезжали.
0: Со всей страны, да.
2: Студенты, которые есть, там группы приезжали.
0: Группы, ну, ВИА тогда.
2: Да, называю. ВИА.
0: Вот. Ну, и, видимо, вот дискотеки тоже появились. Почему
2: нет,
0: бы
2: нет? Они не появились.
0: Не это появились?
2: Мы решили первую, потому что мы были, ну, в общем-то, первыми достаточно.
0: А это какой год-то тогда получается?
2: Это когда... Почему машина времени-то здесь?
0: 78-й.
2: 78-й. Почему машина времени там появилась?
0: Ну, да.
2: А вот, это вот я просто и подвожу, как так. Это все связано. Мы решили жюри тогда сделать.
0: Класс.
2: Понимаешь этого? Но набрать не вот каких-то непонятных людей, а меломанов там и со всей страны, раз мы со всей страны. Mm-hmm. Я ездил там в Прибалтику, нашел в Таллине... Хороший, которые делали там в западном стиле это все дискотеки в Риге.
0: Угу.
2: Ну, а где еще появляется? И после того, как я увидел, как в Тарту делают, там я, естественно, обратился, что надо привести самых лучших. Жюри мы стали собирать. Тоже надо таких грамотных людей. Пригласили Кулю Васина.
0: О, Коля легендарного. Васин здесь был?
2: Да. Нет, не был.
0: Не был. То есть его пригласили, но он не приехал.
2: Нет, я Коля Васина, все, он готов был ехать. Он гордился так, потому что он какой-то, ну, в общем, подпольный какой-то человек.
0: Ну, андеграунд такой.
2: Андеграунд такой, я был у него.
0: Да, когда... я тоже был. Я тоже с ним знаком был. И...
2: То есть, у меня просто парень, господи, парень со мной учился в группе на факультете. Он, так сказать, закончил, а жена у него была из Питера. И они уехали туда. И он, когда приехал сюда, потом встретил меня, говорит, слушай... Вот Коля Васина, знаешь такого? Я говорю, не очень. А он говорит, а я вот с ним дружу, приезжай в Питер, и мы съездим к нему там, на Пороховых там. Есть такой район.
0: Ну, да.
2: И вот у него там квартира была, там было, заходишь, такой статуя, не статуя, ну как, скульптура, сделанная Джона Леннона.
0: Можно такой. Это кумир.
2: Это кумир. Он переписывался с ним.
0: Ну, да. Один раз он послал ему поздравление с днем рождения.
2: Но, это вся история была для Питера очень важная.
0: Да.
2: И он всегда приглашал к себе этого машину времени, когда они приезжали в Питер.
0: Ага.
2: В общем, он известен был в Питере. Вот. Еще питерского рок-клуба никого не было и так далее.
0: Но он был такой уже легендой, ставший при жизни стал.
2: Да. Все знали, кто такой Коля Васин. Ну, кому надо знать.
0: Самый главный битломан. Ну, и, в общем-то, а где битломан, битломане там вся рок-музыка.

0: Вот я пригласил Кулю Васина к нам в жюри. Он обрадовался, потому что он подпольщик. Тут, оказывается, его приглашают
1: официально.
0: Официально.
1: На официальное мероприятие. Да. Да. Что ж такое, да?
0: Что ж такое происходит? Да. Его рассказал об этом машине времени. Вы, говорит, не едете в Екатеринбургскую? Он говорит, нет, а что там? А там фестиваль будет. Меня пригласили, там жюри. Там будут дискотеки такие крутые со всей страны. Я там нарисовал такую картину. Они засуетились. А почему мы? А там еще в жюри мы пригласили Артема Троицкого.
1: Иноагенты на данный момент.
0: Да, в данный момент иноагенты. Ну, тогда он еще не был.
1: Ну, тогда все были молоды, тогда это все только начиналось, извините.
0: Там про политику не говорили.
1: Не было никакой политики.
0: Вот. И, значит, Троицкий, потому что он, ну, как бы, популярен был, печатался в газетах, в этих журналах наших.
1: Ровесник, я читал его статьи, просто, знаешь, перечитывал по несколько раз.
0: Да, да. Он писал в «Ровесник» и писал еще... Значит,
1: музыкальной жизни, там он, где,
0: да,
1: только не писал.
0: Да, а клуб их художеств самодеятельности.
1: Да, и там тоже.
0: Я с ним познакомился в этом клубе.
1: О.
0: Потому что я там пришел уже, и, значит, уже когда роком занимался, я спросил там, слушайте, а вот кто разбирается в рок-музыке в России? Они говорят, он говорит, вот сейчас придет человек.
1: Это ты в редакцию пришел?
0: Да,
1: в журнал?
0: Да.
1: Клуб и художественный самодеятельность.
0: И в «Ровесник» я приходил. Я
1: и в «Ровесник» приходил? Здорово.
0: Да, я говорю, мне нужны люди, которые разбираются, которые могут рассказать. Потому что я хотел, когда уже с рокерами нашими занимался, надо было кого-то привезти сюда, которые бы интересно рассказали вопросы просто про современную музыку.
1: Ну, понятно.
0: Вот. Ну, и тогда вот я познакомился с Троицким. И тоже его пригласили. Троицкий, он с Колей Васиным дружил. Коля Васин ему говорит, а ты знаешь, я меня пригласил. Он распирал, что его официально пригласили.
1: Да, то есть он такой пропиарил это все хозяйство, да?
0: Он говорит, я вот меня не... А там такое будет, раз меня пригласили.
1: Ну, конечно. То есть,
0: это... Троицкий, а ты едешь? Он говорит, меня тоже пригласили туда. Я в жюри буду, ансамбли, где выступать буду.
1: Да, да, да.
0: Но я пригласил его, где он, судейские коллективы. Там,
1: ну, понятно.
0: И Троицкий... Сказал, значит, и потом Васин им подтвердил в «Машине времени», что «А вы едете, там такое будет».
1: На этом мы прервемся, продолжение следует.

0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: На рок-арсенале. Музыка мирового класса.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: is Rock and Roll Radio.
1: Рок Арсенал 104.5 FM. Рок Арсенал.

0: About it.
1: Rock music.
2: Rock Arsenal. 104.5 FM. Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Телерадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
2: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Кьюа.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.